0: как трудно обрести это желание отдавать. Это вызывает у него большой хиссарон. Но зачем нам нужен большой хиссарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хиссарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хиссарон и стремление делают это важным. Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано: «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
1: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей Малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого высшей Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано: «Я Творец ваш, Всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется «быть вам всесильным». То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется «я дал вам силу почувствовать, что я Творец». Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Барасулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получение для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю в мире сказанного. Все, что сделал Творец, сделал ради себя. И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством. И тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира, где наши мудрецы сказали, не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшим Малхот, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано, Тора, Творец и Исраэль едины.
0: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зоар. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира Тезеранпи, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное, а фонд накапливается у него в мире будущем. Что это Зеранпин, поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудот, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зеранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зеранпи называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, который называется Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая следующий мир. То есть она идет после Малхут. И это Зеранпин, земля жизни, И это суть Торы.
1: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце злое. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду, высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. И этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, в добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
0: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости, а все уходит в Ситре Ахре. И в этом смысл написанного «чужой человек поглотит все». То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано, богатство проглотит и извергнет его.
1: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую Малхут. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано, и Звулону сказал, радуйся, Звулон, выходу твоему и Сасхар в шатрах твоих. Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сасхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон унаследовал участие в войне, поскольку он считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Исасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Исасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Исасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
0: Первое в свойстве высшей Малхут, когда идет война начал, злого начала выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Исасхара, то есть от Торы Исасхара. И это как сказано выше. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему. И это то, что сказано. Один дает другому долю от его Торы. Исасхар — это Тиферет. И от Торы Исасхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которая приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 этин советов. Это называется, что Исасхар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
1: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высший Малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Рампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Исасхара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зарампина, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы.
2: Хайну.
1: То есть, следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
0: Второе — свойство суть Торы, что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство Малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая Малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
3: Кен, за Маамар
1: статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
0: Мы впечатлились из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи. Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
1: Прослушали статью из третьего тома Шлавей Сулам. Что значит «вкушает плоды их в этом мире», а фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Барасулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы — это Тора исправления, потом Тора наполнения. Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы», «Эцот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения — это уже Тора наполнения — это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источнику, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, обе называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которая называется «Плоды», и отношение к ней, которое называется «Фонд», который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправить часть, которую не способен, остается.

0: тщательном исправлении. Это называется фонд «Существует в будущем мире». Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод, целиком основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах. И нет у нас никакой основы, позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте. Потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе. Есть вопросы? Да.
1: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
0: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать, и человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствует, как будто соответствует святости, соответствует клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находится в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходят от клипы. Так как быть как можно больше соединенным, он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю

0: тебе его. Они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
1: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до максимума, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно, значит, это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
0: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства по их характеру или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно, и не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это видит у тебя больше философия и премудрость какая-то, но не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это, позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь – это самое более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть. А с точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца – это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечеству. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойства, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей, я помню, в Китае, в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц, а потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Понимаешь? Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется, это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь. Ну, приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь. Не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
1: Есть что-то, что я, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимум подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: На самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие.
2: А
0: оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черные и белые, а посередине разные формы серого. А есть... Девять сферот, девять свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. И есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа. Посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия, это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. Это то, что ты говоришь, как будто это черно-белое. Верно, или черное, или белое.
2: Да.
0: А между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думаю, что девять первых сферот – это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. Девять первых – это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое. Нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, или другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерный, немножко менее кошерный. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню Ехескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут бельцы, шмельцы, гуры, русалаем, бадац. Почему? Ну, просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того. Так нет такого, не может быть. Что-то так, так или так? Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святой, немножко менее святой, согласно величине экрана, нет, нет, да, да. Ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе. Так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, на которой человек находится, для него это крайние вещи.
1: Да. А что такое? Есть клипат нога. А? Что такое клипат нога?
0: Клипат нога – это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половины? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога – это нет такого. Клипат нога – это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
1: Кен. Да? А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, к кетеру, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее. Да.
1: Ну вот на странице 115 последнего абзаца написано, и лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы.
0: Страница 115, куфта 2, в последнем году. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и возопили сыны Израиля от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, и когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда, в общем, возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего, а в следующем будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «И возопили сына Израиля от работы». И возопили — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. Что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Ну, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему. А до этого нет.
1: Ну. No. No. Состояние оптимистическое.
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить, нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от товарища.
1: Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи». И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, чтобы действительно подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже. Вы слушаете урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы и идем на войну, используем их в войне.
0: Да, услышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, нет в середине наполовину. Проблемы со звуком. Есть время, когда мы должны больше включаться, включать силы от группы. От десятки. Мы должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, и все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов в уточнении, как нам работать в уравновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которые мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец Единый», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Ашай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться, мы развиваем общий хисарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке, поэтому важно направлять все на конечную цель. Так, важно направлять все на конечную цель.
1: Мы слышали также о власти клипот, что чужой человек, если его вкус в работе от желания получать, так он под властью клипот, а если у него есть все это имущество, так все это под властью клипот.
0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе. Но я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
1: Рабаш говорит, здесь в статье получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность просить свет.
0: Перейдем к следующей части урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала.
1: Шалом лекулам. Анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию того, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой. Это важно для науки Каббала. Без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуд Десяти Сферот, там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас. Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть видение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
0: Начнем со второго пункта. И как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот — Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне — Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагат-Неи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Энсов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего, как было сказано выше. И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвана тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому распространение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними, ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего, по замыслу творения бесконечности, свет, полностью отдающий, в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположное ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем. И не может оно определить свою форму, лишь после того, как свет один раз покинет его. И после того, как свет покинет его, оно начнет очень сильно стремиться к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. Пристально смотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга в конце урока. У нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги урока в десятке. Давайте активным образом входим в урок вместе.
2: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя, содержится всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
0: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться, но не может быть замысла творения вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
2: И зная, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
0: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения, замысел творения, наслаждать свои творения, и уже находится там внутри, уже заложено, и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется кли, сосудом. И тогда говорит Бальсулам, что они отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот нисходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит. И можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходят со ступени на ступень, в той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера материализации желания получать. Желание получать он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяется, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо, хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней. А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступени есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней. И в них материализуется, и свет становится грубее, мутнее даже, и желание сильнее, грубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях, то есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе, и в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
2: Это место, место называется «Мир Асия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется «мерой жизни, содержащейся в этом теле, в Гуф».
3: То есть
0: он разворачивается, да, и идет в мир Асия, доходит до мира Асия.
3: Улам Асия. Мир
0: Асия, улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение свет называется жизнью. Это мир Асия, гуф. Это желание. Ну, то есть, не дай Бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь — это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью. Гуф, то, что гуф, нет, гуф — это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно от Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, скрытие. То есть он находится тут в скрытии. И в скрытии он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле. Это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая, что называется, заповедями. Но наши желания, но именно наши, даже не направлены на Творца, желания, которые мы хотим направить на Творца, это значит, что мы выполняем заповеди. В этом разница между Торой, которая называется Торой, Тора называется светом, возвращающим к источнику, а заповедь называется исправлением желания.
3: כן.
4: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם בכל שיעורי
3: הראוי, רצון לקבל מתגשם.
2: Когда написано, что материализуется в полной мере, что это значит?
0: Желание материализуется, то есть отрывается от Творца и теряет свой корень. Теряет именно то, что именно он хочет, чем он хочет наполниться. Это называется, что он материализуется.
2: Что значит вместе связаны?
0: Связаны вместе свет и кли. Связаны вместе. Что значит связаны вместе? Что невозможно разделить между ними то, как они исходят свыше, идут свыше, так они и уменьшаются, так они материализуются. Вот как были они в мире бесконечности, что их нельзя было различить, так они спускаются, спускаются и спускаются и соответствуют друг другу. Свет и кли, что можно сказать, то как этот материализуется, так и этот материализуется, как этот материализуется, так и этот материализуется. Вот так.
2: Трудно понять. Мы говорим, что в духовном есть подобие свойств. Это, собственно, одно тогда. Это то же состояние, когда есть подобие свойств.
0: Когда это спускается сверху вниз, это все меньше и меньше меры свет и кли, которые, конечно же, находятся между ними в совпадении по форме. Поэтому называется, что они материализуются вместе и спускаются вместе. Ну, скажем, кли находится в мире Брия, или кли находится в мире Ацилут, или Адам Кадмон. Так? Так в каждом месте кли — это меры совпадения по свойствам с со светом, где свет в мире подобия по форме наполняет кли. И это называется, что они связаны вместе. Если свет не будет наполнять кли, то как кли — тождественно свету и не связаны вместе, тогда это не называется, что они находятся в каком-то месте на духовной лестнице.
2: И таким же образом это происходит и в остальных творениях.

0: ступенях в этом мире. Так что все различие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется пока еще находящимися в духовных мирах, которые выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется уже как находящееся в этом мире.
1: Это за творение в этом мире. Что значит творение, которое, да, желание получать приобретает разные формы, которые называются творениями? Мы все-таки говорим о неживом растительном, животном и говорящем, которое мы видим. Нет. Мы говорим о творении. Мы говорим о творении, которое называется желанием получать, которое приобретает различные формы. Желание, желание. Вот. В состоянии скрытия, где есть гуф и жизнь в нем. Не идет речь о нежимом, скажем, камне, растительном, там, деревья, травка, животные, это разные животные, и скотина, и человек. Но он может взять просто эти названия, согласно языку ветвей, и прочитать в них формы желания получать. То есть мир Асия — это не мир, который мы ощущаем в наших пяти наших материальных органах ощущениях. Мир Асия — это мир духовный. Никогда наука Каббала не говорит ни единым словом о том, что мы раскрываем в пяти органах ощущений наших телесных, наших животных. Это называется иллюзорный мир. О нем вообще не идет речь, он не существует в духовном ощущении. Он существует только в животных ощущениях. И не меняется. Мы можем вот этот гуф и жизнь в нем, который нарисовал здесь, поднимать по духовным ступеням, по самым высочайшим. И вместе с этим человек, которого я изобразил тут как животного, останется вместе со своим существованием, когда я нахожусь на самой высокой ступени. А мое тело не изменится. Ему надо кормить и все давать необходимое, чтобы он существовал и жил. Вместе с тем, что кли, мое духовное кли с духовным светом, могут быть на самых высоких ступенях в слиянии с Творцом. Я вот это животное тело не имеет отношения вообще к моей работе. Человек обязан жить внутри своих желаний, их различать, сортировать и исправлять. Мы говорим только лишь о желаниях.
2: Все?
1: Хорошо?
0: Свет, который не чувствует свой источник. Есть свет, который чувствует свой источник.
1: Что значит нашей жизнью на самой нижней духовной ступени? У меня есть сейчас желание. Я, скажем, нахожусь сейчас в мире Асия. Не мое тело, но мое «я» внутреннее. Так я чувствую свои желания, различные желания.
2: Так?
1: Эти желания, они не направлены на Творца, я его не знаю, не знаком с ним. Я не знаю, кто он и что он. Эти желания, их придает им жизнь, что-то духовное. Я не говорю о желании заполнить брюхо, да, как животное. Я не говорю о желаниях человеческих, где это деньги, почести, слава, познание. Я не говорю о желаниях, которые относятся вот к этому телу, которое называется животным, где есть тут желания телесные и человеческие желания.

0: ищет что-то выше того, что ищет вот это животное. Нет в них желания, направленного на Творца. Я его не знаю, не чувствую. Поэтому называется, что он находится в скрытии. То есть я говорю, скажем, о точке в сердце. Я говорю о кли, которое настолько мало, что было когда-то слито с Творцом, а сейчас стало настолько маленьким, что потеряло свою связь с Творцом. Настолько есть минимальный уровень жизни.
1: Минимум.
0: Минимум. Это то, что он нам рассказывает. Продолжай.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех бхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Ибо эти четыре буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения, чего бы там ни было.
0: Кто знает об этом? Это укоренено, заложено уже в замысле творения. Свет, который распространяется и порождает из себя желание, этот свет, он является первичным, он первый. Желание же вторично.
1: И
0: тогда внутри света уже заложена вся программа. И вот эта вот программа строит кли в формах таких вот развития алеф, бет, гимел, далет. Сам свет — это корень, шорош, где в этих четырех ступенях развития света шорош мы не берем пока что еще в расчет. Это свет еще до желания, где юд, эй, вав, эй, этим названием раскрывается нам свет, который наполняет кли. Что тут есть желание, желание, готовое наслаждаться. Так? И этим заканчивается процесс развития кли. Ну, потом уже первое сокращение и так далее. Как реакция. Уже в качестве реакции, уже снизу вверх, со стороны желания. Но тут вот уже желание готово наслаждаться. То есть тут уже закончено, завершено желание сверху. Поэтому от света всюду, где бы то ни было, в любом месте, где это будет, свет. Там необходимо пройти четыре стадии, четыре этапа, где последний этап развития света будет кли. Должно быть между светом и кли юд-кей, юд-гей, вав-гей. Имя Авая.
1: Ахерет кли ло яргиш рацион.
0: А иначе кли не ощутит желание, не ощутит свет, не ощутит источник и не будет реакции.
1: Веблитгува эн невра.
0: А без реакции нет творения.
1: Заколь хаяв льет рак алидей.
0: Это все должно быть только за счет того, что свет работает над желанием. Тут в свете уже есть желание. Желание изначальное. А тут уже желание готовое.
1: Замышел умер.
0: Это то, что он говорит, порядок вот этот вот нисхождение по форме, получение, окончание.

0: формы в этом мире. Ну хорошо, он говорит обо всем нисхождении. Ладно, неважно. Четыре стадии, которые есть в имени, четырехбуквенном имени, и там включается все мироздание. Что значит все мироздание, вся реальность? Развитие желания до желаемого состояния. Ничего больше не надо со стороны Творца, этим все заканчивается. Он больше уже ничего не может сделать в творении. Все остальное уже относится к реакции. И тут уже реакция. И все остальное тут тоже уже исходит уже из желания. Так вот, то есть здесь, в этом всем развитии, свет первичен. С этого момента и дальше уже желание является первым. И уже начинается развитие в реакции. Он хочет сократить себя, экраны, уподобление Творцу, большие, малые состояния разбиения. Все исходит. То есть уже кли опережает свет, если можно так сказать, хотя кли опережает свет, пока не сходит до этого мира. То есть вот это называется не сходит до этого мира, и этот мир, пока не заканчивает все развитие, Ак и Ацилут Брия Яцера, и вот этот мир, это мир Асия, пока не сходит. И вот это, в принципе, можно сказать, это уже Авая, начало буковки Юд, Ацилут — это Юд, потом это Гей, это Вав, это Гей. И это уже Авая.
1: Авая Шлема.
0: Это уже завершенная, полноценная авая. Сверху вниз.
1: Но
0: этим на самом деле завершается творение сверху, со стороны Творца. Когда вот эта вот изначальная корневая авая уже реализуется в самом желании. Поэтому он говорит, порядок, распространение, довести желание получать до конечной формы в этом мире. И снизу вверх, когда происходит подъем, то здесь уже кли, который предваряет свет. Поэтому называется, что творение определяет ступень развития. То есть прежде чем творение ощутит, как проходит через него, и он решает по поводу каждого действия, хотя само действие не он делает, свет делает, но он хочет, чтобы свет проделал с ним, и тогда он идет вместе с Творцом. И прежде чем есть такое решение, не происходит ничего. Это значит, что кли предваряет свет.
2: И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот. Хохма, бина, тиферет, малхут и в их корне. Этих десяти сферот, потому что сфера тиферет включает в себя шесть сферот, называемых хагатнеи, а их корень называется кетер. Хотя в основном они называются хубтум. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут Брия Ицира Асия, и мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности энцов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения.
0: Еще раз, мы говорим о желаниях. Когда говорим об этом мире, это тоже желание. Последняя ступень Васия называется этим миром, и это желания, оторванные от Творца, которые потеряли связь, потеряли источник. Откуда они? Не говорится о теле. Есть в этом иногда какие-то неточности в объяснении, когда мы говорим «духовный мир», потом говорим «махсом», потом «этот мир», и я рисую человека. Это для лаконичности. Вы должны просто понимать, о чем идет речь. Насколько это возможно все время убирать свое «я» каждого от своего материального тела, вот от этого тела белкового, с его со своими желаниями, которые заставляют, необходимо, чтобы существовать, и человеческие. Тогда о каком желании говорим? Говорим только о желании, которое направлено только на Творца. И человек, который находится здесь, и я рисую человека, да, в его как бы теле, и все, что у нас есть в этом теле, мы об этом не говорим, это иллюзорный мир, а все, что может быть от сердца связано с Творцом, только об этом мы говорим. Только об этих желаниях.
1: Барур?
0: Это понятно? Даже мир осия или этот мир, мы говорим о желаниях, которые есть в нашем сердце, направленные на Творца. Желание, которое тело развивает как телесные желания или развивает как человеческие желания, об этом речи не идет. Это относится к иллюзорному миру.
2: Почему есть одно желание, а почему говорят о желаниях?
0: Ну, потому что это желание относится к моему существованию, называется иллюзорный мир, потом они исчезают. Эти желания должны быть так. Это вот этот вот иллюзорный мир. Эти желания должны находиться в нас для того, чтобы мы начали с них развивать точку в сердце. До того, как ты заходишь на поле, на игровое поле, на поле, где ты будешь работать, это твое существование, да? Ты говоришь, я хочу зайти на поле. Что значит? Работать со своим сердцем по отношению к Творцу. Состояние до того, как ты начинаешь работать с сердцем по направлению к Творцу, называется иллюзорным миром. Это как все человечество, которое в нем находится, да, в этом состоянии. В момент, когда ты начинаешь свое сердце направлять на цель творения, и в этом ты ощущаешь себя как ты. И это важно. Все остальное становится все больше и больше как средство. То есть ты как бы, оно тебе необходимо, чтобы с этого прыгать вверх. Но иногда ты снова падаешь вниз, в то состояние, когда ты находишься только в этих иллюзорных желаниях.
2: То есть это, собственно, духовные желания, те средства.
0: Когда ты хочешь исправлять свое сердце, средство для исправления — это та сила, которая приходит свыше. Называется Тора. Свет в ней возвращает к источнику.
2: И оно обязательно сразу же состоит из света и кли, то есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из ацмуто, как из сущего, из сущего. А желание получить свет возникает нечто новое.
0: Что значит творение, новое творение? Творение — это значит ощущение существования внутреннего моего существования духовного. Даже в отрыве от Творца, даже я чувствую себя плохо, хорошо, оправдываю его, проклинаю, неважно что. Но по отношению к духовному, потому что я нахожусь в конце лестницы, которая спустилась сверху вниз, но я нахожусь уже на лестнице, да, в самой нижней точке. У меня нет связи с Творцом, нет у меня ощущения доброго, несущего добро, вообще, что он есть, есть скрытие на него, искрите на то, что он добрый, управляющий. Но у меня есть все-таки некое отношение к нему. Это означает, что я есть творение, все еще творение. При этом, если я полностью отключаю, отрываюсь от этого ощущения, что я как-то отношусь к нему и к этому пути, хотя я не чувствую там ничего еще пока, но полностью отрываюсь, это называется, что я выпадаю в животное состояние. И Бальсулям не боится этого слова, и так он говорит, и не стесняется. Животное состояние. Я полностью оторван от духовного и животное во всех смыслах. Потому что нет во мне желания, которое связано с этой лестницей и ступенями. Так вот, творением называется желание получать со светом в нем, который хоть в чем-то все-таки относит себя к этой лестнице.
2: И когда мера света исходит за цмуто, как сущее из сущего, а желание получать свет возникает как нечто новое, сущее из ничего,
0: то еще находится в этой авая, сверху вниз, которая. При этом желание, которое мы представляем себе как животное, наше желание, и все похожи на животных, то есть телесные и человеческие, они не меняются, они не относятся к этой авая. Они такие, какие есть. Человек может подниматься по духовным ступеням, и при всем при этом будет хотеть все то, что нужно его телу. Ну, понятно, что эти вещи получат форму такую, такой вид очень такой минимальный, но понадобится использовать это, пользоваться ими все-таки как, да, как насущное, необходимое.
2: И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, оно обязано спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия и Цира, и Асия. И тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых Гуф, и светом жизни в нем.
0: Вопросы.
2: Когда он пишет, что желание получать придет в свое формирование в своем конечном виде, есть какое-то выяснение?
0: Его конечная форма, когда он полностью отрывается от источника, вплоть до того, что можно описать, да, что он оторвался. Я не знаю, как даже это сказать. Принадлежит все-таки еще авая, там есть еще свет и кли. То есть это значит кли, это желание. А свет, который придает жизнь этому желанию, свет исходит из Творца, а кли – это результат света, когда они спустились вместе. Но когда дошли вместе до такой минимальной формы, что в желании нет ощущения, откуда он, и в кли нет в свете ощущения, что он принадлежит Творцу. Поэтому называется это тело и жизнь в нем, гуф. Но ощущение гуф и жизнь в нем – это ощущение скрытия. И поэтому называется, что пока еще находится в этой авая, в самом ее низу.
2: Мы говорим, что и в нашем мире мы можем видеть свойства дачи в природе.
0: Наш мир – это отпечаток духовного мира. Отпечаток – это нечто другое. Есть особый материал, особое желание, которое не принадлежит желанию Творца, поэтому называется иллюзорным миром, где в нем это как печать оставила, да, свой отпечаток от духовной структуры в этом мире. И тут не меняется уже, в принципе, ничего. Ну, меняются, конечно же, вещи в человечестве. И эти вещи, и весь этот процесс, который проходит человечество, это продвигает человека. Но то, что продвигает, это не развитие материи, а та самая точка, которая находится в скрытии, точка, которая находится в конце всех ступеней лестницы, да, которые сходят сверху вниз, и она начинает развиваться снизу вверх. И вот развитие этой точки приводит к развитию также и человеческого общества, человеческих желаний. Но это внешний такой результат. Если бы не было развития относительно Творца в том самом желании, которое является конечной точкой авая, то в этом мире не было бы никаких изменений. Все были бы как животные. Но только именно потому, что внутри этого животного, можно сказать, внутри, да, там, где облачается, да, душа в теле, да, биологическое тело. Нет, такого нет, конечно же. Но именно потому, что тут есть желание, которое относится к развитию, желание в конце авая, поэтому то и человеческие желания, они тоже изменяются, и человеческое общество, да, все это общество, где все подобны животным, оно как бы развивается, пока эта точка не раскрывается, что называется, точка в сердце. И все вот эти вот желания человеческие, они направлены таким образом, чтобы развивать эту самую точку, помогать ей, содействовать ей в ее развитии. Но не то, что они сами по себе становятся килим. Желания, которые развиваются в человеке, хотя он и исправляет их по отношению к людям, которые в этом как бы мире, но эти желания духовные. Как это сказать? Получают как бы другие формы. Деньги, уважение, знание, отношение к другим, люблю их, пренебрегаю, ненавижу. Это человек, наши человеческие желания. Не их нам надо исправлять. Это значит, что придет в момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются желания, которые уже относятся к авая. Желания гораздо большие, глубокие, желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе надо только исправлять, и этим ты придешь к концу исправления. Совсем не так. Пробудятся тут такие желания, которые называются клипот. Вот их тебе понадобится исправить, и в них ты придешь к концу исправления. А желания, которые есть между нами сейчас, по отношению к человечеству, между нами в группе, это не клипот. Почему? Они не направлены на Творца. И поэтому не их мы на самом деле исправляем в духовном. Благодаря им мы удостоиваемся духовного. Это пока тут подготовка.
2: Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света в Кли его последующее исторжение из Кли делает Кли пригодным к его предназначению. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилась однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом.
0: Да, здесь мы приходим к изучению уже общих свойств между Кли и светом. И именно потому, что свет — это отдача. Я не знаю, что такое свет. Название такое, да? Это отдача. Творец. Боре. Положительное что-то, только лишь.
1: Аришон.
0: Первичный.
1: Акувея лахен.
0: Поэтому все определяющее. Определяющий.
1: Аюцеше кли.
0: Получается, что кли, которое рождается от него, рождается и создается творение
1: тахат шлита,
0: находится под властью.
1: Беколь давар аор
0: утахат. И во всем свет всегда первый и определяет, и не забывать это нигде. То есть, если желание, да, а он как бы со знаком минус. Почему минус? Потому что чувствует себя, что он несовершенен. Отрицательный, негативный – это несовершенный. И поэтому должен, нуждается в свете. Нуждается в свете. Это все и определяет. То есть все желания, все решимот, все, что пробуждается в кли, кли будет знать, человек будет знать, что Творец первый, и он делает все. И получается так, что свет действует как бы изнутри самого кли, для того, чтобы пробуждать и возбуждать желание, и желание к самому себе, да, из самого. И кто тогда это кли? Тогда кли – это тот, кто ощущает, что есть кто-то, кто пробуждает его, сила пробуждающая. Это от Творца. И сила, да, и куда пробуждает, это тоже Творец. Так кто такой кли? Кли – это тот, кто ощущает, что с ним происходит, и только лишь. А что такое помеха? Его помеха может соединить того, кто его пробуждает и к кому пробуждает. Вот здесь вот как раз помеха, помехи, всякие посторонние мысли. Как вот это пишет Баль Сулам в статье «Спереди и сзади объемлешь ты меня». Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям мира хабия, тем, что есть великое правило для келим, согласно которому распространение света и его исторжение, света же, только света, делает кли пригодным, да, к его предназначению. Какое предназначение? Реагировать таким образом, что свет пробуждает его, строит его, формирует. Так реагировать. Объяснение. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилась однажды от света. Что значит отделилась? То есть чувствует, что оно оторвалось от света. Оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. И в этом он не может выйти и определить себя в том, что он есть ощущающий, а свет действует в нем, также при распространении, исходе, и также наполнении. То есть в конечном счете кли должно быть самостоятельным для того, чтобы определить, установить, что свет приводит его в действие со всех сторон.
1: Так еще.
2: Вейнян хабитул азе. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. И по замыслу творения в бесконечности он полностью свет отдающий, и в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. а кли противоположно ему и представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем, и не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. Ведь после того, как свет покидает его, оно начинает очень сильно стремиться к нему, и это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя разными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Это значит, что в конечном счете делается очень простое действие. Свет. Свет строит кли.
1: Эх.
0: Как?
1: Он
0: делает желание, но желание не ощущается. Наполняет желание. Тогда здесь ощущается наполнение. Оставляет это желание. Ощущает пустоту. И тогда ощущают желание. И тогда возвращаются и наполняет. И тогда ощущается наслаждение. Какая разница есть между наслаждением и наполнением? Огромная разница.
1: Арацона кудем.
0: Желание предваряет наполнение. И на самом деле тогда ощущает наслаждение. Есть наполнение, а есть наслаждение. И это две вещи совершенно разные. Наслаждение постигается за счет стремления, страсти.
1: Барур, что есть машину.
0: Это понятно? Что есть что-то дополнительное со стороны кли, то, что в желании не было. То есть есть желание и есть другое желание. И в чем разница между ними? Стремление, страсть. И тогда разница в наполнении называется наслаждением.
2: Да, устремление — это то, что нам необходимо. И сейчас мы подведем итоги в десятках. У нас есть 6 минут подвести итоги того, что мы слышали, и записать вопросы по этому поводу.
0: Клипот, которые надо исправлять, но их нет в десятке, их нет тут. И надо понять, что это находится выше этого. Поэтому если будем развивать стремление, то, что мы услышали сейчас, то у нас будет и сила, и способность через объединение прийти к тем исправлениям, да, тех самых клипот.
2: Мы слышали о различии между желанием и устремлением. Желание приходит от природы. А развитие этого желания — это дополнить, наше дополнение от Малхут, когда Малхут старается прикрепиться к Бине.
0: Мы учили то, как замысел творения,
3: рацион, веор,
0: то есть это и желание, и свет, не сходили вместе сверху вниз до этого мира, для того, чтобы привести творение, то есть прийти к состоянию, которое называется творение. То самое желание, которое оно оторвано от света самостоятельно, и сейчас может начать свое развитие снизу вверх.
2: Я очень, мне понравилось, как Рав рассказал нам о развитии желания, желание, которое направлено к Творцу, и нужно прилагать усилия, чтобы это было основное наше занятие, и это тот акцент, который мы даем нашему действию, и то, что мы хотим построить между нами.
0: Я тоже услышал такое же ударение на те типы желания, которые мы определяем, что это не желания животные и не человеческие, но речь идет, все, что говорится в науке Каббала об исправлении желаний, это желание к цели, которые за пределами этого мира, к Творцу. И отношения, исправление отношений между товарищами, это как раз не в этих-то желаниях, не в животных желаниях.
2: Мы слышали о законе, когда распространение света и выход света делает клип предназначенным для последующей...
0: Гавриэль пишет, что ты хочешь исправить свое сердце. Средство же для исправления — это сила, которая приходит свыше и называется Торой. Свет в ней возвращает к источнику. А я добавлю, что Рав начал урок с того, что он подчеркнул то, что все, что мы читаем в науке Каббала, то речь идет не о людях, а о желаниях.
2: Да, свет, который заходит в кли, это он был там в начале процесса и выходит из кли для того, чтобы у кли было ощущение, что у него есть недостаток в свете.
0: Как приходим к такому желанию после того, как мы потребности, как мы пришли к такому скрытию, что мы не ощущаем и не света, и не желание, которое было связано со светом. В этом как раз наша работа в десятке. Надо начать возбуждать снизу вверх, да, весь этот отпечаток, который произвел на свет. Ни одна форма не потеряна. Мы должны это все возобновить. Это то, что мы делаем в нашей учебе.
2: Мы получили еще такую поддержку. Мы увидели, как свет строит кли и наполнение. Это зачем мы бежим постоянно. Только для того, чтобы укрепить действия относительно святости объединения, и мы продолжим выяснять нашу молитву и строить устремление, чтобы это было направлено на необходимость отдачи друг другу.
0: А что такое кли? Кли — это желание, которое ощущает, что что-то его пробуждает. И к кому пробуждает? К Творцу. Вот помеха, то, что я услышал, это как раз то, что не может соединить одно с другим, не может отнести это к Творцу. Но все это происходит с тем самым кли, который ощущает.
2: Мы также слышали о желании получать свет, который получается из ничего нового. Он обязан спуститься через все миры, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда, собственно, это творение будет как свет и кли. То есть это как тело и жизнь в нем.
0: Да, хаверим, а теперь мы будем рады услышать ваши вопросы здесь, в зале. Мировой кли, пожалуйста.
2: Шломо, кен. Шломо, пожалуйста. Большое спасибо. Я слышал, что свет и кли спускаются в самое низкое место, 125 ступеней, и свет становится более мутным, а кли становится более грубым. Что происходит? Он просто чувствуется более слабым или что? Что происходит в этой ситуации? Мы учили несколько принципов. Прежде всего, все говорится со стороны кли. Как кли определяет свет? Свет — это свет бесконечности постоянно. А со стороны кли, кли может определить свет как что-то одно или что-то другое в соответствии с экраном. И Рав говорит нам, что при спуске сверху вниз, распространении через 125 ступеней, желание начинается более грубым, и тогда то, что он получает как свет, чувствуется как свет, тоже становится грубым, пока не приходит к самому низкому месту духовной лестницы. Это называется нижняя часть мира Асия. Есть миры Ак, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И в каждом из них есть пять парцуфим и пять сферот. Вместе это получается 125 ступеней. 5 умножить на 5 умножить на 5. И самая нижняя ступень называется уже этот мир, который называется самая нижняя часть мира Асия. Это самая нижняя ступень духовного. Не относится к нашему миру надуманному, когда есть тело, все наши желания, животные желания всевозможные. И для того, чтобы существовать, как Рав описал нам, еда, секс, мишпаха, семья, или какие-то человеческие желания, это все еще не относится к духовному миру. Почему это называется духовный мир? Потому что там есть какое-то отношение к Творцу. И даже если это отношение называется полное скрытие, или снизу вверх даже точка в сердце, которая пробуждается, это уже называется, каким-то отношением к Творцу. А ниже этого, если нет Творца, нет никакой связи с духовным. Так самая низкая, самая мутная ступень, которая, когда есть полное скрытие, и там есть свет самый, так сказать, грубый. И также в первой части урока мы слышали, что в духовном нету чуть-чуть. Или есть экран, или нет экрана. И если есть духовное, или нет духовного. Рав дает там пример о кошерном мясе, да? Есть кошерное мясо, и все. Есть возможные имена, названия, такие или другие виды. Но на самом деле это или есть, или нет. То есть кли кошерное, то, которое есть масах, экран и отраженный свет. Пожалуйста, еще вопросы.
0: Рав сказал, что не говорят о животных ощущениях, да, пяти этих органов ощущений. Тогда как же я измеряю свое состояние? В соответствии с чем? Да, прекрасный вопрос. Меня слышно? То, что мы тогда, в принципе, тут делаем, да. Мы также слышали и в фокус-группе. В этом-то как раз вся наша работа. Как вот уже Гилад сказал секунду назад, мы хотим работать между нами для того, чтобы развивать это самое устремление. Да, то, что видели на последнем чертеже Рава, устремление — это что, собственно, дает вот эту разницу между наполнением и наслаждением. Нет устремления, мы находимся на самой нижней ступени, в полном скрытии абсолютном, без какого-либо ощущения, связи с духовным. Чем больше мы работаем между собой, в группе, в окружении, в той группе, где вы сейчас создали эту группу молодых, то есть для всех, мы тем самым возбуждаем стремление к связи с Творцом, положительную связь, когда мы хотим ощутить Его и быть со всеми духовными желаниями, быть связанными с Ним, связать эти желания с Ним, как Раф это назвал в начале, что желания, направленные на Творца, называются чем? Клипа, вот как раз. Вначале это клипа, а потом, когда мы ее исправляем, вот эти желания, эти устремления, мы начинаем раскрывать духовное намерение в нем до конца исправления, да, пока мы не сливаемся с Творцом полностью.
1: Май.
4: Туда.
2: Спасибо. Клипот — это, собственно, осознание кли своего желания получать, или, другими словами, существование клипот зависит ли от устремления? Да, прежде всего, как для того, чтобы объяснить и продолжение предыдущего вопроса, Рав сказал так: отношение к другим, когда я люблю их, или пренебрегаю, или ненавижу, это желания, наши человеческие желания, а не их мы должны исправлять. То есть, он говорит нам, Рав говорит нам, в тот момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются в нем желания, которые относятся к Творцу, более глубокие желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе нужно исправить для прийти к гмар тикун. Вообще нет. Здесь пробуждаются желания, которые называются клипот, и их тебе нужно будет исправить, и через них ты придешь к начальному исправлению. То есть там, где нет отношения к Творцу, а не какое-то представление, фантазии, Нет там Творца, нет ни к клипот, ни к душот. Это какие-то отношения, как есть человек среди людей. Социология, психология — это вообще не относится. Там, где находится Творец, начинает быть Творец, там начинаются отношения уже. Очень просто. Если ты хочешь раскрытия Творца ради себя, это клипа. Если ты хочешь ради ближнего, ради Творца, то это уже не для себя, это чисто от желания получать. Это называется святость, душа. И здесь много вариантов понимания. В нашем надуманном мире нет вообще клипот, потому что нет никакого истинного отношения к Творцу. Еще вопросы, пожалуйста. Авраам.
0: Напрашивается вопрос. Хиссарон. Тогда что значит жить в желаниях? Рав сказал, мы должны жить в желаниях. А в желаниях есть много форм. И он сказал в продолжении, что пока я не выхожу на поле, чтобы работать, что значит тогда жить в желаниях? А какие желания?
2: То, что я спрашиваю, мои желания уже направлены в сердце на Творца. Это уже называется, что я живу в этих желаниях?
0: В этом как раз и есть вот это вот отличие. Когда мы начинаем выяснять, каждый начинает выяснять для себя, на самом деле я могу ли быть в каком-то намерении на Творца в одиночку? Я ведь желание получать, нет у меня ничего другого. Поэтому мы находимся в окружении, учимся вместе с первоисточников, которые обучают нас, что мы материи, только желание получать. И насколько мы находимся в окружении, которое поднимает в нас важность Творца, важность свойства отдачи, то я могу вообще начать говорить, что я вообще занимаюсь желаниями, которые становятся направленными на Творца. Потому что у меня со своей стороны нет этого ничего. А если бы было, так мне тогда никто и не нужен, чтобы начать работать, развивать эту точку, скажем. Но когда понятно, что нет у меня даже капли этого, какого-то намерения, примерены к Творцу, а в товарищах это есть. Почему? Почему у них это есть? Мы говорили об этом всю неделю. Мы играем друг перед другом. Мы играем даже, что вот это нам важно, что вот это самая высочайшая вещь, вот это свойство Творца, отдача. Тогда у меня выхода нет. Если я преклоняю себя перед группой, перед окружением, я начинаю получать от них то, что важно им. Почему мы хотим отменять себя перед товарищем? Потому что то, что важно товарищам, будет важно и мне. А это только намерение на Творца, дача Творцу, быть в подобии, по форме с Ним. И если мы начинаем работать над этим, туда все свое внимание направлять, тогда мы выходим на настоящее поле, где там можно как-то приблизиться к своему Творцу.
2: Последний вопрос. На этом поле мы говорим, что это поле собственного, это действие между товарищами. В конце урока Рав дал пример, когда свет, собственно, давит на кли и дает ему это устремление. Это происходит, собственно, в десятке, когда мы работаем друг с другом. И это то, что дает свету давить на кли и пробудить его?
0: Проверим и будем знать. Если не проверим, так и вообще ничего не достигнем. Это уже наверняка.
2: Вумен Кармиэль.
5: Шалом лекулам. Ашилай казот килюша.
0: А вопрос такой. Если я правильно тут понимаю, что после сокращения свет в конечном счете должен сократиться, а авию должен ослабнуть. То есть это такой конус, который достигает мира Асия, где в мире Асия свет и желание должны быть настолько равны, чтобы начать работы, настоящую работу, как бы духовную. Или я где-то тут запуталась?
2: Мне кажется, да, что ты запуталась. И спуск сверху вниз, распространение. Рав объяснил нам, что до сокращения свет первичен, а после сокращения кли первично. Но все-таки распространение сверху вниз. И мир Асия — это самое отключенное, оторванное место между кли и светом, когда до такой состояния, что последняя часть Асия — это есть только маленькая точка связи между кли и светом. И есть еще продвижение вниз — это уже разбиение, это уже наше животное состояние. Мы начинаем нашу работу из животного состояния. Нет Творца, нет связи, нет раскрытия, нет ничего. А там внизу есть только страдания, и кроме страдания ничего нас не подталкивает. Люди удостоились точки в сердце и начинают работать. Посмотреть на экран. Есть много товарищей, которые хотели спросить. Мы не дали турки, а МАК-22 и френч, МАК-22. И много товарищей, которые находятся с нами на экране. Что общего между ними? Только одно. Точка стремления, которую мы должны построить, прийти к связи с Творцом. И об этом мы будем говорить на следующих уроках. Есть у нас сообщение?
0: Да, сейчас два сообщения. Первое сообщение. В ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 6.30 до 7.30, будет проходить мировое собрание товарищей. Тема «Пробуждаем снизу». Зажигаем сердца в преддверии регионального конгресса. Это будет происходить здесь, в учебном зале, в системе РВУТ. И еще сообщение. Ощущение, которое называется «Каббала». Приглашаем вас на особый вечер. Это будет происходить в понедельник. Как мы пожелаем себе Нового года, 7 сентября, гостиница «Ганеш Адмон». Вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых и родственников. Регистрация на сайте. Сейчас перерыв. Следующее наше событие — трапеза «Хумус» в 5.45. А закончим мы песней.

0: חברים, נא להתיישב, אנחנו מתחילים.
1: דרוזיה, садимся, мы начинаем.
0: ברוך אתה, אדוני אלוהינו.
1: Все время просить у Творца связь с товарищем. Все время просить у Творца связь с товарищами, исправление этой связи, желание быть в отдаче товарищам. Мы слышали сегодня на уроке, друзья, что настоящее наслаждение может быть не от наполнения, а именно от устремления. Так давайте же сейчас все товарищи, которые сегодня приехали из израильского клея, есть товарищи по всему миру, которые собрались, и это самая прекрасная возможность взаимовключиться между нами, прийти к этому стремлению, потому что в каждом из нас нет этого, но есть это когда мы встречаемся и взаимовключаемся друг с другом. Спасибо, Лехаим. Давайте сейчас поделимся вашими впечатлениями, вашими, и поддержим, увеличим это стремление и желание раскрыть Творца между нами. Лехаим, приятного аппетита.
2: Thank you. Друзья, мы удостоились самого великого Рава, и он всегда находится с нами, всегда направляет нас. И мы хотим сейчас посмотреть клип, в котором Рав напоминает нам о намерении, потому что без намерения на самом деле это все ничего не стоит. Давайте мы только не забудем о нашем намерении, что мы все время, что я все время молюсь за товарищей Творцу, чтобы Он исправил на их с помощью моей молитвы. И я тоже там присутствую. Это самое большое оружие, которое действует по отношению к высшей силе, то, что мы должны делать. Это очень хорошо, если ты включаешься в беды других, и это пробуждает тебя страх, но главное, чтобы была правильная реакция на это. Давайте молиться, чтобы у нас была правильная реакция. Если группа не исправлена, то я единственный, кто виноват, это я. Мне нечего это приходить к ним претензии предъявлять и обвинять их. Да, Гершин, только я. Я и Творец, и все. И я только виноват в этом, потому что мне дали возможность требовать. И тогда это называется, что мы стучим, и чтобы получить ответ. Лехаим. Сейчас у нас есть в прямом эфире 5-6, которые собрались на севере. Пожалуйста, друзья. Любимые друзья, мы здесь, на севере, мы слышали Рава. У нас есть возможность спросить для товарищей. Так все, кто там сидят и находится виртуально, просто посвятите свою жизнь товарищам для их продвижения, потому что каждый должен, то, что я должен исправлять только себя, и у меня есть возможность было пригласить товарищей моих любимых на севере и впитывать каждое их действие, каждое, все их слова. И взаимовключиться Лехаим на Барух.
3: Петахтиква
2: 6 на севере, а север пришел сюда, это наша, моя дорогая десятка. Мы хотим здесь... Мы находимся здесь, чтобы укрепить товарищей. Это происходит, что бывает, товарищи немножко отдаляются, это происходит везде. Но мы хотим, чтобы укрепить товарищей, что дать им силы, чтобы эти силы вошли в товарищей. Литхайм. Ну, сейчас мы послушаем Кармель, представитель Кармеля, исполнит нам песню.
3: Хаверим Якарим, зе бехлет схуд гдоля.
2: Дорогие друзья, действительно, это большая честь и огромное волнение говорить перед вами. Мы десятка из Кармеля, и мы приезжаем сюда постоянно в Йом-Шиши в пятницу, потому что, хотя это и не близко. Почему мы это делаем? Потому что для меня прийти сюда — это как прийти в храм. И это так важно. Творец дает нам каждый раз возможности в каждом нашем действии, которое мы можем делать. Мы получаем возможность, небольшую возможность быть в отдаче. Это то, что мы стараемся делать. И все, что мы делаем, лихаем.
4: Скажите, друзья, есть еще любовь в мире, друзья?

0: небо в уст.
1: А сейчас я хочу представить особого товарища из группы Италии. Этот товарищ просто отдает свою жизнь, всю свою жизнь науке Каббала. Каждый день после утреннего урока он посылает итог урока в группе Италии. Он также находится в групповой комиссии, также он преподает, он также выучил иврит, и его зовут Майкл, и сейчас он будет говорить.
2: Шалом, шалом, шалом.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, любимые мои герои со всего мира, со всего Кли. Что я могу сказать? Мы готовим себя в итальянском Кли. Много встреч проводим, мы уже нашли место, где будет конгресс. У нас есть два товарища Моше Адмони, Кувицалели, которые дают нам прекрасные примеры, много примеров, как поддерживают друг друга. У них есть огромное терпение. И действительно, я очень-очень волнуюсь. И я даже не знаю, как вам сказать об этом, что у нас есть. У нас есть... Действительно, по-настоящему не было такого еще никогда. У нас есть большой подарок свыше, и мы каждый день поднимаем это, разжигаем этот огонь. Давайте вместе сделаем все, что мы можем, только для того, чтобы прийти на этот конгресс и построить между нами этот храм и раскрыть Творца. У нас есть прекрасная возможность. Давайте не упускайте, давайте сделаем Галихаим.

0: לאחד תפילתנו הפרטיות לתפילה אחת משותפת נקרא תפילת רבים.
1: Объединить все наши частные молитвы в одну общую молитву называется молитва многих. Если мы соединим молитвы каждого в общую молитву, то называется молитва многих.
2: Следующая
1: наша встреча — дневной урок в 12 часов дня.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире?» Фонд накапливается в мире будущем в работе.
2: Книги Зоар сказано,
1: Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира. Зло спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство и имущество и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И Зоар отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире. У него остался бы фонд сбережений. Что это за фонд? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот он получит после того, как уйдет из этого мира, ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зеерампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти, питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания осия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творение, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
1: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. Он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и Западом с намерением ради отдачи, они без сомнения, работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
0: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать. Но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, и это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хиссарон, получает наполнение этого хиссарона. Это потому, что ощущение хиссарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хиссарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хиссарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хиссарон. Но зачем нам нужен большой хиссарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хиссарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хиссарон и стремление делают это важным. Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано: «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
1: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Выше Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано: «Я Творец ваш, Всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется быть вам всесильным. То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Бар-Сулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получении для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями, даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю в мире сказанного, все, что

0: Yes.
1: После этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано, Тора, Творец и Исраэль едины.
2: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зоар. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Дзеранпин, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное, а фонд накапливается у него в мире будущем, что это Зеранпин, поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 612 советами. А потом приходит черед 613 пкудин, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зеранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зеранпин называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, который называется Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая следующий мир. То есть она идет после Малхут. И это Зеранпин, земля жизни. И это суть Торы.
1: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка душе его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили,

0: Имеется в виду высший Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется Адами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. Этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
1: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Сидре Ахре. И в этом смысл написанного: чужой человек поглотит все. То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит: человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано: богатство проглотит и извергнет его.
0: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малхут. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано: «И Звулон сказал: радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сосхар в шатрах твоих». Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сосхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон наследовал участие в войне, поскольку считается Малхут то есть изобилие благодаря воинам, а доля Иссахара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Иссахара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Иссахара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
1: Первое — в свойстве высшей Малхут, когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Иссахара, то есть от Торы Иссахара. И это как сказано выше. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И это то, что сказано. «Один дает другому долю от его Торы, Иссахар — это Тиферет». И от Торы Иссахара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которая приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 Эйтин, советов. Это называется, что Иссахар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
0: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры высшей Малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зейрампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампина, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы. То есть следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
1: Второе — свойство «суть Торы». что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
2: כן, אז מאמר
0: статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, и найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
3: Мы впечатлились
1: из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи. Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
0: Прослушали статью из 3-го тома Шлавы Сулам. Что значит «вкушает плоды их» в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Барасулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы — это Тора исправления, потом Тора наполнения. Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы», «Эцот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения — это уже Тора наполнения, это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источнику, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправить часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафпали Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется «фонд существует для будущего мира». Будущего мира. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включения своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется «фонд существует в будущем мире». Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод, целиком основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте. Потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе. Есть вопросы? Да.
1: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
0: Как человек до Максома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Максома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находятся в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходит от клипы. Так как быть как можно больше соединенным, он дает нам совет. Исраэль Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте, оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
1: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсума, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно знать, что это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
0: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства и по их характеру или по их способности помочь или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно, и не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это видит у тебя больше философия и премудрость какая-то, она не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это, позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь – это самое более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть. А с точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечеству. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойство, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей. Я помню, в Китае и в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц. А потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Понимаешь? Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь. Ну, приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это что-то плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь мир, не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
1: Есть что-то, что я, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимум подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: На самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черные и белые, а посередине разные формы серого. Есть... Девять сферот, девять свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. И есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа. Посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия, это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. А то, что ты говоришь, как будто это черно-белое. Верно, или черное, или белое.
4: Да.
0: А между черным и белым, там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думаю, что девять первых сферот — это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. Девять первых — это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое. Нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, или другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кашерно, немножко менее кашерно. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню и Хескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут Бельцы, Шмельцы, Гуры, Иерусалим, Бадаца. Почему? Ну, просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того.
5: Так
0: нет такого, не может быть. Что-то так, так или так? Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святой, немножко менее святой, согласно величине экрана, нет, да. Ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе. Так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, на которой человек находится, для него это крайние вещи.
1: Да. А что такое? Есть клипат нога. А? Что такое клипат нога?
0: Клипат нога – это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога – это нет такого. Клипат нога – это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
5: Кен.
1: А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее.
5: Кен.
0: Да.
1: Ну вот на странице 115 последнего абзаца написано, и лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы.
0: Страница 115, куфтет ва, в последнем. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и возопились на Израиля от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, и когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
5: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда, в общем, возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего, а в следующем вещами, в будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире, и отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «И возопили сына Израиля от работы». И возопили — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. Что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему, а до этого нет.
1: Ну. Состояние оптимистическое.
0: Хорошее состояние. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить. Нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от товарища.
1: Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать и пользоваться им ради отдачи». И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, чтобы действительно подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже вы слушаете урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы и идем на войну, используем их в войне.
0: Да, услышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешанные, не в середину половину. Проблема со звуком. Есть время, когда мы должны больше включаться, включать силы от группы, от десятки. Мы должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в равновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которое мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец Единый», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться, мы развиваем общий хисарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке, поэтому важно направлять все на конечную цель. Так, важно направлять все на конечную цель.
1: Мы слышали также о власти клипот, это чужой человек. Если его вкус в работе от желания получать, так он под властью клипот. А если у него есть все это имущество, так все это под властью клипот.
0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе. Но я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
1: Рабаш говорит, в статье получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность просить свет.
0: Принял ли часть урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или хухмата Каббала?
1: Шалом лекулам, анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию то, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой. Это важно для науки Каббала. Без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуд Десисирот, там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас. Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть введение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
0: Начнем со второго пункта. И как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот — Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне — Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагат-Неи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Эйнсов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего, как было сказано выше. И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому распространение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со

0: очень сильно стремится к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
1: Мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга в конце урока, у нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги урока в десятке. Давайте активным образом входим в урок вместе.
0: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя, содержится всем многообразие разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
1: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться, но не может быть замысла творения вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
0: И зная, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
1: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения.
2: Махшевит Абрия.
1: Замысел творения. Наслаждать свои творения. И уже находится там внутри.
2: Арацон ликабель.
1: Там внутри уже заложено и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется кли, сосудом. И тогда говорит Бальсулам, что они отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот нисходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит. Он говорит, и можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходятся ступень на ступень, в той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера

0: материализации желания получать. Желание получать, он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяется, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо. Хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней. А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступеней есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней. И в них материализуется, и свет становится грубее, мутнее даже, и желание сильнее, грубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях. То есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе, и в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
1: Это место. Место называется «Мир Асия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле, в гуф.
2: То есть он разворачивается, да, и идет в мир Асия, доходит до мира Асия.
3: Улам Асия.
0: Мир Асия, улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение, свет называется жизнью. Это мир Асия. Гуф — это желания. Ну, то есть, не дай бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь — это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью.
3: Гуф,
0: то, что гуф, нет, гуф — это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно от Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, скрытие. То есть он находится тут в скрытии. И в скрытии он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле.
2: это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что и их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая, что называется, заповедями. Но наши желания, но именно наши, даже не направлены на Творца, желания, которые мы хотим направить на Творца, это значит, что мы выполняем заповеди. В этом разница между Торой, которая называется Торой, Тора называется светом, возвращающим к источнику, а заповедь называется исправлением желания.
4: Кен. כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם
2: בכל
4: שיעור הראוי,
1: הרצון לקבל מתגשם. Когда написано, что материализуется в полной мере, что это значит?
2: Желание материализуется, то есть отрывается от Творца и теряет свой корень. Теряет именно то, что именно он хочет, чем он хочет наполниться.
3: Это не кроше мидгашем.
2: Это называется, что он материализуется.
3: Крухим яхат.
1: Что значит вместе связаны?
2: Связаны вместе свет и кли. Связаны вместе. Что значит связаны вместе? Что невозможно разделить между ними то, как они исходят свыше, идут свыше, так они и уменьшаются, так они материализуются. Вот как были они в мире бесконечности, что их нельзя было различить, так они спускаются, спускаются и спускаются и соответствуют друг другу. Свет и клей. Что можно сказать, то как этот материализуется, так и этот материализуется, как этот материализуется, так и этот материализуется. Вот так.
1: Трудно понять. Мы говорим, что в духовном есть подобие свойств. Это, собственно, одно тогда. Это то же состояние, когда есть подобие свойств.
2: Когда это спускается сверху вниз, это все меньше и меньше меры свет и кли, которые, конечно же, находятся между ними в совпадении по форме. Поэтому называется, что они материализуются вместе и спускаются вместе. Ну, скажем, кли находится в мире Брия, или кли находится в мире Ацилут, или Адам Кадмон. Так? Так в каждом месте кли — это меры совпадения по свойствам с со светом, где свет в мире подобие по форме наполняет кли. Это называется, что они связаны вместе. Если свет не будет наполнять кли, то как кли тождественно свету и не связаны вместе, тогда это не называется, что они находятся в каком-то месте на духовной лестнице.
1: И таким же образом это происходит и в остальных творениях в этом мире. Так что все различие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется пока еще находящимися в духовных мирах, которые выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется уже как находящееся в этом мире.
2: Это за творение в этом мире. Что значит творение, которое желание получать приобретает разные формы, которые называются творениями? мы все-таки говорим о неживом растительном животном и говорящем, которое мы видим?
3: Нет.
2: Мы говорим о творении. Мы говорим о творении, которое называется желанием получать, которое приобретает различные формы желания, желания. Вот. В состоянии скрытия, где есть гуф и жизнь в нем. Не идет речь о нежимом, скажем, камне, растительном, там, деревья, травка, животные, это разные животные, и скотина, и человек. Но он может взять просто эти названия, согласно языку ветвей, и прочитать в них формы желания получать. То есть мир Асия — это не мир, который мы ощущаем в наших пяти наших материальных органах ощущениях. Мир Асия — это мир духовный. Никогда наука Каббала не говорит ни единым словом о том, что мы раскрываем в пяти органах ощущений наших телесных, наших животных. Это называется иллюзорный мир. О нем вообще не идет речь, он не существует. В духовном ощущении он существует только в животных ощущениях. И не меняется. Мы можем вот этот гуф и жизнь в нем, который нарисовал здесь, поднимать по духовным ступеням, по самым высочайшим. И вместе с этим человек, которого я изобразил тут как животного, останется вместе со своим существованием, когда я нахожусь на самой высокой ступени. А мое тело не изменится. Ему надо кормить и все давать необходимое, чтобы он существовал и жил. Вместе с тем, что кли, мое духовное кли с духовным светом, могут быть на самых высоких ступенях в слиянии с Творцом. А вот это животное тело не имеет отношения вообще к моей работе. Человек обязан жить внутри своих желаний, их различать, сортировать и исправлять. Мы говорим только лишь о желаниях.
3: Все?
2: Хорошо?
1: Свет, который не чувствует свой источник. Есть свет, который чувствует свой источник.
2: Что значит нашей жизнью на самой нижней духовной ступени? У меня есть сейчас желание. Я, скажем, нахожусь сейчас в мире Асия. Не мое тело, но мое «я» внутреннее. Так я чувствую свои желания, различные желания.
3: Так?
2: Эти желания, они не направлены на Творца, я его не знаю, не знаком с ним. Я не знаю, кто он и что он. Эти желания, их придает им жизнь, что-то духовное. Я не говорю о желании заполнить брюхо, да, как животное. Я не говорю о желаниях человеческих. Где-то деньги, почести, слава, познание. Я не говорю о желаниях, которые относятся вот к этому телу, которое называется животным, где есть тут желания телесные и человеческие желания. Телесные — это еда, секс, семья, скажем.
3: Так.
2: А человеческие, как мы говорили, это деньги, это уважение и это знание. Знания. Я не говорю об этом. Это относится к моему животному. Вот эти вот желания, о которых я говорю, которые есть во мне, как мое внутреннее тело с моей внутренней жизнью, это желание, которое ищет что-то выше того, что ищет вот это животное. Нет в них желания, направленного на Творца. Я его не знаю, не чувствую. Поэтому называется, что находится в скрытии. То есть я говорю, скажем, о точке в сердце. Я говорю о кли, которое настолько мало, что было когда-то слито с Творцом, а сейчас стало настолько маленьким, что потеряло свою связь с Творцом. Настолько есть минимальный уровень жизни.
3: Минимум.
2: Минимум. Это то, что он нам рассказывает. Продолжай.
1: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Ибо эти четыре буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения, чего бы там не было.
2: Кто знает об этом? Это укоренено, заложено уже в замысле творения. Свет, который распространяется и порождает из себя желание, этот свет, он является первичным, он первый. Желание же вторично.
3: И тогда
2: внутри света уже заложена вся программа. И вот эта вот программа строит кли в формах таких вот развития. Алеф, бет, гимел, далет. Сам свет — это корень, шорош, где в этих четырех ступенях развития света шорош мы не берем пока что еще в расчет. Это свет еще до желания, где юд, эй, вав, эй, этим именно названием раскрывается нам свет, который наполняет кли. Что тут есть желание, желание, готовое наслаждаться. Так? И этим заканчивается процесс развития кли. Ну, потом уже первое сокращение и так далее. Как реакция. Уже в качестве реакции, уже снизу вверх, со стороны желания. Но тут вот уже желание готово наслаждаться. То есть тут уже закончено, завершено желание сверху. Поэтому от света, всюду, где бы то ни было, в любом месте, где это будет, свет. Там необходимо пройти четыре стадии, четыре этапа, где последний этап развития света будет кли. Должно быть между светом и кли юд кей, юд гей, вав гей. Имя Авая.
3: Ахерет кли ло яргиш рацион.
2: А иначе кли не ощутит желание, не ощутит свет, не ощутит источник и не будет реакции.
3: Веблитгува эн невра.
2: А без реакции нет творения.
3: Заколь хаяв льет рака лидей.
2: Это все должно быть только за счет того, что свет работает над желанием. Тут в свете уже есть желание. Желание изначальное. А тут уже желание готовое.
3: За что умер?
2: Это то, что он говорит, порядок вот этот вот нисхождение по форме, получение окончательной формы в этом мире. Ну хорошо, он говорит обо всем нисхождении. Ладно, неважно. Четыре стадии, которые есть в имени, четырехбуквенном имени. И там включается все мироздание. Что значит все мироздание, вся реальность? Развитие желания до желаемого состояния. Ничего больше не надо со стороны Творца. Этим все заканчивается. Он больше уже ничего не может сделать в творении. Все остальное уже относится к реакции. И тут уже реакция. И все остальное тут тоже уже исходит уже из желания. Так вот, то есть здесь, в этом всем развитии, свет первичен. С этого момента и дальше уже желание является первым. И уже начинается развитие в реакции. Он хочет сократить себя, экраны, уподобление Творцу, большие, малые состояния разбиения, все исходит. То есть уже кли опережает свет, если можно так сказать, хотя кли опережает свет, пока не сходит до этого мира. То есть вот это называется «не сходит до этого мира», и этот мир пока не заканчивает все развитие. Ак и Ацилут Брия Яцера, и вот этот мир, это мир Россия, пока не сходит. И вот это, в принципе, можно сказать, это уже Авая. Начало буковки Ют, Ацилут — это Ют, потом это Гей, это Вав, это Гей. И это уже Авая.
3: Авая Шлема.
2: Это уже завершенная, полноценная авая. Сверху вниз.
3: Мазуту мерет. Безе бемет нигмерет абрия.
2: Но этим на самом деле завершается творение сверху, со стороны Творца. Когда вот эта вот изначальная корневая авая уже реализуется в самом желании. Поэтому он говорит, порядок, распространение, довести желание получать до конечной формы в этом мире. И снизу вверх, когда происходит подъем, то здесь уже кли, который предваряет свет. Поэтому называется, что творение определяет ступень развития. То есть прежде чем творение ощутит, как проходит через него, и он решает по поводу каждого действия, хотя само действие не он делает, свет делает, но он хочет, чтобы свет проделал с ним, и тогда он идет вместе с Творцом. И прежде чем есть такое решение, не происходит ничего. Это и значит, что кли предваряет свет.
1: И в общем аспекте они проясняются в 10 сферот. Хохма, бина, тиферет, малхут и в их корне. Этих 10 сферот, потому что сфера тиферет включает в себя 6 сферот, называемых хагатные, а их корень называется кетер. Хотя в основном они называются хуптум. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут Брия и Цира Асия, и мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности энцов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения.
2: Еще раз, мы говорим о желаниях. Когда говорим об этом мире, это тоже желание. Последняя ступень Васия называется этим миром, и это желания, оторванные от Творца, которые потеряли связь, потеряли источник. Откуда они? Не говорится о теле. Есть в этом иногда какие-то неточности в объяснении, когда мы говорим «духовный мир», а потом говорим «махсом», потом «этот мир», и я рисую человека. Это для лаконичности. Вы должны просто понимать, о чем идет речь. Насколько это возможно все время убирать свое «я» каждого от своего материального тела, вот от этого тела белкового, с его со своими желаниями, которые заставляют, необходимы, чтобы существовать, и человеческие. Тогда о каком желании говорим? Говорим только о желании, которое направлено только на Творца. И человек, который находится здесь, и я рисую человека, да, в его как бы теле, и все, что у нас есть в этом теле, мы об этом не говорим, это иллюзорный мир, а все, что может быть от сердца связано с Творцом, только об этом мы говорим, только об этих желаниях.
3: Барур?
2: Это понятно? Даже мир сия или этот мир, мы говорим о желаниях, которые есть в нашем сердце, направленные на Творца. Желание, которое тело развивает как телесные желания, или развивает как человеческие желания, об этом речи не идет. Это относится к иллюзорному миру.
1: Почему есть одно желание, почему говорят о желаниях?
2: Ну, потому что это желание относится к моему существованию, называется иллюзорный мир, потом они исчезают. Эти желания должны быть так. Это вот этот вот иллюзорный мир. Эти желания должны находиться в нас для того, чтобы мы начали с них развивать точку в сердце. До того, как ты заходишь на поле, на игровое поле, на поле, где ты будешь работать, это твое существование, да, ты говоришь, я хочу зайти на поле. Что значит работать со своим сердцем по отношению к Творцу? Состояние до того, как ты начинаешь работать с сердцем по направлению к Творцу, называется иллюзорным миром. Это как все человечество, которое в нем находится, да, в этом состоянии. В момент, когда ты начинаешь свое сердце направлять на цель творения, и в этом ты ощущаешь себя как ты. И это важно. Все остальное становится все больше и больше как средство. То есть ты как бы, оно тебе необходимо, чтобы с этого прыгать вверх. Но иногда ты снова падаешь вниз, в то состояние, когда ты находишься только в этих иллюзорных желаниях.
1: То есть это, собственно, духовные желания, те средства.
2: Когда ты хочешь исправлять свое сердце, средство для исправления — это та сила, которая приходит свыше. Называется Тора. Свет в ней возвращает к источнику.
1: И оно обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из ацмуто, как из сущего из сущего. А желание получить свет возникает нечто новое.
2: Что значит творение, новое творение? Творение — это значит ощущение существования внутреннего моего существования духовного. Даже в отрыве от Творца, даже я чувствую себя плохо, хорошо, оправдываю его, проклинаю, неважно что. но по отношению к духовному, потому что я нахожусь в конце лестницы, которая спустилась сверху вниз, но я нахожусь уже на лестнице, да, в самой нижней точке. У меня нет связи с Творцом, нет у меня ощущения доброго, несущего добро, вообще, что он есть, есть скрытие на него, и скрытие на то, что он добрый, управляющий. Но у меня есть все-таки некое отношение к нему. Это означает, что я есть творение, все еще творение. При этом, если я полностью отрываюсь от этого ощущения, что я как-то отношусь к нему и к этому пути, хотя я не чувствую там ничего еще пока, но полностью отрываюсь, это называется, что я выпадаю в животное состояние. И Бальсулям не боится этого слова, и так он говорит, и не стесняется. Животное состояние. Я полностью оторван от духовного и животное во всех смыслах. Потому что нет во мне желания, которое связано с этой лестницей и ступенями. Так вот, творением называется желание получать со светом в нем, который хоть в чем-то все-таки относит себя к этой лестнице.
1: И когда мера света исходит из Ацмуто как сущее из сущего, а желание получать свет возникает как нечто новое, сущее из ничего.
2: То еще находится в этой авая, сверху вниз, которая. При этом желание, которое мы представляем себе как животное, наше желание, и все похожи на животных, то есть телесные и человеческие, они не меняются, они не относятся к этой авая. Они такие, какие есть. Человек может подниматься по духовным ступеням, и при всем при этом будет хотеть все то, что нужно его телу. Ну, понятно, что эти вещи получат форму такую, такой вид очень такой минимальный, но понадобится использовать это, пользоваться ими все-таки как, да, как насущное, необходимое.
1: И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, оно обязано спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых гуф, и светом жизни в нем.
2: Вопросы.
1: Когда он пишет, что желание получать придет в формирование в своем конечном виде, есть какое-то выяснение?
2: Его конечная форма, когда он полностью отрывается от источника, вплоть до того, что можно описать, да, что он оторвался. Я не знаю, как даже это сказать. Принадлежит все-таки еще авая, там есть еще свет и кли. То есть это значит кли, это желание. А свет, который придает жизнь этому желанию, свет исходит из Творца, а кли – это результат света, когда они спустились вместе. Но когда дошли вместе до такой минимальной формы, что в желании нет ощущения, откуда он. И в кли нет в свете ощущения, что он принадлежит Творцу. Поэтому называется это тело и жизнь в нем, гуф. Но ощущение гуф и жизнь в нем — это ощущение скрытия. И поэтому называется, что пока еще находится в этой авая, в самом ее низу.
1: Мы говорим, что и в нашем мире мы можем видеть свойства дачи в природе.
2: Наш мир — это отпечаток духовного мира. Отпечаток — это нечто другое. Есть особый материал, особое желание, которое не принадлежит желанию Творца, поэтому называется иллюзорным миром, где в нем это как печать оставила, да, свой отпечаток от духовной структуры в этом мире. И тут не меняется уже, в принципе, ничего. Ну, меняются, конечно же, вещи в человечестве. И эти вещи, и весь этот процесс, который проходит человечество, это продвигает человека. Но то, что продвигает, это не развитие материи, а та самая точка, которая находится в скрытии, точка, которая находится в конце всех ступеней лестницы, да, которые сходят сверху вниз, и она начинает развиваться снизу вверх. И вот развитие этой точки приводит к развитию также и человеческого общества, человеческих желаний. Но это внешний такой результат. Если бы не было развития относительно Творца в том самом желании, которое является конечной точкой авая, то в этом мире не было бы никаких изменений. Все были бы как животные. Но только именно потому, что внутри этого животного, можно сказать, внутри, да, там, где облачается, да, душа в теле, да, биологическое тело. Нет, такого нет, конечно же. Но именно потому, что тут есть желание, которое относится к развитию, желание в конце авая, поэтому то и человеческие желания, они тоже изменяются. И человеческое общество, да, все это общество, где все подобны животным, оно как бы развивается, пока эта точка не раскрывается, что называется, точка в сердце. И все вот эти вот желания человеческие, они направлены таким образом, чтобы развивать эту самую точку, помогать ей, содействовать ей в ее развитии. Но не то, что они сами по себе становятся килим. Желания, которые развиваются в человеке, хотя он и исправляет их по отношению к людям, которые в этом как бы мире, но эти желания духовные. Как это сказать? Получают как бы другие формы. Деньги, уважение, знание, отношение к другим, люблю их, пренебрегаю, ненавижу. Это человек, наши человеческие желания. Не их нам надо исправлять. Это значит, что придет в момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются желания, которые уже относятся к авая. Желания гораздо большие, глубокие, желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе надо только исправлять, и этим ты придешь к концу исправления. Совсем не так. Пробудятся тут такие желания, которые называются клипот. Вот их тебе понадобится исправить, и в них ты придешь к концу исправления. А желания, которые есть между нами сейчас, по отношению к человечеству, между нами в группе, это не клипот. Почему? Они не направлены на Творца. И поэтому не их мы на самом деле исправляем в духовном. Благодаря им мы удостаиваемся. духовного. Это пока тут подготовка.
1: Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения, желание получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвано тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света в Кли его последующее исторжение из Кли делает Кли пригодным к его предназначению. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом.
2: Да, здесь мы приходим к изучению уже общих свойств между Кли и светом. И именно потому, что свет — это отдача. Я не знаю, что такое свет. Название такое, да? Это отдача, творец, Боре. Здесь положительное что-то, только лишь.
3: Аришон.
2: Первичный.
3: Акувея лахен.
2: Поэтому все определяющее. Определяющий.
3: А юце ше кли шинолад.
2: Получается, что кли, которое рождается от него, рождается
3: невра
2: и создается творение.
3: Тахат шлита.
2: Находится под властью.
3: В биколь давар.
2: И во всем свет всегда первый и определяет. И не забывать это нигде. То есть, если желание, да, а он как бы со знаком минус. Почему минус? Потому что чувствует себя, что он несовершенен. Отрицательный, негативный — это несовершенный. И поэтому должен нуждается в свете. Это все и определяет. То есть все желания, все решимот, все, что пробуждается в Кли, Кли будет знать, человек будет знать, что Творец первый, и оно, он делает все. И получается так, что свет действует как бы изнутри самого Кли, для того, чтобы пробуждать и возбуждать желание, а и желание к самому себе, да, из самого. И кто тогда это Кли? Тогда Кли — это тот, кто ощущает, что есть кто-то, кто пробуждает его. Сила пробуждающая — это от Творца. И сила, да, и куда пробуждает, это тоже Творец. Так кто такой Кли? Кли — это тот, кто ощущает, что с ним происходит, и только лишь. А что такое помеха? Его помеха может соединить того, кто его пробуждает и к кому пробуждает. Вот здесь вот как раз помеха, помехи, всякие посторонние мысли. Как вот это пишет Бальсулам в статье «Спереди и сзади объемлешь ты меня». Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям мира Хабия, тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света и его исторжение, света же, только света, делает Кли пригодным, да, к его предназначению. Какое предназначение? Реагировать таким образом, что свет пробуждает его, строит его, формирует. Так реагировать. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилась однажды от света. Что значит «отделилась»? То есть чувствуешь, что она оторвалась от света. Оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. И в этом он не может выйти и определить себя в том, что он есть ощущающий, а свет действует в нем также при распространении, исходе и также наполнении. То есть в конечном счете кли должно быть самостоятельным для того, чтобы определить, установить, что свет приводит его в действие со всех сторон.
3: Так еще.
4: Вейнян хабитула зе.
1: Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего, и по замыслу творения в бесконечности он полностью свет отдающий, и в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли противоположно ему и представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем, и не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. Ведь после того, как свет покидает его, оно начинает очень сильно стремиться к нему, и это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя разными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
2: Это значит, что в конечном счете делается очень простое действие. Свет. Свет строит кли.
3: Эх.
2: Как?
3: Он
2: делает желание, но желание не ощущается. Наполняет желание.
3: Аскан маргишим милуй.
2: Тогда здесь ощущается наполнение. Оставляет.
3: Рацион.
2: Оставляет это желание. Ощущает пустоту.
3: Аз маргишим рацион.
2: И тогда ощущают желание.
3: Озер.
2: И тогда возвращаются и наполняет. И тогда ощущается наслаждение. Какая разница есть между наслаждением и наполнением? Огромная разница.
3: А рациона кудем?
2: Желание предваряет наполнение. И на самом деле тогда ощущает наслаждение. Есть наполнение, а есть наслаждение. И это две вещи совершенно разные. Наслаждение постигается за счет стремления, страсти.
3: Барур, что есть машу
2: носа. Понятно? Что есть что-то дополнительное со стороны кли, то, что в желании не было. То есть есть желание и есть другое желание. И в чем разница между ними? Стремление, страсть. Тогда разница в наполнении называется наслаждением.
1: Да, устремление — это то, что нам необходимо. И сейчас мы подведем итоги в десятках. У нас есть 6 минут подвести итоги того, что мы слышали, и записать вопросы по этому поводу.
5: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשרה.
2: קליפות, которые надо исправлять, но их нет в десятке, их нет тут. И надо понять, что это находится выше этого. Поэтому если будем развивать стремление, то, что мы услышали сейчас, то у нас будет и сила, и способность через объединение прийти к тем исправлениям, да, тех самых клипот.
6: שמענו על ההבדל בין הרצון ל...
1: Мы слышали о различии между желанием и устремлением. Желание приходит от природы. А развитие этого желания — это дополнить наше дополнение от Малхут, когда Малхут старается прикрепиться к Бине.
2: Мы учили то, как замысел творения,
6: рацион в аор,
2: то есть это и желание, и свет не сходили вместе сверху вниз до этого мира для того, чтобы привести творение, то есть прийти к состоянию, которое называется творение, то самое желание, которое оно оторвано от света самостоятельно и сейчас может начать свое развитие снизу вверх.
1: Я очень, мне понравилось, как Рав рассказал нам о

0: развитие желания, желание, которое направлено к Творцу, и нужно прилагать усилия, чтобы это было основное наше занятие, и это тот акцент, который мы даем нашему действию, и то, что мы хотим построить между нами.
1: Я тоже услышал такое же ударение на те типы желания, которые мы определяем, что это не желания животные и не человеческие, но речь идет, все, что говорится в науке Каббала об исправлении желаний, это желание к цели, которые за пределами этого мира, к Творцу. И отношения, исправление отношений между товарищами, это как раз не в этих-то желаниях, не в животных желаниях.
0: Мы слышали о законе, когда распространение света и выход света делает клип предназначенным для последующей...
1: Гавриэль пишет, что ты хочешь исправить свое сердце, средство же для исправления. Это сила, которая приходит свыше и называется Торой. Свет в ней возвращает к источнику. А я добавлю, что Рав начал урок с того, что он подчеркнул то, что все, что мы читаем в науке Каббала, то речь идет не о людях, а о желаниях.
0: Да, свет, который заходит в кли, это он был там в начале процесса и выходит из кли для того, чтобы у кли было ощущение, что у него есть недостаток в свете.
1: Как приходим к такому желанию после того, как мы потребности, как мы пришли к такому скрытию, что мы не ощущаем и не свет, а и не желание, которое было связано со светом. В этом как раз наша работа в десятке. Надо начать возбуждать снизу вверх, да, весь этот отпечаток, который произвел на свет. Ни одна форма не потеряна. Мы должны это все возобновить. И это то, что мы делаем в нашей учебе.
0: Мы получили еще такую поддержку. Мы увидели, как свет строит кли и наполнение. Это зачем мы бежим постоянно. Только для того, чтобы укрепить действия относительно святости объединения, и мы продолжим выяснять нашу молитву и строить устремление, чтобы это было направлено на необходимость отдачи друг другу.
1: А что такое кли? Кли — это желание, которое ощущает, что что-то его пробуждает. И к кому пробуждает? К Творцу. Вот помеха, то, что я услышал, это как раз то, что не может соединить одно с другим, не может отнести это к Творцу. Но все это происходит с тем самым кли, который ощущает.
0: Мы также слышали о желании получать свет, который получается из ничего нового. Он обязан спуститься через все миры, Силут, Брия, Ицира, Асия, и тогда, собственно, это творение будет как свет и кли. То есть это как тело и жизнь в нем.
1: Да, хаверим, а теперь мы будем рады услышать ваши вопросы здесь, в зале. Мировой кли, пожалуйста.
2: Шломо, кен.
0: Шломо, пожалуйста. Большое спасибо. Я слышал, что свет и кли спускаются в самое низкое место, 125 ступеней, и свет становится более мутным, а кли становится более...

0: оно, он получает как свет, чувствуется как свет, тоже становится грубым, пока не приходит к самому низкому месту духовной лестницы. Это называется нижняя часть мира Асия. Есть миры Ак, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И в каждом из них есть пять парцуфим и пять сферот. Вместе это получается 125 ступеней. 5 умножить на 5 умножить на 5. И самая нижняя ступень называется уже этот мир, который называется самая нижняя часть мира Асия. Это самая нижняя ступень духовного. Не относится к нашему миру надуманному, когда есть тело, все наши желания, животные желания всевозможные. И для того, чтобы существовать, как Рав описал нам, еда, секс, мишпаха, семья, или какие-то человеческие желания, это все еще не относится к духовному миру. Почему это называется духовный мир? Потому что там есть какое-то отношение к Творцу. И даже если это отношение называется полное скрытие или снизу вверх даже точка в сердце, которая пробуждается, это уже называется каким-то отношением к Творцу. А ниже этого, если нет Творца, нет никакой связи с духовным. Так самая низкая, самая мутная ступень, которая, когда есть полное скрытие, и там есть свет самый, так сказать, грубый. И также в первой части урока мы слышали, что в духовном нету чуть-чуть. Или есть экран, или нет экрана. И если есть духовное, или нет духовного. Рав дает там пример о кошерном мясе, да? Есть кошерное мясо, и все. Есть возможные имена, названия, такие или другие виды. Но на самом деле это или есть, или нет. То есть кли кошерное, то, которое есть масах, экран и отраженный свет. Пожалуйста, еще вопросы.
1: Рав сказал, что не говорят о животных ощущениях, да, пяти этих органов ощущений. Тогда как же я измеряю свое состояние? В соответствии с чем? Да, прекрасный вопрос. Меня слышно? То, что мы тогда, в принципе, тут делаем, да. Мы также слышали и в фокус-группе. В этом-то как раз вся наша работа. Как вот уже Гилад сказал секунду назад, мы хотим работать между нами для того, чтобы развивать это самое устремление. Да, то, что видели на последнем чертеже Рава. Устремление — это что, собственно, дает вот эту разницу между наполнением и наслаждением. Нет устремления, мы находимся на самой нижней ступени, в полном скрытии абсолютном, без какого-либо ощущения, связи с духовным. Чем больше мы работаем между собой, в группе, в окружении, в той группе, где вы сейчас создали эту группу молодых, то есть для всех мы тем самым возбуждаем стремление к связи с Творцом, положительную связь, когда мы хотим ощутить Его и быть со всеми духовными желаниями, быть связанными с Ним, связать эти желания с Ним. Как Рав это назвал в начале, что желание, направленное на Творца, называется чем? Клипа, вот как раз. Вначале это клипа, а потом, когда мы ее исправляем, вот эти желания, эти устремления, мы начинаем раскрывать духовное намерение в нем до конца исправления, да, пока мы не сливаемся с Творцом полностью.
2: Май.
3: Туда.
0: Спасибо. Клипот — это, собственно, осознание кли своего желания получать, или другими словами, существование клипот зависит ли от устремления? Да, прежде всего, как, для того, чтобы объяснить и продолжение предыдущего вопроса, Рав сказал так: отношение к другим, когда я люблю их, или пренебрегаю, или ненавижу их, Это

0: желания, наши человеческие желания, а не их мы должны исправлять. То есть, он говорит нам, Рав говорит нам, в тот момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются в нем желания, которые относятся к Творцу, более глубокие желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе нужно исправить для прийти к гмар тикун. Вообще нет. Здесь пробуждаются желания, которые называются клипот, и их тебе нужно будет исправить, и через них ты придешь к начальному исправлению. То есть там, где нет отношения к Творцу, а не какое-то представление, фантазии, Нет там Творца, нет ни клипот, ни к душе. Это какие-то отношения, как есть человек среди людей. Социология, психология, это вообще не относится. Там, где находится Творец, начинает быть Творец, там начинаются отношения уже. Очень просто. Если ты хочешь раскрытия Творца ради себя, это клипа. Если ты хочешь ради ближнего, ради Творца, то это уже не для себя, это чисто от желания. Это называется святость душа. И здесь много вариантов понимания. В нашем надуманном мире нет вообще клипот, потому что нет никакого истинного отношения к Творцу. Еще вопросы, пожалуйста. Авраам.
1: Напрашивается вопрос, хиссарон. Тогда что значит жить в желаниях? Рав сказал, мы должны жить в желаниях. А в желаниях есть много форм. И он сказал в продолжении, что пока я не выхожу на поле, чтобы работать, что значит тогда жить в желаниях? А какие желания?
0: То, что я спрашиваю, мои желания уже направлены в сердце на Творца. Это уже называется, что я живу в этих желаниях?
1: В этом как раз и есть вот это вот отличие. Когда мы начинаем выяснять, каждый начинает выяснять для себя, на самом деле я могу ли быть в каком-то намерении на Творца в одиночку? Я ведь желание получать, нет у меня ничего другого. Поэтому мы находимся в окружении, учимся вместе с первоисточников, которые обучают нас, что мы материи только желание получать, и насколько мы находимся в окружении, которое поднимает в нас важность Творца, важность свойства отдачи, то я могу вообще начать говорить, что я вообще занимаюсь желаниями, которые становятся направленными на Творца. Потому что у меня со своей стороны нет этого ничего. А если бы было, так мне тогда никто и не нужен, чтобы начать работать, развивать эту точку, скажем. Но когда понятно, что нет у меня даже капли этого какого-то намерения к Творцу, а в товарищах это есть. Почему? Почему у них это есть? Мы говорили об этом всю неделю. Мы играем друг перед другом. Мы играем даже, что вот это нам важно, что вот это самая высочайшая вещь, вот это свойство Творца, отдача. Тогда у меня выхода нет, если я преклоняю себя перед группой, перед окружением, я начинаю получать от них то, что важно им. Почему мы хотим отменять себя перед товарищем? Потому что то, что важно товарищам, будет важно и мне. А это только намерение на Творца, дача Творцу, быть в подобии, по форме с ним. И если мы начинаем работать над этим, туда все свое внимание направлять, тогда мы выходим на настоящее поле, где там можно как-то приблизиться к своему Творцу.
0: Последний вопрос. На этом поле мы говорим, что это поле собственного, это действие между товарищами. В конце урока Рав дал пример, когда свет, собственно, давит на кли и дает ему это устремление. Это происходит, собственно, в десятке, когда мы работаем друг с другом. И это то, что дает свету давить на кли и пробудить его?
1: Проверим и будем знать. Если не проверим, так и вообще ничего не достигнем. Это уже наверняка.
0: Вумен Кармиэль.
2: Тогда, Раба, шалом лекулам.
1: А вопрос такой. Если я правильно тут понимаю, что после сокращения свет в конечном счете должен сократиться, а авию должен ослабнуть. То есть это такой конус, который достигает мира сия, где в мире сия свет и желание должны быть настолько равны, чтобы начать работы, настоящую работу, как бы духовную. Или я где-то тут запуталась?
0: Мне кажется, да, что ты запуталась. Спуск сверху вниз, распространение. Раф объяснил нам, что до сокращения свет первичен, а после сокращения кли первично. Но все-таки распространение сверху вниз. И мир Асия — это самое отключенное, оторванное место между кли и светом, когда до такой состояния, что последняя часть Асия — это есть только маленькая точка связи между кли и светом. И есть еще продвижение вниз — это уже разбиение, это уже наше животное состояние. Мы начинаем нашу работу из животного состояния. Нет Творца, нет связи, нет раскрытия, нет ничего. А там внизу есть только страдания, и кроме страдания ничего нас не подталкивает. Люди удостоились точки в сердце и начинают работать. Посмотреть на экран. Есть много товарищей, которые хотели спросить. Мы не дали турки, а МАК-22 и френч, МАК-22. И много товарищей, которые находятся с нами на экране. Что общего между ними? Только одно. Точка стремления, которую мы должны построить, прийти к связи с Творцом. И об этом мы будем говорить на следующих уроках. Есть у нас сообщение?
1: Да, сейчас два сообщения. Первое сообщение. В ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 6.30 до 7.30, будет проходить мировое собрание товарищей. Тема «Пробуждаем снизу». Зажигаем сердца в преддверии регионального конгресса. Это будет происходить здесь, в учебном зале, в системе «Арвуты». Еще сообщение. Ощущение, которое называется «Каббала». Приглашаем вас на особый вечер. Это будет происходить в понедельник. Как мы пожелаем себе Нового года, 7 сентября, гостиница «Ганеш Адмон». Вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых и родственников. Регистрация на сайте. Сейчас перерыв. Следующее наше событие — трапеза «Хумус» в 5.45. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «вкушает плоды их в этом мире», а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушает плоды их в этом мире?» Фонд накапливается в мире будущем в работе. Зоар сказано, Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира. Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство, и имущество, и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. Зоар отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире. У него остался бы фонд сбережений. Что это за фонд? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот он получит после того, как уйдет из этого мира. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зеерампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, который выходит из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания осия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И Он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что килим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а килим, которые должны сделать творения, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
1: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они, без сомнения, работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
0: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, и это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хиссарон, получает наполнение этого хиссарона. И это потому, что ощущение хиссарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хиссарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хиссарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хиссарон. Но зачем нам нужен большой хиссарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хиссарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хиссарон и стремление делают это важным.
2: אבל דרך העבודה היא בזמן שאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו.
0: Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
1: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей Малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Выше Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется быть вам всесильным. То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Бар-Сулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получение для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. В мире сказанного «все, что сделал Творец, сделал ради себя». И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством, и тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира. Где наши мудрецы сказали: не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшим Малхот, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано: Тора, Творец и Исраэль едины.
3: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зор, ибо фонд этот — это древо жизни того мира Тезеранпин, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное: а фонд накапливается у него в мире будущем. Что это Зеранпин? Поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудот, вкладов, которые уже являются сутью Торы, в качестве Тора Творец Исраэль Единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано «Зейранпин» — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зейранпи называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, которые называются Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая следующий мир. То есть она идет после Малхут. И это Зейранпи, земля жизни. И это суть Торы.
1: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власть питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду, высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. Этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
3: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Ситре Ахре. И в этом смысл написанного «чужой человек поглотит все». То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано, богатство проглотит и извергнет его.
1: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малку. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано, и Звулон сказал, радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сасхар в шатрах твоих. Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сасхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон унаследовал участие в войне, поскольку считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Исасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Исасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Исасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
3: Первое — в свойстве высшей Малхут, когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Исасхара, то есть от Торы Исасхара. И это как сказано выше. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему. И это то, что сказано. Один дает другому долю от его Торы. Исасхар — это Тиферет. И от Торы Исасхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которая приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 айтин, советов. Это называется, что Исасхар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
1: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пхудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высший малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зерампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампера, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы.
2: Хайну.
1: То есть следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
3: Второе — свойство «суть Торы», что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
4: כן, אז המאמר
1: статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, и найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампена.
5: Мы впечатлились из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи. Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
1: Прослушали статью 3-го тома Шлавей Сулам. Что значит «вкушает плоды их в этом мире», а фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Барасулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы — это Тора исправления, а потом Тора наполнения. Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы», «Сот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи, а Тора наполнения — это уже Тора наполнения, это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источнику, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафалим Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется фонд, существует для будущего мира, в будущем мире. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включение своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется фонд, существует в будущем мире. Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод, целиком основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте, потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе.
6: Есть
1: вопросы? Да.
7: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
1: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находятся в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходит от клипы. Так как быть как можно больше соединенным, он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте, оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
7: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсома, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно, значит, что это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
1: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства и по их характеру, или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно. И не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это выйдет у тебя больше философия и премудрость какая-то, но не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это, позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь — это самое более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть с зрения философии, как может быть вещь хуже лжи. Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечеству. То есть без связи с конечной целью нечего вообще

0: Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь. Ну, приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это что-то плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь, не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
1: Есть что-то, что я, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимум подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: На самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черные и белые, а посередине разные формы серого. Есть девять сферот, девять свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. Есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа, посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия, это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. Это то, что ты говоришь, как будто это черно-белое. Верно или черное, или белое.
2: Да.
0: А между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думай, что девять первых сферот — это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. Девять первых — это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое. Нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, или другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерный, немножко менее кошерный. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню Йехескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут Бельцы, Шмельцы, Гуры, Иерусалим, Бадац. Почему? Просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того. Так нет такого, не может быть. Что это так, так или так? Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святое, немножко менее святое, согласно величине экрана, хоть

0: Нет, нет, да-да. Это можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе. Так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, на которой человек находится, для него это крайние вещи.
1: Да. А что такое, есть клипат нога? А? Что такое клипат нога?
0: Клипат нога — это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога — это нет такого. Клипат нога — это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
2: Кен.
1: А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине. А в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее.
2: Кен.
1: Да. Ну вот на странице 15 последнего абзаца написано: «И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы».
0: Страница 115, Куфтетва, в последнем. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и запилится на Исраиле от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, и когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда, в общем, возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего. А в следующем вещами, в будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «И возопили сына Израиля от работы». «И возопили» — это просто что-то, что он не может убежать.

0: от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. Что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как... измерение... от многих измерений, в каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как... ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга, у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему, а до этого нет.
1: Ну.
2: Ну.
1: А? Состояние оптимистическое. А?
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить, нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от товарища.
1: Человек... у которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Вначале Тора исправления, это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи». И так действительно... видеть урок каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, действительно подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже вы слушаете урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы идем на войну, используем их в войне.
0: Но мы слышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, не в середину, наполовину.
3: Проблема со звуком.
0: Время, когда мы должны больше включаться, включать силы от группы, от десятки. Мы должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, и все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в уравновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которые мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец Единый», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон, правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться, мы развиваем общий хисарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке, поэтому важно направлять все на конечную цель. Так, важно направлять все на конечную цель.
1: Мы слышали также о власти клипот, что чужой человек, если его вкус в работе от желания получать, так он под властью клипот, а если у него есть все это имущество, так все это под властью клипот.
0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе. Но я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
1: Рабаш говорит, здесь в статье получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность просить свет.
0: Пойдем к следующей части урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или хухмата Каббала?
1: Шалом лекулам, анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию того, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой. Это важно для науки Каббала. Без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуд Сефирот, там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас, Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть видение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
0: Начнем со второго пункта.
3: Ухвиаму.
0: И, как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот — Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне — Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагатнеи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Энсов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего, как было сказано выше. И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому сопротивление света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними, ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. По замыслу творения бесконечности, свет — полностью отдающий, в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположно ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем. И не может оно определить свою форму, лишь после того, как свет один раз покинет его. И после того, как свет покинет его, оно начнет очень сильно стремиться к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга в конце урока, у нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги уроков десятки. Давайте активным образом входим в урок вместе.
2: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя, содержится во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
0: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться, но не может быть за вослотворение вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
2: И зная, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
0: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения, наслаждать свои творения, и уже находится там внутри, уже заложено, и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется кли, сосудом. И тогда говорит Бальсулам, что они отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот нисходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, и тем, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит. И можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходят со ступени на ступень, в той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера материализации желания получать. Желание получать, он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяется, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо, хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней. А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступени есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней. И в них материализуется, и свет становится грубее, мутнее даже. И желание сильнее, грубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях. То есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе. И в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
2: Это место, место называется «Мир Асия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется «мерой жизни, содержащейся в этом теле, в гуф».
3: То есть
0: он разворачивается, да, и идет в мир Асия, доходит до мира Асия.
3: Улам Асия.
0: Мир Асия, улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение, свет называется жизнью. Это мир Асия. Гуф – это желание. Ну, то есть, не дай Бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь – это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью.
3: Агуф,
0: то, что гуф, нет, гуф – это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, скрытие. То есть он находится тут в скрытии. И в скрытии он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле. Это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что и их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая.
4: Урок номер 5. Сядем поудобней. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, Это хисарон, что называется, желание. Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей... Как, при каких условиях я могу просить у Творца Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?

0: удовлетворите все желания, то
1: как меняется наша молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию

0: то не меняется.
1: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять? Кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял.
2: Все израильтяне, пожалуйста, уберите Wi-Fi. Мировое кле, оставьте Wi-Fi, кому необходимо. Пожалуйста, молитва из глубины сердца.

То, что нам нужно сделать, самое главное в нашей жизни, это обратиться к высшей силе, к Творцу, и попросить у нее помощи, чтобы он помог, чтобы она, высшая сила, помогла нам исправить себя от состояния, в котором она сотворила нас в злом начале, в эгоистическом желании, в желании получения, и чтобы привела нас к желанию отдавать. Так мы будем исправлены, как Творец, почувствуем духовную действительность, не то, что мы сейчас чувствуем, неисправленную материальную действительность. И так мы тоже сможем почувствовать мир бесконечности, жизнь выше нашего существования, жизнь вечную, совершенную. И все раскроется только от того, что мы попросим Творца поднять нас на духовный уровень. Он этого ждет, он ожидает этого, и все зависит от нашей просьбы. Поэтому нет во всей нашей жизни действия более важного, более особого, нежели молитва. То есть обращение к Творцу, чтобы Он помог нам, чтобы Он вывел нас из нашего эгоистического желания, и чтобы мы объединились между собой и в этой мере объединились с Ним, присоединились к Нему. Это, собственно, главное, что нам

все израильтяне, пожалуйста, уберите Wi-Fi. Мировое кле, оставьте Wi-Fi, кому необходимо. Пожалуйста, молитва из глубины сердца.

То, что нам нужно сделать, самое главное в нашей жизни, это обратиться к высшей силе, к Творцу, и попросить у нее помощи, чтобы он помог, чтобы она, высшая сила, помогла нам исправить себя от состояния, в котором она сотворила нас в злом начале, в эгоистическом желании, в желании получения, и чтобы привела нас к желанию отдавать. Так мы будем исправлены, как Творец, почувствуем духовную действительность, не то, что мы сейчас чувствуем, неисправленную материальную действительность. И так мы тоже сможем почувствовать мир бесконечности, жизнь выше нашего существования, жизнь вечную, совершенную. И все раскроется только от того, что мы попросим Творца поднять нас на духовный уровень. Он этого ждет, он ожидает этого, и все зависит от нашей просьбы. Поэтому нет во всей нашей жизни действия более важного, более особого, нежели молитва. То есть обращение к Творцу, чтобы Он помог нам, чтобы Он вывел нас из нашего эгоистического желания, и чтобы мы объединились между собой и в этой мере объединились с Ним, присоединились к Нему. Это, собственно, главное, что нам предстоит в жизни. Пишет там Рабаш. Три условия молитвы. Первое. Верить, что Творец может спасти его, помочь нам.

0: Поэтому он, Рабаш говорит, что даже если у тебя есть самые ужасные, самые плохие условия из всех современников, все-таки рука Творца коротка, чтобы спасти его. Разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? То есть не думай, что у Творца нет силы помочь тебе. Как он сотворил мир, и все силы мира находятся под его властью, так он может установить тебе, неважно, в каких условиях ты находишься, он может дать тебе все, что тебе нужно, для того, чтобы ты пришел к концу исправления. Ведь в противном случае получается страшно сказать, что даже хозяин не может спасти свое имущество, свои келим. То есть, если ты думаешь, что Творец не может тебе помочь, то ты не говоришь, что ты настолько неисправленный, потому что то, что ты неисправленный, он таким тебя сделал. Ты здесь, собственно, говоришь о Творце, что Творец не способен помочь тебе. И этого не может быть. Вся сила, которая есть в творении, она включена в Творца, и нам запрещено думать, что у нас нет возможности прийти к исправлению. Все происходит только с помощью одной высшей силы, которая сотворила действительность и сотворила каждого из нас, и поэтому она, эта высшая сила, способна произвести все исправления и привести нас к объединению, как единого человека с единым сердцем. И мы, да, придем к нашему концу исправления. Поэтому все зависит только от человека. Творец готов помочь каждому. Неважно, при каких условиях человек родился, в каких свойствах он находится. У этого абсолютно нет никакой важности. Творец в состоянии исправить все. Но он желает, чтобы человек обратился к нему, попросил его, потребовал от него, сделал все, что нужно, только не оставлял его, Творца. Нудил ему, надоедал своими просьбами, не прекращающимися.
1: Уберите Wi-Fi все, кто может, и все израильтяне, пожалуйста, уберите Wi-Fi. Мировое кли, оставьте Wi-Fi, кому необходимо. Пожалуйста, молитва из глубины сердца.

То, что нам нужно сделать, самое главное в нашей жизни, это обратиться к высшей силе, к Творцу, и попросить у нее помощи, чтобы он помог, чтобы она, высшая сила, помогла нам исправить себя от состояния, в котором она сотворила нас в злом начале, в эгоистическом желании, в желании получения, и чтобы привела нас к желанию отдавать. Так мы будем исправлены, как Творец, почувствуем духовную действительность, не то, что мы сейчас чувствуем, неисправленную материальную действительность. И так мы тоже сможем почувствовать

0: мир бесконечности, жизнь выше нашего существования, жизнь вечную, совершенную. И все раскроется только от того, что мы попросим Творца поднять нас на духовный уровень. Он этого ждет, он ожидает этого, и все зависит от нашей просьбы. Поэтому нет во всей нашей жизни действия более важного, более особого, нежели молитва. То есть обращение к Творцу, чтобы Он помог нам, чтобы Он вывел нас из нашего эгоистического желания, и чтобы мы объединились между собой и в этой мере объединились с Ним, присоединились к Нему. Это, собственно, главное, что нам предстоит в жизни. Пишет нам Рабаш. Три условия молитвы. Первое. Верить, что Творец может спасти его, что Творец может спасти его, помочь нам. Несмотря на то, что его условия самые плохие из всех. То есть человек думает, что как он может помочь мне и что может сделать мне. Я настолько плох, я лжец, я вор. Я пренебрегаю всеми. Слов нет вообще для того, чтобы подчеркнуть, кто я. Так нам говорят каббалисты, это не важно, потому что все, что у тебя есть, Творец для тебя выбрал. И поэтому ты делай то, что на тебя возложено. И не делай расчетов. Поэтому он, Рабаш говорит, что даже если у тебя есть самые ужасные, самые плохие условия из всех современников, все-таки рука Творца коротка, чтобы спасти его. Разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? То есть не думай, что у Творца нет силы помочь тебе. Как Он сотворил мир, и все силы мира находятся под Его властью, так Он может установить тебя, неважно, в каких условиях ты находишься, Он может дать тебе все, что тебе нужно, для того, чтобы ты пришел к концу исправления. Ведь в противном случае получается страшно сказать, что даже хозяин не может спасти свое имущество, свои келим. То есть, если ты думаешь, что Творец не может тебе помочь, то ты не говоришь, что ты настолько неисправленный, потому что то, что ты неисправленный, Он таким тебя сделал. Ты здесь, собственно, говоришь о Творце, что Творец не способен помочь тебе. И этого не может быть. Вся сила, которая есть в творении, она включена в Творца, и нам запрещено думать, что у нас нет возможности прийти к исправлению. Все происходит только с помощью одной высшей силы, которая сотворила действительность и сотворила каждого из нас, и поэтому она, эта высшая сила, способна произвести все исправления и привести нас к объединению, как единого человека с единым сердцем. И мы Да, придем к нашему концу исправления. Поэтому все зависит только от человека. Творец готов помочь каждому. Неважно, при каких условиях человек родился, в каких свойствах он находится. У этого абсолютно нет никакой важности. Творец в состоянии исправить все. Но он желает, чтобы человек обратился к нему, попросил его, потребовал от него, сделал все, что нужно. Только не оставлял его, Творца. Нудил ему, надоедал своими просьбами, непрекращающимися, исправь, исправь, исправь человека. Поэтому тот, кто это понимает, он делает все для того, чтобы не оставлять молиться, просить, чтобы Творец исправил его. Каким он видит свое исправление? В объединении с товарищами, прежде всего. С десяткой. В десятке. Поэтому нам запрещено даже на один момент прекращать, прерывать связь между нами и связь с Творцом, чтобы Он помог нам быть исправленными, объединенными между нами и с Творцом вместе.
1: Всё.
0: Если мы оставляем эту просьбу, это действие объединения и обращения к Творцу, это признак того, что мы не верим в то, что Творец способен, и это огромный грех для человека, чтобы он так думал. Есть вопросы об этом? Да, но о чем я говорил?
2: Да, Евгений Сочи, вот вы сказали, что нам запрещено думать даже, что нет возможности прийти к исправлению. Но если такие мысли все-таки появляются, то нет полной уверенности, да, в этом? И вот, как я понимаю, что сама настоящая просьба к Творцу, она рождается из уверенности, что это точно возможно. То есть, я так понимаю, просто не хватает уверенности, что это возможно каждому человеку в любой момент, Творец ждет этого. А как вот такую уверенность получить? С одной стороны, я понимаю, что в Бней Барухе все возможно. С Равом, с каббалистами, что эта методика истинна и не имеет изъянов. Но, с другой стороны, все равно появляются мысли, что, видимо, такой возможности сейчас нет, и я поэтому не могу просить.
0: Нет, все зависит от товарищей, от группы. Поэтому написано «или группа, или смерть». То есть, или группа, связь с товарищами, или смерть. Смерть духовная, когда человек не в состоянии удержать себя в связи с товарищами и с Творцом. Поэтому, если мы существуем в десятке, в форме, в которой мы, да, объединяемся между собой и вместе мы обращаемся к Творцу, нет никакой причины, чтобы мы не добились успеха. И в особенности в наше время и в краткое время.
2: А еще маленькая добавка. Вот эту если ты вдруг потерял эту нить и вдруг начал думать, что нет такой возможности, как такое, вот, как значит нам запрещено, как это запрет поставить или что?
0: Если я теряю связь с товарищем, то передо мной есть еще товарищи, в конечном счете десятка. Это структура, которая всегда, от которой я всегда могу получить поддержку.
1: Но.
3: Bonjour Rav, Jean-Baptiste du CLI français. Quand on travaille avec les amis, on peut avoir un sentiment de honte.
4: Здравствуйте, Жан-Батист из французского CLI. Когда мы работаем с товарищами, иногда есть ощущение стыда, потому что иногда говорят нехорошо по отношению к товарищам, которых мы любим. И как преодолеть тогда это частная работа каждого с Творцом? Или это работа вместе с товарищами?
0: Об этом написано. Иди к мастеру, который меня сделал. То есть обратись к Творцу, потому что то, что тот, кто сделал, это Творец. Поэтому тебе нечего стесняться. Все качества, все свойства, все злое начало, все, что есть у тебя, все сделал Творец. И ты не можешь это исправить. Не думай, что ты можешь это исправить. Ты можешь только обратиться к Творцу, чтобы Он исправил. Поэтому то, что приходит к тебе, все твое злое начало, и оно путает тебя и портит тебя, это все от Творца, с одной стороны. А с другой, ты должен обратиться к Творцу и потребовать от Него, чтобы он это исправил. То есть не плохие вещи, не хорошие. Все, что происходит, происходит только свыше. Сердце должно это только связать с Творцом. И у тебя здесь для этого нет никаких помех. В особенности, когда ты находишься с товарищами, и человек-то поможет ближнему. Вы можете так связаться между собой, чтобы всегда у вас была сила обратиться и просить исправления.
3: Merci.
4: Успех. Спасибо.
5: Раф, я не верю, я уверен, что Творец помог Бнейбаруху. Не то, что он когда-то поможет, а он помог. И помогал, и будет помогать всегда, когда он не помогал. Так вот, и в чем, даже если я этого не вижу, здесь только есть одна проблема. Это я. Так вот, у меня есть два вопроса. Какая разница между верой и уверенностью, когда человек перешагивает через любые, через все, что ему кажется?
0: Нам нужно постараться быть выше того, что мы думаем и что чувствуем. И все время быть направленными на высшую силу, которая сотворила весь мир, и она удерживает весь мир своей силой. И нет в мире, кроме нее, кого-то, кто бы все организовал и управлял, но мы это вскоре раскроем сами. И когда мы приходим к такому пониманию, то мы можем только обратиться, к Творцу. У нас нет ничего, кроме молитвы. И поэтому Рабаш нам здесь говорит три условия молитвы. Верить, что он может спасти человека, несмотря на то, что человек думает, что находится в условиях самых ужасных, чем все остальные. И все-таки сила Творца может ему помочь. Это первое. Второе. Я продолжаю статью. Второе условие. Когда у него уже нет никакого совета, ибо то, что было в его силах сделать, он уже сделал. То есть он уже сделал все. Как бы. Для того, чтобы просить, для того, чтобы убеждать Творца, чтобы он помог ему, чтобы исправил его. Он сделал все, что в его силах, но излечение его ранам не наступило. То есть все еще он не видит, что он исправлен. Это проблема. Я часто просил, много раз просил, я проделал множество действий, объединился с товарищами. Есть такие, которые говорят, что от этого стало только хуже. Не то, что я себя исправил, а я почувствовал, что я испортил себя.
1: Ну, маласот.
0: Ну что делать, если человек так чувствует? Продолжать? Слушать, что говорят каббалисты. Что нет такого, чтобы Творец оставил человека, а все зависит от того, насколько человек просит у Творца. То есть снова мы возвращаемся к тому же условию, которое было, что нам нужно обратиться к Творцу, просить у Него, настолько, как маленький ребенок держится за маму и не дает ей убежать, не оставляет ее, не отходит от нее. Так и мы должны быть связаны с Творцом. Вопросы?
5: Когда Творца?
0: Нет никакой помехи ни для кого, кроме самого человека. Да.
6: Раф, вопрос от товарища. В чем причина того, что человек чувствует, что он недостойный избавления?
1: За что йод?
0: Это глупости. Творец сотворил его. Как Творец говорит, я сотворил злое начало. Это то, что человек чувствует, что у него есть злое начало. Это исходит от Творца. И тогда человек специально целенаправленно должен обратиться к Творцу и потребовать от Него исправления.
6: Тадараба.
7: Большое спасибо.
1: Кен.
7: Раба, hai aperto la lezione dicendo sul sentire la realtà spirituale.
8: Вы открыли урок тем, что мы должны почувствовать духовную реальность. Что это означает, почувствовать духовную реальность? Что это для нас, пока мы еще заключены в этой материальной реальности?
0: Да, мы все чувствуем духовную действительность через наше эго, через неисправленные свойства, неисправленные наши качества. Но если все-таки мы от этих свойств начинаем обращаться к Творцу, то Он исправляет эти наши свойства, и мы начинаем чувствовать высший мир вместо этого мира.
7: Qualcosa che sentiremo soltanto in occasione come quella di questo congresso.
8: Это вещь, которую мы можем почувствовать только на таких событиях, как конгрессы, или мы можем почувствовать это всегда?
0: Мы всегда можем это почувствовать, и все зависит только от нашего обращения.
7: Тодараба.
8: Большое спасибо.
9: Тодараба, Раф.
8: Большое спасибо, Раф.
9: Беньера Танда Танр. ve beni cennetten kovanda. Aslında bana bütün eylemleri yaptan da Tanrı. Burada yaratan ile yaratıcı ilişkisi nedir?
4: Рав, Творец создал меня. Он меня также выбросил из рая и запретил мне есть запрещенный плод и дал все эти действия. Так в чем разница между творением и Творцом?
10: Повтори, пожалуйста.
4: Еще раз. Творец создал меня. Он также меня выбросил из райского сада. И также он, в общем-то, благодаря ему я поел запрещенный плод, и он управляет всеми моими действиями. Так в чем в точности разница между Творцом и Творением?
0: В чем связь между Творцом и Творением?
4: Потому что он же всем управляет.
0: Он путает нас, чтобы мы через эти путаницы все-таки увидели, как мы строим нашу правильную связь. Как нам прийти к слиянию с ним, где все, что он делает, мы поймем, почувствуем и свяжемся с ним. Все.
9: Değerli Raf ama kendisi bize bu anlayışı veriyor. Yani biz nasıl o anlayışa gelebiliriz ki?
4: Но ведь это же он дает нам какое-то осознание. Так как же мы можем прийти к этому осознанию самостоятельно?
0: Творец специально дает нам путаницу, чтобы мы из нее удержали себя все-таки прямо на него, были направлены прямо на него и на цель творения. И с помощью наших просьб, из места путаницы, из разбитого места, когда мы просим, то мы начинаем понимать вещь прямую и обратную, то есть преимущество света из тьмы. Насколько я прошу Творца, чтобы он помог мне выйти из путаницы. Так он может поднять меня. И я начну понимать из всей этой путаницы, всего этого балагана, всего этого мира, всего, что он сделал, я начну понимать его путь. И так мы продвигаемся к исправленному миру.
4: Спасибо, Ра.
11: Раф, вот мы должны исправлять свои неисправленные свойства. Вот я чувствую себя, например, чувствую гордыню, зависть, страх. Чувствую себя неисправленным. И в то же время, когда мы, например, в группе читаем ТЭС или статьи Рабаша, мы чувствуем их совсем по-другому. Мы чувствуем объединение, мы чувствуем силу группы. И вот как мне совместить просьбу к Творцу и работу в группе? Получается, что вы говорите, что мы не должны показывать, что мы в падении. Мы должны играть в любовь с товарищами. Мы не должны говорить, ну, как я понимаю, товарищам о своих неисправленных чувствах, неисправленных свойствах, о том, что я сейчас в гордыне, в зависти, в страхе. И вот как это делается? Ну вот просто во время чтения статьи Рабаша, параллельно используя силы группы, просить Творца исправить мою гордыню? Или вот как это технически вообще делается?
1: Постоянно просить Творца о связи с товарищами, о исправлении этой связи, что вы хотите влиять на товарищей и положительно, конечно. Это то, что мы должны делать. В итоге мы увидим, что все-таки мы приближаемся друг к другу. Причем приближаемся, имеется в виду, что мы понимаем, что только лишь нашими общими свойствами и связями мы можем убедить Творца исправить нас. Это очень важно. Важно знать, что если мы соединяемся вместе в десятке, или немножко меньше, чтобы нас было бы. 6, 7, 8, то мы можем убедить Творца исправить нас.
11: Но вот мы можем убедить Творца, но как вот технически это делается? Вот я чувствую себя неисправленным вот в этот конкретный момент, и вот вокруг меня есть товарищи. Мне просто с ними обняться после того, как мы почитали статью, например. Ну, у нас виртуальная группа, обняться не получается, но просто чувствовать вот это после вкусия, после чтения статьи, и именно в этот момент просить Творца об исправлении своих неисправленных свойств. Или вот как это делается?
1: Да. Да, неважно, когда вы просите. До того, как вы читаете, или после того, как вы читаете, вы увидите, насколько это действует.
11: Спасибо большое, Ров.
1: Там за вами девушка.
10: Но... Спасибо, Рав. Что значит видеть свои исправления?
1: Видеть свои исправления — это значит, что я начинаю относиться к товарищам моей десятки как к родным.
10: Спасибо.
1: Окей. То в женщина там. Но с рукой вверх.
12: Шалом, рав Якар.
4: Здравствуйте, дорогой Рав. Вы сказали, что нам запрещено забывать даже на секунду прекращать связь между нами. Как такое возможно, чтобы в течение дня этого не делать?
0: С помощью товарищей в десятке мы определяем, что все время думаем, как усилить друг друга вместе и из объединения между нами обратиться к Творцу. Тут есть две вещи. Связь между нами в десятке и из этой связи обращение к Творцу. Ничего в нашей жизни не поможет нам быть исправленными и близкими к Творцу, понять суть жизни и цель творения.
1: Ну,
4: спасибо.
13: Спасибо, спасибо, мировая группа, спасибо, Рав. Илья, группа Красноярска. Практическая вот такая вот наша работа, она же получается заключается вот в том, что я получил воодушевление, силы, радость. И в этот момент, то есть там, я не могу это оставить в себе, то есть там, это же, ну, как бы не мое, то есть там, да, это в какой-то момент для поддержания того, чтобы я был в пути. Но это вот такая вот горящая чаша, она быстро сгорает, то есть там, которую я должен раздать. должен раздать впечатлениями, должен раздать направлением там, в учебе там, кому-то, в работе. И это же не мое, ну, по сути.
1: Мы сейчас говорим о чем? О том, что мы должны быть связанными между собой, чтобы из этой связи обратиться к Творцу.
13: Да, да. То есть мы вот эту вот связь, которую нам дали, то есть там мы ее вплетаем, то есть там в дальнейшее, то есть в наше окружение, которое нам же помогает и нас же поднимает. То есть.
1: Да.
13: Спасибо. Тода раба.
1: Тов. Но.
14: Buongiorno Rav, Samuele Itauno da Italia. Avrei due domande.
4: Se,
14: per chiarire la funzione di Pore.
4: Чтобы понять действие Творца.
14: Decide che ha un ruolo primario nel nostro cammino.
4: Если Творец тот, кто решает, у него есть определенная должность по отношению к нашему пути. Как мы можем понять то, что он не помогает нам? Нам кажется, что он не помогает нам в пути. А как нам видеть, что это помощь с его стороны на самом деле?
0: Маша, я не понял.
4: Он говорит, что если Творец все делает для нас, то если я чувствую, что он не помогает нам, это тоже помощь в этом его?
0: Да, это тоже исходит от Творца, ощущение во мне, что он не, что он не помогает мне. Он, видимо, хочет этим, чтобы я обратился к нему более глубоким образом. Все?
14: Se posso un'altra domanda. Come
4: Можно еще вопрос?
14: Possiamo abituare noi stessi ad accettare questo?
4: Как мы можем приучить себя принимать это, что он как бы не помогает нам, чтобы смириться с этим ощущением?
0: Ограничить?
4: Нет. Приучить себя, что это так.
0: Ну, нам нужно привыкнуть, нам нужно все время находиться в обращении к Творцу и в нашем внутреннем усилии постараться получить от Него то, что Он нам посылает. И так все время быть. Это называется «я возлюбленным, а возлюбленный мне».
1: Все.
0: Постарайтесь это сделать без перерыва. Просто без перерыва все время. Находиться в такой внутренней беседе с Творцом. И увидите, насколько это подействует. Это очень быстро вы тут начнете получать новые ощущения. Успеха.
14: Grazie, Rav.
4: Спасибо, Рав.

0: בטח נעמוד, נמשיך. כבוד הרב, ענית כבר על השאלה הזו, אבל עדיין אני...
1: Дорогой רב, ответили уже на этот вопрос, но я хочу, все-таки настаиваю, ответить еще раз. Я много раз обращался к Творцу, молился из глубины сердца и не получал ответа. Еще раз, конечно же, это не было там в Доме собрания, а внутренне я обращался к Творцу и не получал ответа.
2: Тебе нужно проверить свою десятку.
1: У меня нет десятки.
2: Ну так...
1: Ну я еще в кампусе, я еще к этому не пришел.
2: Ну хорошо, так если так, то подожди.
1: Еще вопрос по этому поводу. Я не говорю о любви, то, о чем люди думают, там представляют себе или там смотрят в фильмах. Вы можете сказать что-то о приближении любви, настоящей любви между людьми, которые тебе вроде, в общем-то, чужие в десятке?
2: Я могу только сказать, что... Начни раскрывать для себя единую душу, структуру Адама Ришон, и ты увидишь, насколько мы все относимся к той же самой душе, принадлежим к той же самой душе, и все мы близки.
0: Туда.
1: Спасибо.
2: Успеха.
3: Хаке-хаке.
2: Погоди. Да.
4: Рав, они рот себе мшех лешала шель хавер.
1: Рав, я хочу продолжение вопроса товарища задать вопрос. Как человек должен искать настоящую любовь в своей жизни?
2: Как человек должен искать любовь в своей жизни? Через товарищей. Он не может просто так получить свыше силы любви, когда он объединяется с товарищами, хотя и видит, что между ними есть силы отталкивания, ссоры, трения, различные сомнения, то когда он идет против свойств, которые Творец сотворил в них изначально, и когда он все-таки хочет подняться выше этого, то он начинает чувствовать, что значит обратная сила. В его молитве он просит у Творца, чтобы тот преобразовал его. И тогда Творец показывает ему, что такое сила любви. Что такое сила объединения. Что называется быть в едином сердце. И тогда человек продвигается.
1: Но также и материальное желание, оно тоже хочет желание получать, хочет любви.
2: Материальным желание получения желает любви, потому что любит себя. В духовном человек желает любви, потому что он действительно хочет любить ближнего. И Творец объясняет ему и показывает ему, что значит любить ближнего.
1: Но когда я люблю товарища, я люблю себя внутри товарища. Это так?
2: Да и нет. Постепенно. Ты постепенно выйдешь из этого. Ты прав.
1: Спасибо.
3: Ну, есть там еще? Кен.
5: Селам, рав, селам, дослаш. Yaradan benim bu çalışmada hayatım boyunca ne kadar çaba göstereceğimi bilmiyor mu? Biliyorsa benim elimde olan şey nedir?
1: Здравствуйте всем. Знает ли Творец, какие усилия я вложу в течение своей жизни? Если да, так что тогда в моих силах делать?
2: В твоих силах только просить. Кроме молитвы, ничего нет, что ты бы мог сделать что-то в твоей жизни.
5: Talepte ne kadar talepte bulunacağımı bilmiyor mu? Yani hangi anda ne kadar talep edeceğim hayatım boyunca?
1: Есть количество или качество в молитве, то, что я должен требовать?
2: Каждый обязан поднять особую молитву из своей природы, и тогда он приходит к своему исправлению.
5: Тогда.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот, якарим.
0: Здравствуйте, товарищи и подруги, наши дорогие. Мы в структуре духовных миров. Сегодня со мной Итай Рафаэли.
2: Здравствуйте.
0: Привет, Итай. Мы продолжим нашу учебу. Это введение в науку Каббала о понятиях и принципах науки Каббала, которые очень помогут нам понять все, что нам пишет Бааль Сулам. Давайте коротко вспомним то, что было на предыдущих уроках. Мы уже прошли десятки их и говорили о том, что существует замысел творения, который создал творение, и творение вместе с светом и кли не зашли до четвертой стадии. Четвертая стадия совершила сокращение, работает с экраном и отраженным светом. Это ее новая кли. Впервые, когда четвертая стадия сделает зивук дака с экраном и отраженным светом, и свет распространяется сверху вниз в гуф парцуфа, внутрь него. Это называется гальгальта. Это первый парцуф, который называется Гальгальта. И Гальгальта наполнилась согласно свету, когда она заканчивает наполняться, согласно расчету в Рош, давит на нее окружающий свет и требует наполнить келим, который ниже таборов, который еще невозможно получить. Это называется битуш, столкновение, которое ведет к очищению экрана, и постепенно экран очищается согласно четырем стадиям прямого света, пока не доходит до Пе-де-Рош. И в Пе-де-Рош есть у нас сейчас два решимо. Одно решимо от того, что было, те наслаждения,

0: в которой можно получить в Гальгальте. А второе — это решимо от экрана, который сейчас раскрылся. И если нельзя работать на четвертую стадию авиюта, до уровня кетер, можно работать на третью стадию авиюта, которая достигает уровня хохмы. И вследствие этих двух решимот есть два рож, когда гимель авиют включается в далит и тлапшут. Это называется рож дейт лапшут или захар. И он выходит, как мы изучали, облачается на Гальгальту от П Гальгальты и выше. А второй рож, который является включением далит облачения в гимель авиюта, уже выходит ниже П Гальгальты, между П Гальгальты и Хазе Гальгальты. Два этих рож мы посвятили им два последних урока, и отсюда рождается новый авиют, возможность работать с новым авиютом. Это новый парцуф, который называется АП, это следующий парцуф. И мы изучали, как происходит переход из одного парцуфа в другой с помощью включения всех данных, которые есть после очищения экрана первого парцуфа. Это то, что мы учили на двух последних уроках. А сегодня мы начинаем новую тему. Ну, мы уже ее коснулись, но Бааль-Сулам сейчас как раз обращает внимание на этот момент. Что такое танта? Танта — это начальные буквы, аббревиатура слов «таамим», «никудот», «тагин» и «отиют». Четыре этапа или четыре различия, которые образовались с помощью очищения экрана. И сегодня мы коснемся двух первых, которые называются «таамим» и «никудот». На чем основан весь наш сегодняшний урок? Он основан на 48-м пункте введения в науке Каббала, Мемхет. Вы можете открыть, и мы послушаем объяснение Рапа. Но до этого мы начнем с клипа номер один, где мы с помощью Рава вспомним то, что мы учили на последнем уроке. Клип номер один, пожалуйста.
1: Здесь я нарисовал АП.
2: Парцуф АП.
1: Парцуф АП. У нас есть рождает лапшут, облачение, включение гимлда вьют в далит лапшут. Потом у нас есть рождает вьют, включение далит лапшут в гимлда вьют. Гимл определяет, и от этого у нас есть здесь зивук дака. И распространение вниз. У нас есть два парцуфа. Почему два парцуфа? Потому что у нас есть два решимот. Далит и гимл. То включение то гимл в далит, то гимл в далит. И когда гимл определяет, это называется рош давиют, и на нее есть зивок дака, и от нее уже распространение парцуфа. Так рождается парцуф АП. Да, и таким образом, точно как Рав объяснил, как рождается парцуф АП, так должны выйти все парцуфы в АК. Так будет, на самом деле, распространение, внутри распространения будет очищение, из очищения, по сути, будет два вида авиюта, авиют, который был в экране, который сейчас очистился, и авиют новый, меньший, от которого выйдет следующий экран. Например, между Гальгальтой и АП это далит, который Гальгальта, и гимл, который, по сути дела, авиют, который остается после очищения, и из этого выходит парцуф АП, рождает лапшут, который выходит, на самом деле, от П и выше, и рождает авиют, выходит от П до низа. Получается рождает хазе, и от хазе уже выходит гуф. И продолжим дальше в направлении сага. Точно то же самое. Парцуф саг, Парцов Аб выходит на Гимл, опускается вниз и очищается, что остается? Бет. Сакна, что выходит на Гимл, Бет. То же самое на Ма, который выходит на Бет, и Алеф. И последний парцов, который выходит... Парцуф Бон выходит на Алиф и Шорош. И в этом парцуфе, что особенного, что на самом деле у него уже нет, он уже очень маленький, уже нет очищения после него. И поэтому там возникает на самом деле 5 парцуфов Ак, и там завершается процесс. Он не может продолжиться, продолжить очищаться. Сегодня то, что мы сделаем, мы будем учить очень важную часть в этом развитии. Мы на самом деле войдем немного глубже в процесс, который называется распространение и очищение. Я знаю, что все слова, все вещи, которые мы пользуемся, это на самом деле слова, которые пытаются помочь нам описать, как работает желание. Это слова очень точные, которые каббалисты выбирали тысячи лет, каббалист за каббалистом, которые действительно описывают, как наше желание работает. Все слова, как будто физические, это сейчас возможность для нас привлечь свет, возвращающий к источнику. Потому что это в этом, по сути, вся суть нашей учебы, потому что благодаря этому свету свойство отдачи облачится в нас. А что это значит? Это значит, что этот процесс, который мы сегодня, например, будем изучать, а там именно Кудот, мы очень захотим не только понять его разумом, понять его разумом, разум это помогает, но мы очень захотим почувствовать его именно из этого стремления. С помощью Творца Творец даст нам почувствовать, как это работает. Потому что в конце наука Каббала огромное, нельзя объяснить все. И именно из чувства, в тот момент, когда ты чувствуешь что-то, тебе уже не нужно еще объяснить, ничего объяснить, потому что ты уже это чувствуешь. Давайте постараемся сегодня это сделать и войдем в материал. И как Гилад представил вначале, мы начнем с Таамим и потом Некудот. Это, по сути дела, Таамим описывает нисхождение света вниз, что происходит, на самом деле, в Рош. Есть прямой свет, который приходит от бесконечности, доходит до экрана. На экране у нас есть, по сути, зевук, который происходит против отраженного света. Что это значит? Что чем больше я способен получать наслаждение ради отдачи, это, по сути дела, сила света, которая может войти внутрь. Когда свет входит внутрь, это ощущение называется «таам», вкус. Таамим. Почему таамим? Потому что есть, на самом деле, на весь гуф это распространяется. И там, на самом деле, мы ощущаем наслаждение. Наслаждение не просто наслаждение, а наслаждение, которое мы способны на него облачить намерение ради отдачи. И пока он доходит до точки табура, Табур, Тов Ор, хороший свет. Отсюда я способен получать наслаждение. Почему? Потому что я знаю, что больше этого, если я, не дай Бог, возьму от этого света, я уже получу его ради себя, для себя. А это в противоречии с первым сокращением. Этого не может произойти, я не могу сделать это действие. И поэтому свет, на самом деле, не сходит вниз, таамим, и опускается до точки, которая называется табур. И все нисхождение всего этого света, ощущение света на практике, ощущение наслаждения называется таамим. Тот момент, когда свет дошел до низа, до табура, что происходит? У нас есть окружающий свет, есть еще свет, еще благо, которое хочет войти. И точно в этой точке он говорит: «Я хочу отдавать еще. Я хочу, чтобы ты получил еще наслаждение». Но экран знает, что он не может получать. А если он, не дай Бог, получит, будет вред. И поэтому он принимает решение не получать больше. И тогда он начинает выходить наружу. Выходить наружу, что это значит? Что имеется в виду, что экран табура, экран гуфа постепенно прекращает, хочет прекратить, получать наслаждение. Он не может прекратить сразу. И можно сказать, с этого момента хватит. Поэтому он делает это по этапам Виюта. Но, по сути дела, давай послушаем это через текст, и тогда войдем глубже в эти дела.
3: Итак, мы в 48-м пункте введения в науку Каббала, и говорит нам Бааль Сулам следующее. Мы прочтем все, а потом объясним. Однако эти уровни, которые выходят на экран в процессе ступени, не считаются очищением согласно порядку ступеней, и не считается распространением настоящих ступеней, подобно первому уровню, который вышел еще до начала из дахихут экрана, а считается свойством никудот, точки, и называется именем Орхозер в Эдин, отраженный свет и суд, потому что сила суда уже замешана в них. Потому что в первом парцуфе, сразу же, когда начал работать битуш и очистил экран гуф от четвертой стадии, считается, как будто он полностью очистился, потому что нет частичного в духовном. И поскольку он начал очищаться, он уже должен очиститься полностью. Но поскольку экран должен очищаться согласно порядку ступени, есть у него возможность света сделать зиву на каждом уровне авиюта, который происходит во время очищения, пока он полностью не очистится, как мы уже сказали. И поэтому эти ступени, которые выходят во время времени очищения, сила очищения включается в них, и они считаются как никудот и отраженный свет и суд. Итак, мы различаем в каждом парцуфе два вида ступеней, называемых тамим вкусы и никудот точки. Так как 10 сферот декуф, которые вышли в начале в каждом парцуфе, называются таамим. А те уровни, которые выходят в парцуфе по пути его очищения, то есть после того, как экран уже начал очищаться, и до того, как достигает педерош, как сказано выше, они называются никудот. Давайте только попытаемся понять то, что мы прочитали, а потом включим объяснение Рава. Еще раз. Однако эти уровни, которые выходят на экран в процессе его ослабления и очищения, согласно порядку ступеней, то есть после того, как свет наполнил парцуф и был битуш, как Китай объяснил, было решение, что экран будет очищаться, и свет уйдет из парцуфа. Это решение происходит один раз в табуре, и то, что каждый раз происходит зивук на далит, гимель, бет, алев, шореш в процессе очищения экрана, это каждый раз новый зевок, но тенденция исхождения света. Поэтому каждое вот это определение называется никуда, что у меня нет сил удерживать этот свет, еще меньше силы. Далет, гимель, бет и так далее. Как приводит Бааль Сулам пример, когда человек, входящий в квартиру, ходит до конца, до четвертой комнаты и возвращается. И он видит, что у меня было в четвертой комнате, потом выходит в третью, видит, что было в третьей, во вторую и так далее. И у нас главные развлечения в жизни, когда мы что-то теряем. Но здесь корень всего этого. И поэтому говорит нам Бааль Сулам, и как первая ступень вышла еще до начала исхождения, и они называются Никудот, и называются Орхозер и Динцут. Почему так называется? Поскольку мы каждое свойство видит, насколько не может работать со светом, и свет должен уйти. Ибо сила суда и сторжения светов уже присутствует в них. Решение, которое было в таборе, очиститься, ведет весь процесс, и поэтому определяет, что в процессе всего порядка очищения властвует суд, желание не принимать света. Так как первый парцов сразу же, когда битуш начал действовать и очистил экран дегуф от четвертой стадии пхины далит, считается, будто бы он очистился полностью. В духовном, если принимается решение, как будто уже все исполнилось, потому что нет частичного в духовном. Это не то, чтобы Гальгальта решила: «Хорошо, я не могу получить на четвертую стадию, получу немного на третью, потом на вторую». Нет, говорит Бальсулам, в то время, когда было принято решение в результате битуша, чтобы экран очистился, он уже должен очиститься, пока не поднимется до корня, пока не поднимется в Педерош. И то, что есть вот эти развлечения в пути, вот каждая точка развлечения называется никуда. Невозможность получения туда. Это черная точка. И поскольку начал очищаться, уже вынужден очиститься полностью. Но из-за того, что экран очищается согласно порядку ступеней, из Далит, Гимель, Бет и так далее, это позволяет Высшему Свету совершать с ним зивук на каждой ступени Авиюта, принимаемый экраном в процессе его очищения, пока не очистится весь полностью, пока не достигает Пэда Рожда Гальгальта. И поэтому эти уровни света, выходящие в процессе его исторжения, содержат силу исторжения, включенную в них. Поэтому называется свойством суд и считается только свойством никудот, отраженным светом и суд. И поэтому мы различаем в каждом парцуфе два вида уровней, называемых тами и вкусы, то есть вхождение светов парцов и никудот. Различение происходит света из парцуфа, так как 10 сферот дегуф, вышедшие в начале в каждом парцуфе, называемые тамим, а те уровни, которые выходят в парцуфе по пути его очищения, то есть после того, как экран уже начал очищаться, и до того, как достигнет педерош, как сказали мы, они называются никудот. Я думаю, что это несколько раз мы повторяли, но сейчас мы подготовим себя хорошенько послушать Рава в клипе номер 2, который начертит и объяснит нам все, что мы читали, а затем мы выясним глубже эту тему. Давайте посмотрим Рава.
1: Однако эти уровни, которые выходят на экран в процессе его ослабления, очищения согласно порядку ступеней, не считаются распространением настоящих ступеней, подобно первому уровню, который вышел еще до начала очищения.
3: То есть начинает очищаться, очищается, есть новая ступень, очищается, в пути есть еще новая ступень и так далее, новая. Каждый раз, когда останавливается Далев Бет, Гимель Бет, Бет, Алев Шориш, это все парцуфы при исходе из Дахахути.
1: Считается свойством никудот, точки, и называются отраженный свет и суд. Его сила суда и сторжения светов уже примешана к ним, так как первый парцов, сразу же, когда с ударения битушина начало действовать и очистил экран до губ от четвертой стадии, уже считается, что он целиком очистился, потому что в духовном нет частичного. И поскольку он начал очищаться, он уже обязан очиститься полностью. Но из-за того, что экран очищается согласно порядку ступеней, Это позволяет высшему свету совершить с ним зевук на каждой ступени авиюта, который принимает экран в процессе своего очищения, пока он не очистится целиком. И поэтому эти уровни, которые выходят в течение процесса исторжения, содержат силу исторжения, включенную в них, они считаются только свойством никудот и судом.
3: Потому что это сопротивление их порождает, сопротивление распространению. Он хочет выйти из всего этого. Гость хочет оставить всю свою связь с хозяином, потому что видит, что он безуспешен.
1: И согласно этому мы различаем в каждом парцуфе два вида уровней, которые называются таамим и никудот. 10 сферот гуфа, которые вышли сначала в каждом парцуфе, называются таамим, вкусы. А те уровни, которые выходят в парцуфе на пути его очищения, то есть после того, как экран уже начал очищаться, пока не доходит до пэдерош, называются никудот.
3: Вопросы. Здесь, по сути дела, механика, нет здесь ничего такого. Было распространение. Было принято решение, что мы получаем, сколько получаем. Это называется орпнемия, внутренний свет. Затем столкновение внутреннего и окружающего светов, и здесь очищение. Так, по пути очищения и от далит есть у нас гимель, бет, алев и шореш. Так на каждой ступени есть у тебя зивук дака. Я это рисую здесь, как будто рош и гуф. Рош и гуф. Рош и гуф. Пока он не доходит. Эти парцуфы называются у нас некудот. Некудот. Все, и есть у тебя далит гимель бет алиф шореш.
1: Я вижу, что вопросов пока еще нет, пока еще нет вопросов. Посмотрим еще раз на чертеж, красный чертеж Рава. По сути дела, есть этот прямой свет, который приходит, против него есть отраженный свет, который делает экран. И согласно величине отраженного света, так на самом деле приходит внутренний свет. Внутренний свет — это ощущение, которое мы сказали до этого, это на самом деле называется таамим. А здесь внизу возникает в таборе, в этой точке возникает битуш внутреннего и окружающего. Из внутреннего света и окружающего света, когда оба они давят на ту же точку, чтобы он вошел, чтобы свет вошел больше. И вследствие того факта, что экран знает, что он не может получить больше, поэтому он начинает очищаться. И всякий раз, когда он выходит, здесь было принято решение, что он очистится, поэтому важно понять, что этот процесс не остановится в какой-то точке. Этот процесс — это процесс, который происходит друг за другом. И на каждом авиюте, который очищается, возникает зивук. А после этого он продолжает исторгаться, возникает зивук на авиют гимал, а потом на бет, потом алев. Пока он не доходит до рож, и это доходит, на самом деле, до пэды рож, откуда он пришел. И эту часть называют некудот. Мак 11.
4: Дорогие учителя, такой вопрос. Вот Рав сейчас сказал, что это парцуфы называются некудот. А можно эти парцуфы некудот посмотреть на в мире Адам Кадмон, взаимоотношения между Гальгальта и Аб, где здесь парцуф и никудот?
5: Парцуф и никудот.
3: Да, конечно же, этот этап, о котором мы сейчас говорим, это, как Итай объяснил раньше, находится в каждом парцуфе, но мы сейчас как раз и говорим только о Гальгальте. Ну, пример. Потому что мы всегда берем первый пример, а затем уже изучаем все остальное, исходя из этого. Так мы сейчас говорим только о Гальгальте еще до того, как родился Аб. Для того, чтобы родился Аб, экран должен полностью очиститься, согласно тому решению, которое было принято в Таборе. После того, как полностью очищается, остаются от Гальгальты Тамим, Никудот, Тагин и Отиот. Это мы будем изучать на следующем уроке. Пока что мы изучаем, как образовались эти решемот, как Таамим, так и Никудот, так Тагин и Отиот. После того, как закончили Гальгальту, это уже этап Аб после Гальгальты. Конечно же, в расчете Аб мы, как изучали, есть Рош Дейт Лапшут, Рош Дэвиют и все решемот, которые остались от этой танты, в основном от Атиот, который в конце. Но к этому мы еще подойдем. А пока что то, что мы изучаем, стоит сконцентрироваться именно на этом. На 48-м пункте только на парцуфе Гальгальта. Он не упоминает здесь следующие парцуфы. Но что мы из этого видим? Что очищение — это не прямой выход снизу вверх, хотя решение — выйти, чтобы весь свет ушел. Но по пути есть у нас, скажем, вышли мы из четвертой комнаты в третью комнату и делаем расчет, зивук дака, сколько можно получить. И тогда выходим уже во вторую комнату, делаем здесь зивук дака, сколько можно получить. Затем выходим в первую комнату, пока полностью не выходим из того места, в которое мы вошли. Это Пэдерош. И есть здесь очень большое отличие между впервые зивук дака, когда входит свет, это называется тамим вкусы, от П и до табура, и между тем, что гораздо более сложно и структурирование, что уже называется никудот, те самые определения, сколько нельзя получить на этапах очищения, пока не после того, как было принято решение в таборе, которое не доходит до конца, и экран доходит до состояния, когда он уже в Пэдерош, на уровне Пэдерош Гальгальты. Потом будем говорить об Аб. Как после этого рождается Аб? Это правильный вопрос, но не на этом этапе пока что. Хорошо, Мах 11. Это понятно? Да, ну хорошо. Литва 1, пожалуйста.
5: Спасибо, дорогие товарищи. Вот когда выходит этот свет, там есть пять зивугим. И показывает, что какой-то свет в каждой комнате как бы входит. Что это за свет? И что получается, что мы имеем точку и решемот, где и что вот этот решемот приходит. Да, если понятно, спросил.
1: Да, вы очень красиво спросили, замечательно. Вы просто вошли еще в более внутренний слой процесса очищения. Это на самом деле, когда мы выходим с каждой ступени, поднимаемся наверх, на меньший уровень виюта. Там есть зивук, как здесь на чертеже, допустим, в этой точке. Тут есть на самом деле звук, который происходит на виюте гимл, дополнительный звук. Что-то происходит на самом деле. Это остается, не остается. Это не может остаться, потому что уже было принято решение. Какое решение было принято? Решение было принято выйти наружу. Совершенно. В виют бет, алеф шорош, чтобы свет вышел вместе с этим. Так что же здесь происходит? что, тем не менее, тут есть. Если, допустим, таамим — это трапеза, допустим. Я поел целую трапезу и решил, что больше я не могу есть. Не могу увеличить силу наслаждения, которое дает Творец. И сейчас я иду назад. И тут у меня есть как озарение, как это ощущается, рыба, потом озарение, как это озарение, что это становится, как вы сказали, решимо. Теперь это становится вкусом рыбы. Вкус рыбы становится как память. Теперь вот из всей этой большой трапезы я сейчас уточняю и ощущаю, как ощущалась рыба. Я помню это. Теперь я очищаюсь еще немного. Теперь я вспоминаю в точности, как ощущается суп. Я не ем, не собираюсь больше есть суп. Я все освобождаю, я выхожу. Но мне кажется, как будто маленькое ощущение, как суп, потом как салат, пока со всеми вкусами, фитамин, на самом деле, весь свет не выходит. И что выходит в конце? Что возникает решимот? Так вы очень хорошо сказали.

И тогда проверяет. Вследствие этого есть подобие по свойствам, потому что дающая ей хочет дать, любит ее, и она вследствие того, что не получает, поскольку не хочет получать ради получения, вследствие этого она раскрывает свойство, которое есть у него, свойство отдачи, любви, и вследствие этого есть подобие между ними. Они могут связаться друг с другом. Отдающий и получающий. Поэтому отраженный свет относится к получающему, к Малхут. И вследствие этого Малхут проверяет и выясняет, сколько она может дать добра благодающему. То, что она отталкивает, она ничего не дает, только она не дает себе получать. Но на самом деле ничего хорошего не делает пока еще. Что хочет дающий, чтобы получили от него? И поэтому называется Рош. Она делает расчет и проверяет, сколько я могу дать благодающему тем, что я получу от него. Он хочет, чтобы я получил. Не потому что я хочу, потому что он хочет, чтобы я получила. И это называется удерживать величие Творца, удерживать свойства, насколько это возможно, чтобы не получить ради получения, с одной стороны, с другой стороны, все-таки получить, но ради отдачи. Поэтому эта ступень гораздо больше, чем просто оттолкнуть. Когда Малкут получает в себя, когда поднимается отраженный свет, и она отталкивает и говорит, я не хочу для себя получать. Это называется отдача ради отдачи. Она еще не пользуется желанием. Когда она уподобляется Творцу и раскрывает, насколько он хочет ей дать, и принимает решение получить ради отдачи, теперь она уже получает сюда, внутрь парцуфа. Это называется таамим вкусы, когда таамим — это не только то, что он хочет ей дать, но наслаждение, которое есть у нее за то, что она дает благо в ответ. Это называется «праведники унаследуют двое». То, что она дает возможность ей дать, и то, что находится в слиянии, получить от него, как она наслаждает его. Потому что в чем наслаждение его, что вы получила? Это называется наукой получения, не наукой отдачи, потому что получение, он хочет, чтобы мы получили. И это действие становится потом на всю эту ступень. Сейчас было принято решение очиститься вследствие столкновения в таборе. Теперь вместо Далит она работает с Гимель. Именно то же самое. Она спрашивает себя, окей, я сейчас не могу получить на всю ступень, могу только на Гимель. И насколько я могу принести благо Творцу, насколько я на самом деле могу отдать ему, это зивук даакана, ступень гимель, и тогда она получает. Но теперь это получение уже гораздо более сложное, с гораздо большими развлечениями. Почему? Потому что она сейчас различает, сколько она может получить в гимель, но свет приходит и в четвертую стадию, куда она получала раньше. И сейчас есть здесь развлечение. Я получала на всю ступень, а теперь только на гимель. Так что это за наслаждение? Насколько можно таким образом дать благо Творцу. Теперь тенденция исхождения, поэтому она раскрывает здесь силу суда. И это разница между тем, что она получила и сейчас может получить с теперешним авиютом экрана. И тогда она поднимается на ступень бет. И теперь, получая на бет, делая зевок эдака, и свет распространяется, он распространяется на всю ступень. Это только на чертеже кажется, что только в бет распространяется во вторую ступень. И сейчас есть развлечение, сколько я не могу получить в гимель, в сравнении с далит, в сравнении с бет. Здесь есть очень много различий. Я только хочу, чтобы мы немного поняли. И когда мы слышали уроки в записи Рабаша,
Он почти только об этом процессе говорит. Бесконечное количество разных деталей. Десятки, может быть, сотни. Только относительно вот этих развлечений, когда есть очищение экрана от табура до П. Рав сказал, что это просто механика, что это

0: этапа. Но когда Рав разобъясняет это в учении десяти сферот, там бесконечное множество деталей и того, что называется исхождение и разные зевуги во время процесса этого исхождения. Это не только то, что на чертеже, а здесь очень много особенностей. Хорошо? Ну, хорошо. Женщина Тбилиси, пожалуйста.
1: Можно углубиться в отличие между наполнением в парцуфе таамин и наполнением в парцуфах никудот? Ведь добавляется свойство суда. Можно сказать, что я не только получаю дополнительные света, но все больше выявляю свою противоположность в каждом свойстве.
2: Да,
0: мы сейчас посмотрим клип номер три, где Рав это объясняет, а зачем продолжим ответ. Итак, пожалуйста, третий клип Рава.
3: В никудот он говорит, и поэтому эти уровни, которые выходят во время уровни исторжения, сила исторжения, примешанных к ним, поэтому считается никудот, отраженный свет и суд.
0: Да.
3: Отраженный свет и суд. Первый раз. До этого как бы он говорил только отраженный свет, зевук дака, а сейчас он называет это иначе. Можно...
0: Ты уже стал умным. Здесь так, а здесь так. Это хорошо. Хорошо. Но в любом случае. Введение в науку каббала, оно очень краткое. И ты знаешь, даже в ТЭС можно его расширить объяснение еще на 2000 страниц, еще на 1000 томов. Ты знаешь, нет этому конца. Есть никудот, это отраженный свет, потому что он ограничивает, и с помощью ограничения света уходят. Что здесь непонятно? Все это считается в никудот. Свет, который мы называем никудот, он выходит из парцуфа вследствие слабости экрана. И поэтому в этом свете записывается экран, который не сможет его удерживать. И, может быть, мы как-нибудь потом будем изучать, что происходит у нас с этим отраженным светом. Что называется, что записывается в нем слабость, или даже не слабость, а даже ущерб, ну, неуспех. Что называется, что записывается в этом. Никудот, они очень важны. Никудот — это создание келим на первой ступени, во время очищения парцуфа. А затем после никудот есть еще тагин и атиот, пока не приходит к атиот, который по-настоящему келим. А должны пройти все эти очищения во впечатлении от того, что мы не можем оставаться в совершенном состоянии, потому что мы раскрыли, что оно несовершенно, что стоим в таборе, тогда это не ему и не мне. Не на благо Творцу и не на благо Творению, не на благо Хозяину и не на благо Гостю.
3: Можно еще раз послушать, как Рав объяснил это. И что он сказал на самом деле? В первой части есть распространение до табора. С этого момента начинается исторжение. На самом деле мы учили сегодня на утреннем уроке, что есть распространение, исторжение. Делает кли. Это построение кли. Это то, что вызывает в нас именно исторжение, вызывает у нас построение кли. И только после того, как свет весь вышел, и вышел целиком. И это исторжение, как он объяснил просто прекрасно в клипе, что есть зивуг в рож первый. Это прямой свет и против него отраженный свет. Потом есть нисхождение таамим. В процессе очищения сами зивуги, там есть отраженный свет и суд. Почему этот суд? Потому что решение, что он будет очиститься, уже было принято в таборе. Это та сила, которая уже ведет этот процесс, он не может остановиться. Это процесс, который продолжается.
0: Как Рав сказал, свет, который мы называем Никудот, он выходит из парцуфа вследствие слабости экрана. И поэтому в этом свете записывается экран, который не может удерживать его. Это называется Никудот. Как раз слабость, потому что когда наполняемся, это сила экрана. О, смотри, мы смогли получать радиоотдачу, когда свет начинает выходить, раскрывает его слабость. Слабость — это никудот, и отсюда после этого остается решимо для следующих парцуфов. Я вижу, что в Финляндии там собрались, я вижу Хабзулу и Сунгуль. Да, у вас есть и вопрос, прекрасно. Финляндия, пожалуйста.
3: Большое спасибо, друзья.
2: Есть ли на торгум?
0: Перевод есть у нас? Хавзула, давай на английском спроси.
3: А вот есть. Перевод. Угу. Когда мы приходим к состоянию пустоты, как можно вернуть это обратно в состояние наполнения?
0: Когда мы приходим к состоянию пустоты, как это можно снова вернуть к наполнению? Но в этом вся наша работа. Мы обязаны все время работать. Опустошенность или наполнение — это то, что чувствуется в желании. Но наша тенденция — сохранять намерение, сохранять величие Творца. И в данном случае это сохранить экран. Поэтому после того, как Малхут впервые наполнилась в парцуфе Гальгальта до конца сов, это не было пустотой, это было наполнение. Она реализовала всю свою возможность работать с экраном и насладить Творца тем, что она получает от него. Это наполнение до конца, как Итай объяснил, если бы она еще немного получила, это было бы ради получения, и нельзя. Решение в Пейдерош было принять, скажем, 20%, 21%, 1% уже будет ради получения. Это нарушение закона первого сокращения, поэтому это невозможно. Поэтому Келим ниже табура говорят, ого, мы 80%, и не наполнились, и не смогли доставить наслаждение Творцу, как эти 20%. Это называется столкновением. Это борьба между наполнением и целью продолжать наполняться. Там нет опустошения, наоборот. И тогда принимается решение, чтобы экран очистился и вышел в новый расчет в Рош. То, что по пути есть разные развлечения, что можно работать с Гимель, с Бет, и на каждой из них Зивук Дака, это именно те развлечения, которые дают силу экрану понять, насколько он слаб и не может получить все порции вместе. И все эти развлечения затем переходят к парцуфу Ап, и там уже можно получить, насколько это возможно. То, что остается от всего, очень важно понять, называется ОТИ. Отиот. Отиот — это буквы работы, отиот — вода. И кому они остаются? Тот, кто потом поднимается снизу вверх для того, чтобы получить силу работать со следующим экраном. Поэтому буквы отиот называются, по сути дела, келим, с которыми можно работать. И все понятие «танта» и ее цель — создать эти буквы, отиот. Но нет там пустоты, там наполнение. Теперь с нашей точки зрения ты спрашиваешь, как мы переходим из пустоты к наполнению. Есть у нас окружение, которое всегда полно. Я могу быть один раз пуст, другой раз наполнен, каждый проходит свои состояния. Если ты соединен с десяткой, десятка всегда наполнена в совершении. Вот я видел раньше 5-6 десятка у Орена, где они находятся в доме Рои Тауба. Вот, собрались. Ну-ка, помашите нам, поприветствуйте. Я просто полон зависти, очень положительной, 5-6, которые сейчас объединяются между собой. И если у кого-то подъем-падение, это частный случай. Должно произойти, но это гораздо быстрее, целенаправленнее, когда мы делаем вместе. Спасибо за вопрос, Хавзула. что происходит с женщинами Голландии. Да-да.

0: Yes, hello. My question is, who or what makes the decision to light in the Masach? Is it my eye or is it beyond my understanding?
1: Кто или что принимает решение? Повторите вопрос, пожалуйста.
2: Повторите, пожалуйста, вопрос. Там сигналы слышатся лучше, чем голос. Еще раз, пожалуйста. Кто и что принимает решение о чем?
0: Who or what makes the decision to reject the light in the Masach? Is it my eye or beyond my eyes?
1: Оттолкнуть свет на экране. Это я так вижу, или это выше моего понимания? Связь с тому, как я понимаю, вы спрашиваете на самом деле, что принимает решение оттолкнуть свет, прекратить получать и начинать подниматься от табура наверх. Делать это отторжение, правильно понял? Делайте мне рукой, да или нет? Прекрасно. Это очень хороший момент спрашивать. Как раз если мы посмотрим на чертеж, на эту точку, эта точка здесь возникает как будто что-то, что противоречит природе. Экран принимает решение прекратить получать. Цель творения — насладить свои создания. И вдруг возникает состояние, когда экран говорит: «Нет, я прекращаю получать». Это как бы против цели творения. Он как бы действует против природы. Это не совсем так. Почему? Потому что он знает, что здесь он не может получать больше. А в чем цель очищения? Цель очищения — при выходе следующего парцуфа получить еще благо, еще наслаждение. На более низком уровне, верно, но снова цель не останавливать здесь этот процесс и прекращать получать, не дай Бог. Цель творения — получить все благо и наслаждение от Творца, и поэтому он решает: в этой точке я прекращаю получать. И очищаю экран. Это для того, чтобы я смог получить больше, доставить еще больше наслаждения Творцу, но с меньшим уютом. И тогда действительно выходит следующий парцуф и получает наслаждение на более маленький уют. Процесс, который мы здесь видим, это не процесс прекратить получать и очистить экран, и там все закончилось. Нет, кстати, цель получить, увидеть, что с этой точки, с этого перекрестка я не могу получить больше, очистить экран и перейти к следующему авиюту, и там еще больше получить. Цель, на самом деле, в конце — это получить все, как можно больше. Это ответило на ваш вопрос?
3: English one.
1: Кажется, да, по улыбке.
4: Кен, туда раба хаверим. Слиха.
2: Да, большое спасибо, товарищи.
4: Килу, они не вин лама, а некудот.
2: Я понимаю, почему некудот переходит от этапа к этапу. Я не пойму, почему тамим за один раз заходит. Когда мы, например, едим, это же не сразу мы проглатываем все. Есть тоже развлечение даже при приеме пищи. Почему в Таамим есть только один вход света? Гилат, правильно. Развлечение в Таамим после принятия решения в Рош. Все выяснения, все проверки происходят в Рош. Происходит расчет в Рош. И в тот момент, когда произошел весь расчет, получение максимально возможного, только бы доставить наслаждение. В духовном это всегда по максимуму. Поэтому это называется тамим вкуса, когда сразу же наполняется все. Но когда мы принимаем решение уступить, есть очень много развлечений. Ну, посмотрите любые фильмы про любовь, драматические фильмы. Если вы видите в начале

0: фильма «Свадьба», то знайте, что будут беды. И в конце пропара будет любить, как только возможно. И когда свет покидает кли, уже зарождается стремление. И сегодня на уроке Раф объяснил, как разница между первой стадией и четвертой в стремлении. И мы должны развить устремление к духовному. И поэтому свет воздействует и все время хочет доставить нам благо, но на наши келим, на наши решимот, это воздействует как входы и выходы, входы и выходы. Все время, чтобы мы стремились и выстроили в себе желание, чтобы знать точности, что мы хотим, и просили бы об этом, и тогда Творец даст нам. И этого у нас нету в этом мире, нет желания к духовному. Как раз из входов и выходов мы выясняем правильное желание к духовному. И здесь корень всего. Мы уже видим в самом первом парцуфе, который вышел с экраном и отраженном свете, уже в первом парцуфе вход он полностью до конца. И при выходе есть очень много развлечений и выяснений, как мы уже много раз объясняли. Поэтому это, по сути дела, является моделью и корнем всего происходящего в жизни. Женщина МАК 62, пожалуйста.
1: Спасибо большое за возможность задать вопрос. У нас тоже такой есть маленький вопрос. А вот Малхут после многих-многих, да, отталкиваний этих девугов и потом не принимает она, потому что получает горечь, да, ощущает вкуса, а потом вдруг превращается эта горечь после многих отталкиваний в подслащение, в сладость вкуса. И вот это решимо, оно остается, это вот уже в памяти, и этим уже можно пользоваться, это какая-то маленькая есть реализация в этом. Спасибо.
2: Все, что, на самом деле, проходит кли, конечно, это предназначено для нас, чтобы мы могли пользоваться этим как частью процесса развития. И давайте вспомним, на самом деле, зачем, на что это Малхут, что происходит на практике в самом экране, что это за расчет, что он хочет, почему он решает получать, из чего, исходя из какой силы он решает, на самом деле, получать из Роши. Если мы вернемся в работу в группе, это величие Творца. Чем больше у нас есть в десятке величие Творца, так мы можем больше работать в получении ради отдачи. Еще раз. Чем больше у нас есть величие Творца, больше, мы действительно способны в поручительстве между нами создать ситуацию, когда мы можем преодолеть желание получать и взять большую ценность, более высокую. Это не преодолеть, это поставить большую ценность, величие Творца и стремление к свойству отдачи над выше. И это будет наша движущая сила. И на этой основе, по сути дела, получать. И отсюда, на самом деле, есть тут это сладкое поручительство. На самом деле, это та сладость, которая дает нам силу получать радиоотдачи.
1: Большое спасибо, но у нас не было перевода только. Все равно спасибо, Тодарва.
0: Прекрасно, вы нас почувствовали, мы вас чувствуем на самом деле. Это урок, где мы объединяемся, это главное, чтобы мы объединились. И вам тоже спасибо, чтобы мы объединились еще сильнее в требовании. В требовании раскрыть то, что Бааль Сулам, и Раф, и Рабаш настолько впечатляются от этого. И давайте в последнем клипе Раф что нам сказал. Он сказал, мы должны пройти все эти особенности во впечатлении, воодушевлении от того, что мы не можем оставаться в совершенном состоянии, потому что мы раскрыли, что оно несовершенно. Еще раз. раз. Мы обязаны пройти все эти ощущения во впечатлении, воодушевлении от того, что мы не можем оставаться в совершенном состоянии, потому что раскрыли, что оно несовершенно. Ну, мы продолжим на следующие уроки разбирать, что такое таамим, никудот, тагин, отиот, и буквально восполним всю эту картину на следующей неделе. А пока что большое спасибо.
2: Сообщение. Первое сообщение. Ближайшее воскресенье, 6 сентября, с 6.30 до 7.30 будет встреча товарищей, мировая, по теме «Пробуждаем снизу, зажигаем сердца в подготовке к региональному конгрессу». Мероприятие будет физически в учебном зале в Петах-Тикве и, конечно, в системе «Арвуд». Второе объявление. Приключение, которое называется «Каббала» перед предстоящим годом. Мы приглашаем вас на особый приятный вечер. Объединение, мысли, вдохновение, как нам гарантировать себе хороший год. 7 сентября, в понедельник, в гостинице «Ганэ Шимшон» в Эшкелоне под руководством Гилада Шадмона Орна Леви. Мероприятие открыто для знакомых и гостей. Линк на запись будет в сообщениях. И перейдем к песне.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем в работе». Зоар сказано, Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира. Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство и имущество и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И Зоар отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире. У него остался бы фонд сбережений. Что это за фонд? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот он получит после того, как уйдет из этого мира. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зеерампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, который выходит из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания осия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творения, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
1: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и Западом с намерением ради отдачи, они без сомнения работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
0: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хисарон, получает наполнение этого хисарона. И это потому, что ощущение хисарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хисарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хисарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хисарон. Но зачем нам нужен большой хисарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хисарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хисарон и стремление делают это важным.
2: אבל דרך העבודה היא בזמן שאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו.
0: Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения. Такие люди не уходят от работы, и несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
1: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Выше Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служение Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется быть вам всесильным. То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Барасулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получении для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями, даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю в мире сказанного. Все, что сделал Творец, сделал ради себя. И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством. И тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира. Где наши мудрецы сказали, не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшей Малхот, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано, Тора, Творец и Исраэль едины.
3: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зоар. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Зеранпин, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное, а фонд накапливается у него в мире будущем, что это Зеранпин, поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством возвращать к источнику, и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудин, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зеранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зеранпи называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, который называется Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая «Следующий мир». То есть она идет после Малхут. И это Зеранпин, земля жизни. И это суть Торы.
1: И сказано следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце злое. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власть питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка душе его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду, высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. Этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. У него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
3: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Сидре Ахре. И в этом смысл написанного «чужой человек поглотит все». То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущество, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, Он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано, богатство проглотит и извергнет его.
1: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малку. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать, делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано, и Звулон сказал, радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сасхар в шатрах твоих. Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сасхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон наследовал участие в войне, поскольку считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Исасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Исасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Исасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
3: Первое — в свойстве высшей Малхут. Когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Исасхара, то есть от Торы Исасхара. И это как сказано выше. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему. И это то, что сказано. Один дает другому долю от его Торы. Исасхар — это Тиферет. И от Торы Исасхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которая приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 Эйтин, советов. Это называется, что Исасхар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
1: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высший малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы,

0: свойство свет в ней возвращает к источнику, и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
1: Второе свойство — суть Торы, что называется «а фонд накапливается в мире будущем». И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется «плоды». И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
2: Статья
0: говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, и найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
3: Мы впечатлились из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи. Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
0: Прослушали статью 3-го тома Шлове Сулам. Что значит «вкушает плоды их в этом мире», а фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Барасулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы — это Тора исправления, а потом Тора наполнения. Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы», «Сот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения — это уже Тора наполнения — это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источнику, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафалим Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас.

0: сейчас исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется «фонд существует для будущего мира», в будущем мире. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включение своего в 9 первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется «фонд существует в будущем мире». Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в 9 первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод, целиком основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте. Потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе. Есть вопросы? Да.
1: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
0: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находится в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходят от клипы. Так как быть как можно больше соединенным, он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте, оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
1: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсума, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно, значит, это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
0: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства и по их характеру, или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно. И не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это выйдет у тебя больше философия и премудрость какая-то, но не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это, позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь — это самое более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. С точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечества. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойства, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей, я помню, в Китае и в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц, а потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Понимаешь? Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется, это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь. Приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это что-то плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь. Не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
1: Есть что-то, что я, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимум подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: На самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черные и белые, а посередине разные формы серого. Есть 9 сферот, 9 свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. Есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа. Посередине такого нет. Посередине. Мы говорим, средняя линия — это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. Это то, что ты говоришь. Как будто это черно-белое. Верно, или черное, или белое.
2: Да.
0: А между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думай, что 9 первых сферот — это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. 9 первых — это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое. Нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, и другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерный, немножко менее кошерный. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню Ехескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут Бельцы, Шмельцы, Гуры, Иерусалим, Бадац. Почему? Ну, просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того.
2: Так
0: нет такого, не может быть. Что это так, так или так? Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святое, немножко менее святое, согласно величине экрана, нет, ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе, так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, в которой человек находится, для него это крайние вещи.
1: Да. А что такое? Есть клипат нога. А? Что такое клипат нога?
0: Клипат нога – это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое середина половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога – это нет такого. Клипат нога – это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
2: Кен.
1: Да? А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее. Да.
1: Ну вот на странице 15 последнего абзаца написано, и лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы.
0: Амуд 115, куфтетва. Страница 115, куфтетва, в последнем. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и возопились на Израиля от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, и когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли, шинекра,
0: кли, которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать эти условия на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда в общем возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего. А в следующем вещами, в будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «И возопили сыны Израиля от работы». И возопили — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. И что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как это сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему, а до этого нет.
3: Ну.
1: Ну.
3: А? Состояние оптимистическое. А?
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
4: Кайт нащатев битрашмует машиур, мами тухан.
3: А сейчас поделимся впечатлением от урока, и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить, нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от товарища.
3: Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Начало Торы исправления — это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи». И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками,
5: действительно
0: подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже вы слушаете урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
3: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы и идем на войну, используем их в войне.
0: Но услышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, нет в середине наполовину. Проблема со звуком. Есть время, когда мы должны больше включаться, включать силы от группы. От десятки.
5: Мы
0: должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
3: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в уравновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которое мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец едины», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться, мы развиваем общий хисарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке, поэтому важно направлять все на конечную цель. Так, важно направлять все на конечную цель.
3: Мы слышали также о власти клипот, что чужой человек, если его вкус в работе от желания получать, так он под властью клипот, а если у него есть все это имущество, так все это под властью клипот.
0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе. Но я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
3: Рабаш говорит, здесь в статье получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность просить свет.
0: принял участие в уроке, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или хохмата Каббала.
1: Шалом лекулам. Анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию то, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой. Это важно для науки Каббала. Без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуд Сефирот, там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас. Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть введение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
0: Начнем со второго пункта.
3: Ухфиаму.
0: И, как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, не сходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени не сходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также не сходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот — Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне — Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагатнеи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Энсов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего, как было сказано выше. И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвано тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому распространение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними, ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего, по замыслу творения бесконечности, свет — полностью отдающий, в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположно ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе,

Самый лучший.

0: כותב לנו הרבש. מקודם, תחילה, הכל כשמתאספים, צריכים לסדר
1: שבחו
0: של החברים. את חשיבותו של כל אחד
1: нужно воздать хвалу товарищам, превознести важность каждого из товарищей. И в той мере, в которой он оценивает величие группы, он может уважать ее. А потом он должен молиться. Давайте еще раз послушаем. Прежде всего, когда собираются, нужно воздать хвалу товарищам, превознести важность каждого из товарищей, и в той мере, в которой он оценивает величие группы, он может уважать ее, а потом он должен молиться. Друзья, мы входим в субботу, с темой от личной молитвы к молитве многих. И мы будем интенсивно заниматься этой темой, и в отрывке, который мы сейчас прочитали, мы должны восхвалять товарищей. И вот вместе со мной ведущий Давид Шоум, наш дорогой товарищ, который с нами давно, впервые ведет трапезу, и у меня очень много теплых слов об этом товарище. Я нахожусь с ним в совместной работе, и особое в этом товарище. Я вижу хвалу его в том, что у него есть особое свойство. Он не только смог вместе со своей женой выстроить так, чтобы все время служить группе, но я каждый раз удивляюсь, насколько он может находить время и возможности еще больше служить группе, и это величие его. Давид. Спасибо, Алекс. Всегда взять пример с товарищей и тоже брать пример из Алекса — это великая вещь. И когда мы говорим о восхвалении товарищей, я хочу упомянуть мою десятку 5-17, где каждый товарищ особенный и великий в поколении. И мы каждый раз впечатляемся и благодарим за творение, которое мы изучаем. Как устроил Творец так, что только через товарищей ты не один. Есть кто-то всегда вместе с тобой. И это очень особая вещь. И сейчас вот так, когда мы собрались здесь все, подруги, товарищи, и подруги и товарищи подготовили нам все эти вкусы, все накрыли, и мы вместе хотим насладить Творца. Давайте поговорим между собой о молитве и об мнении между нами и с Творцом. Приятного аппетита всем!

0: Thank you. חברים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם שעשינו פה הכנה לסעודה. אז אמרתי לחברים שבכל סעודה שאני יושב פה,
1: Поблагодарим товарищей, которые сделали подготовку к этой трапезе. И на любой трапезе, когда я сижу, я слышу рава, все мировое кли вижу. И всех товарищей здесь. Есть ощущение семьи. Я очень волнуюсь, и даже когда я вижу это, у меня слезы текут. Я решил преодолеть себя и поделиться этим. И в особенности я хочу рассказать о раве, когда мы слушаем его уроки. Каждый раз это волнение от той любви, которую он передает нам в каждом слове, в каждом ответе, в любом отрывке, который он читает. Мы чувствуем, какая любовь есть у него, и что может передать эту любовь нам. И мы также можем вывести эту любовь людям, распространяя ее так, чтобы она распространилась по всему миру. Это поразительная вещь, что мы получили этот подарок от Творца, и мы должны передать его всем, чтобы все почувствовали то волнение, которое мы чувствуем в сердце, чтобы любая душа на земном шаре это почувствовала, и тогда на самом деле мы этим доставим огромное наслаждение Творцу. Давайте послушаем нашего любимого рава. Как мы сделаем так, чтобы было желание? Раф, и об этом мы тоже молимся, чтобы было желание пред тобой. Мы начинаем с нуля или даже с отрицательного, когда нет никакого желания к духовному, а только к материальному. И постепенно с каждой вещью так выясняем и просим. Это выяснение молитвы, выяснение работы. Нам нечего больше делать, только выяснить это. Все время находиться в беседе с Творцом, как представитель группы. И главное — это не прекращать. Ты можешь быть в разных формах переживаний в жизни, на работе, даже во сне. Затем вы увидите, что даже во сне вы находитесь в беседе с ним. Именно так. Будем просить, конечно же, человек да поможет ближнему, насколько этот подход будет принят всеми. В соответствии с этим мы сможем легко противостоять, справиться. Главное, чтобы это было принято всеми, что мы говорим с Творцом за группу. Есть у нас одно кли, и каждый может быть представителем этого кли по отношению к Творцу. Если мы захотим это сделать, наверняка мы добьемся успеха быстро. Но давайте согласимся между собой об этом, что с этого момента и далее каждый не оставляет Творца, но все время требует от Него, чтобы позаботился о нашем кли. Вот и все. Вперед, и вы увидите, насколько это нас объединяет и делает изменения, дает уверенность, дает жизнь. Удачи. Лехаем.
2: Хаверим. Миаса конкурс.
1: Друзья. Кто здесь проходил курс в кампусе Каббала? Кто делал? кто поднимал уровень в семинарах, кто знает о замысле творения, кто проходил курс десяток, кто проходил. Так есть новое, то, что называется курс десяток. И я хочу пригласить Асафа Моше представить. Ну, хорошо, курс десяток. Чтобы Нетанию тоже, чтобы видели. Итак, курс десяток. Это взять учеников, которые закончили курс первооснов и включились в сообщество учащихся, и на каком-то этапе кто-то, товарищ или подруга, говорят, что мы хотим десятку, и в этот момент мы обучаем его и вводим его в то, что называется курс десяток. Это больше маркетинг, потому что там не изучают только работу в десятке. На этом курсе учатся, как быть членом Бней Барух, изучая все первоосновы от работы в десятке, как ведут себя на семинаре, оплата маацера, величие рава. Просто дают все основы, чтобы каждый ученик мог стать членом Бней Барух. И мы сейчас закончили первый цикл. Кто вел этот процесс, это Ария Кадош и Асав, который находится вместе со мной, вот Ария внизу слева, которые проложили первый маршрут, в котором десятки человек включились и идут по этому маршруту. Они делали это не сами, а с большой командой инструкторов. Ну, давайте послушаем Асава. Мы говорили о распространении, о терминале мысли. А здесь будет терминал десяток, потому что это ускоряет, очень ускоряет процессы. Потому что то, что мы видели своими глазами, просто невозможно поверить. Вступают товарищи и подруги, как ты сказал, с самого начала пути, и за 3-4 месяца они готовы находиться в десятке, включая все. Знают обо всем, чувствуют все, принимают все. Был у нас даже урок на тему «Глава десятки». И мы знаем, что даже мы не так легко восприняли. И мы объяснили, что такое «Глава десятки». Ну хорошо, объяснили, давайте сделаем. Они просто это делают и делают. И это удачно у них проходит, они в большом впечатлении. И это то, что мы не видели в прошлом, это просто чудо, то, что здесь происходит. Нам взяло в десятках это воспринять несколько лет, они просто за несколько месяцев вошли в этот ускоритель, это было принято десятки. И Давид Шоум говорил о распространении, о том, чтобы вывести это наружу. Я хочу сказать о команде. И на этом курсе вообще есть команда инструкторов и инструкторш, которые ведут эти курсы просто исключительно. Это люди, которые делают все ради цели, чтобы были еще товарищи и подруги, которые смогут просто постичь духовное. И они делают все для этого. И также на этом курсе у нас были инструктора-инструкторши, которые умеют почувствовать сердце ученика, умеют выполнить свою работу, которые денно и ночно думают, что еще можно сделать. Быть с такой командой, с такими людьми, это просто сверхблагословение. Это просто зажигает тебя. ты говорил, что это Ария и я, это не Ария и я, это команда, которая выстроила эти десятки. Я хочу сказать Лихаю, тот, кто это делает денно и ночно, занимается этим распространением, чтобы подготовить новых товарищей, подруг, готовых работать в десятке. Спасибо всем, Лихаем. Да, друзья, где-то меньше года назад мы решили, что мы меняем структуру обучения на иврите. Это благодаря успеху Михаила и Авиу, который делает в мировом кли, и за достаточно короткое время, и Итай Рафаэль, который скромно стоит рядом со мной, буквально управляет командой уже более 100 товарищей и подруг, которые помогают, проводят лекции, сопровождают, только чтобы здесь была целая система. И главное, что это ты закончил кампус, ты присоединился к учащимся. Если ты хочешь, выбираешь на курс десяток. И дальше ты выходишь в десятки израильских групп. И этот маршрут, он просто тот, который не мог бы выстроиться, что есть 100 товарищей, которые это делают, и есть еще 100, о которых мы не знаем. Если вы хотите сделать что-то в распространении, мы вас ждем. Лихаим Небарух. Клип, пожалуйста. Окончание курса десяток 2026.

0: אומר לנו הרב שלנו,
1: говорит нам наш рав,
0: כנס קבלה לעולם העולמי ב-2015.
1: В 2015 году на мировом конгрессе он сказал, все направлено на взаимное поручительство, где все сконцентрированы очень сильно, и все условия необходимы для обращения к Творцу. Это то, что требуется от нас для того, чтобы поднять ман. Давайте сделаем вместе семинар на трапезе и раскроем наши сердца, как мы поможем друг другу правильно молиться. Как мы поможем друг другу правильно молиться.
0: Давид,
1: скажи мне, ты помнишь, что когда-то здесь были стажеры? Я скажу тебе, я не могу забыть, не то чтобы я помнил, не могу забыть. Так ты скучаешь по ним? Все время скучаю. Я видел здесь товарищей, подруг, которые приехали из мирового кли, из Израиля, и были здесь, изучили все системы Бней Баруха и прекрасно помогали нам. И они здесь продвинули много вещей, которые нужно было продвинуть. И я уже начинаю скучать, что же мы делаем. Слушай, я тоже впечатлился, как наша организация выстроила такую программу для стажеров. Я видел клип. Я хочу сказать тебе, что через некоторое время приезжают сюда стажеры. Это уже будет второй раз. Но я вам открою секрет, с воскресенья. И я хочу представить двух представителей, Джон из Торонто и Викторию из Австралии. Пожалуйста. Большое спасибо, дорогие друзья. Приветствуем израильское КЛИ, все мировое КЛИ. Я хотел поблагодарить всех за возможность участвовать в этой программе вместе с остальными товарищами в Петах-Тикве. Просто такая честь быть близким к товарищам, великим поколениям, и встретить всех товарищей, которые приезжают на этот стаж. Мы будем вместе, мы будем на уроках. Мы будем на работах во многих действиях вместе. Большое спасибо всем товарищам в Петах-Тикве, организаторам этой программы стажа и всем, кто помогает выстроить для нас это прекрасное окружение. Спасибо моей десятке, всем, кто распространяет. Я просто проношу их в своем сердце. И я должен снова буду передать товарищам все, что мы получим здесь со всеми проектами, которые мы разрабатываем вместе, и чтобы было у нас прекрасное ощущение ответственности, взаимной связи и глубокого понимания, как строить вместе молитву. И я бы хотел вернуться и помочь моей десятке. Если бы я мог помочь десятке еще больше сплотиться, этого бы хватило. Спасибо за возможность и всех товарищей, которых вы видите здесь. Все, кто на экране, приходят со всего мира, приезжают на эту программу стажа. Лехаим, друзья!
2: Огромное спасибо за такую уникальную возможность. Сейчас меня переполняет столько разных эмоций. С одной стороны, огромная благодарность и радость за то, что существует такой центр, что у нас есть возможность приехать сюда и увидеть, как живут наши товарищи и подруги, как они совмещают серьезную работу, работу в десятке и учебу, а также жизнь в этом мире. С другой стороны, меня раздирает огромное любопытство. Как же у вас все здесь устроено? Как этот дух, эта связь, эту атмосферу вы смогли построить? И как мы можем это перенести к нам, откуда мы приехали, вдалеке от Израиля, вдалеке от этого центра? Но со всеми этими чувствами я также чувствую огромный трепет, потому что я приехала сюда не одна. Со мной приехали мои подруги из моей десятки. Я их везу в моем сердце. И из-за того, что такой трепет, я боюсь не оправдать их ожидания и эту оказанную для меня честь. Перед поездкой кто-то мне сказал: «Ты едешь домой, к себе домой». И вы знаете, эти слова так глубоко вошли в мое сердце. Я действительно чувствую, что я еду домой. Я очень надеюсь получить благословение Творца и помощь Творца, что мы сможем правильно использовать эту возможность, впитать то, что мы здесь получим. И самое главное, что мы сможем передать эту любовь Бней Маруха, взаимоподдержку Бней Маруха туда, где мы живем, вдалеке от вас. Большое вам спасибо.
1: Да, друзья, я прежде всего хочу благословить всех стажеров, которые приезжают сюда. И эта программа, она очень особенно в понимании того, что правильно, стажеры будут с нами, получат огромное впечатление, будут ездить на экскурсии, участвовать во встречах, получат огромную любовь. Но есть еще одна сторона, что каждый из нас, каждый, кто сидит в этом зале, он может получить от этой программы огромные подарки, огромные впечатления. Просто подъем на следующую ступень от того, что будет участвовать во встречах. Благодаря тому, что примет стажеров с благословением, поможет привести их сюда из аэропорта домой, как мы слышали. И это программа, которая называется «Стажеры», которая теоретически предназначена стажерам, но в действии помогает всем нам здесь подняться на еще одну ступень. И этими словами я хочу благословить каждого из Бней Баруха на то, что приезжают сюда товарищи, которые хотят соединить свои сердца, включиться в наши сердца, и все мы, каждый из нас, нашим усилием может это принять, согреть и поднять. Так удачи всем нам, только благодаря всем вас и благодаря любви. Удачи! Друзья, у меня есть двойная причина пригласить 5:23 на сцену. Пожалуйста. Хорошо, друзья, на самом деле это двойная радость находиться на сцене перед вами. Родились у нас две дочери, у меня и у Шая. На самом деле это невозможно охватить, когда ты понимаешь, что вся эта группа все время думает о тебе, заботится о тебе. Ты чувствуешь все время, что тебя просто держат. Ты чувствуешь, что все, что есть у тебя в этом мире, даже в материальном, это благодаря твоим товарищам, благодаря тому, что они думали о тебе, молились о тебе, просили за тебя. О том, что тебе нужно, не о том, что ты хочешь, а о том, что тебе нужно. Верно, у нас на самом деле есть прекрасные товарищи, не знаю, что бы было без 5:23, без жен. И вообще поблагодарить всех жен Небаруха, как вы заботились о нас, чтобы у нас каждый день была еда, и связывались, и вся эта забота, это буквально... Да, секундочку, сейчас скажем.
3: Это
1: просто склоняет желание получать, какая у нас группа есть, с одной целью — доставить наслаждение. Большое спасибо женщинам Петах-Тиквы 4 и 41, которые все время готовят еду, помогают, дают советы. Огромное спасибо, без этого не знаю, как бы мы все это прошли. И последнее спасибо, конечно же, Творцу и нашему Раву, который ведет нас этим путем. И, понятно, Рабаш и Бальсулам, без которых на самом деле я бы не хотел детей. Ну да, да. У каждого ребенка есть каббалистические имена. Благодаря нашим каббалистам Лихаим. Спасибо. Обратите внимание, родители и дети. Мы вскоре пригласим детей вот здесь справа петь. Мы это делали на прошлой неделе.

Когда ты находишься с товарищем, и человек помогает ближнему, вы можете связаться между собой так, что у вас всегда будет сила обратиться к Творцу и просить об исправлении. Когда ты находишься с товарищами, и каждый помогает другому, вы можете связаться между собой так, что всегда будет у вас место обращаться и просить исправление у Творца. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клей. Всего доброго, друзья!

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем в работе». Гизор, сказано, Раби Аба сказал, «Зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира». Зор спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство и имущество и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И Зор отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему...

0: чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
1: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания сия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И Он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творения, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
0: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и Западом с намерением ради отдачи, они без сомнения работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.

0: יש לאדם עבודה גדולה,
1: поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хисарон, получает наполнение этого хисарона. И это потому, что ощущение хисарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хисарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хисарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хисарон. Но зачем нам нужен большой хисарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хисарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хисарон и стремление делают это важным. Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы, и несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
2: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей Малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Высшей Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, Всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется «быть вам всесильным». То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется «я дал вам силу почувствовать, что я Творец». Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Барасулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получение для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. В мире сказанного «все, что сделал Творец, сделал ради себя». И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством, и тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира, где наши мудрецы сказали: не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшим Малхот, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано: Тора, Творец и Исраэль едины.
3: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зор, ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Зеранпи, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное: а фонд накапливается у него в мире будущем. Что это Зеранпин? Поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды.

0: плоды, а плоды — это награда за работу. Поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудот, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль Единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зейранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зейранпи называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, которые называются Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая следующий мир. То есть она идет после Малхут. И это Зейранпин, земля жизни. И это... суть Торы.
1: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власть питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду, высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он достаивается сути Торы. И это называется совершенством. И этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
0: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Ситре Ахре. И в этом смысл написанного «чужой человек поглотит все». То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. и это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит: человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано: богатство проглотит и извергнет его.
1: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света вне, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малхут. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано: «И Звулону сказал: радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сосхар в шатрах твоих». Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сосхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон наследовал участие в войне, поскольку он считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Иссасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Иссасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Иссасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
0: Первое — в свойстве высшей Малхут. Когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Иссасхара, то есть от Торы Иссасхара. И это, как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И это то, что сказано: «Один дает другому долю от его Торы, и Сосхара — это Тиферет». И от Торы и Сосхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это, как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которая приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать. Ведь плоды называется прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 этин советов. Это называется, что Иссахар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
1: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высший Малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зерампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампера, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы.
2: Хайну.
1: То есть следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
0: Второе — свойство «суть Торы», что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство Малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как выше Малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
3: כן, אז מאמר
1: Статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, который порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
4: Мы впечатлились
0: из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи. Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
1: Прослушали статью 3-го тома Шлавей Сулам. Что значит «вкушает плоды их»? В этом мире фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Барасулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы – это Тора исправления, а потом Тора наполнения. Тора исправления – это Тора, которая называется «Советы», «Сот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения – это уже Тора наполнения – это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источника, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли, святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафалим Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется «фонд существует для будущего мира». Будущего мира. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включение своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется «фонд существует в будущем мире». Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Махсом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод целиком, основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте, потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе.
4: Есть
1: вопросы? Да.
5: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
1: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находятся в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходит от клипы. Так как быть как можно больше соединенным? Он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
5: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсома, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно, значит, это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
1: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства и по их характеру, или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно. И не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это видит у тебя больше философия и премудрость какая-то, но не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной, а намерение определяет это, позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь — это самое эффективное, более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть. С точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечеству. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойства, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей, я помню, в Китае и в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц, а потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется, это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь. Приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это что-то плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь. Не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
5: Есть что-то, что я, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимумом, подъемы, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
1: На самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черное и белое, а посередине разные формы серого. Есть 9 сферот, 9 свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. И есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа. Посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия — это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. Это то, что ты говоришь. Как будто это черно-белое. Верно, или черное, или белое.
5: Да.
1: Между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думай, что 9 первых сферот – это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. 9 первых – это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое. Нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, или другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерно, немножко менее кошерно. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню Ехескель, сын Ревы. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут бельцы, шмельцы, гуры, русалаем, бадац. Почему? Ну, просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того.
5: Так
1: нет такого, не может быть. Что-то так, так или так.
5: Человек
1: уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святое, немножко менее святое, согласно величине экрана, нет, ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе, так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, в которой человек находится, для него это крайние вещи. Да.
5: А что такое? Есть клипат нога. А? Что такое клипат нога?
1: Клипат нога — это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога — это нет такого. Клипат нога — это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
5: Кен.
1: Да?
5: А как Малхут может подняться в бину счастья других?
1: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее.

0: Да.
1: Ну вот на странице 15 последнем абзаце написано: «И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы».
2: Амуд 115, куфтетва.
0: Страница 115, куфтетва, в последнем. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и в записи на Израиле от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда в общем возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего. А в следующем вещами, в будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «Изопили сына Израиля от работы». И «Изопили» — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. И что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему. А до этого нет.
2: Ну.
0: Ну.
2: А?
1: Состояние оптимистическое. А?
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить. Нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от
2: товарища.
1: Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Сказал вчера, Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи». И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, действительно подняться по ступеням и приблизиться к Творцу, потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже будет слушать урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы идем на войну, используем их в войне.
0: Но мы слышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, нет в середине наполовину. Проблема со звуком. Есть время, когда мы должны больше включаться, включать силы от группы. От десятки. Мы должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в уравновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которые мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец едины», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наше отношение только. В нашем усилии соединиться мы развиваем общий хисарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке.

0: йога.
1: Но
0: я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
2: Аббас
0: говорит, из статьи получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность просить свет.
3: Принял кто-то часть урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала.
1: Шалом лекулам. Анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию, то, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой, это важно для науки Каббала, без введения.

0: Мне невозможно присоединиться вообще к Талмуду Сефирот. Там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас, Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть видение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
1: Начнем со второго пункта. И как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, не сходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени не сходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также не сходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
0: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот. Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне, Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тфилин включает в себя шесть сферот, называемых Хагат Неи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Инсов, то есть замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего. Как было сказано выше, и для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацлут, Брия, Ицира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвана тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому сопровождение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними, ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего, и по замыслу творения бесконечности свет — полностью отдающий, в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположно ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем. И не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. И после того, как свет покинет его, оно начнет очень сильно стремиться к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально смотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
1: Мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга, и в конце урока у нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги урока в десятке. Давайте активным образом входим в урок вместе.
0: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя, включает в себя, содержится во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
1: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться. Но не может быть замысла творения вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
0: и зная, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
1: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения.
2: Махшевет Абрия.
1: Замысел творения. Наслаждать свои творения. И уже находится там внутри.
2: Арацон ликабель.
1: Там внутри уже заложено и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется кли, сосудом. И тогда говорит Бааль Сулам, что они отдаляются, отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот нисходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, и тем, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит, и можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходят со ступени на ступень, в той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера материализации желания получать. Желание получать, он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяется, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо. Хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней. А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступени есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней. И в них материализуется, и свет становится грубее, мутнее даже. И желание сильнее, грубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях. То есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе. И в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
0: Это место, место называется «Мир Асия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется «мерой жизни, содержащейся в этом теле, в гуф».
2: То есть
1: он разворачивается, да, и идет в мир Асия, доходит до мира Асия.
2: Улам Асия.
1: Мир Асия, улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение свет называется жизнью.
2: Гуф.
1: Это мир Асия, гуф. Это желание. Ну, то есть, не, дай Бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь – это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью.
2: Гуф,
1: то, что гуф, нет, гуф — это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно от Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, скрытие. То есть он находится тут в скрытии. И в скрытии он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле. Это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая, что называется, заповедями. Но наши желания, но именно наши, даже не направлены на Творца, желания, которые мы хотим направить на Творца, это значит, что мы выполняем заповеди. В этом разница между Торой, которая называется Торой, Тора называется светом, возвращающим к источнику, а заповедь называется исправлением желания.
2: Кен. К
0: Когда написано, что материализуется в полной мере, что это значит?
1: Желание материализуется, то есть отрывается от Творца и теряет свой корень. Теряет именно то, что именно он хочет, чем он хочет наполниться. Это называется, что он материализуется.
0: Что значит вместе связаны?
1: Связаны вместе свет и кли. Связаны вместе. Что значит связаны вместе? Что невозможно разделить между ними то, как они исходят свыше, идут свыше, так они и уменьшаются, так они материализуются. Вот как были они в мире бесконечности, что их нельзя было различить, так они спускаются, спускаются и спускаются и соответствуют друг другу. Свет и кли. Что можно сказать, то как этот материализуется, так и этот материализуется, как этот материализуется, так и этот материализуется. Вот так.
0: Трудно понять. Мы говорим, что в духовном есть подобие свойств. Это, собственно, одно тогда. Это то же состояние, когда есть подобие свойств.
1: Когда это спускается сверху вниз, это все меньше и меньше меры свет и кли, которые, конечно же, находятся между ними в совпадении по форме. Поэтому называется, что они материализуются вместе и спускаются вместе. Ну, скажем, кли находится в мире Брия, или кли находится в мире Ацилут, или Адам Кадмон. Так? Так в каждом месте кли — это меры совпадения по свойствам с со светом, где свет в мире подобия по форме наполняет кли. Это называется, что они связаны вместе. Если свет не будет наполнять кли, то как кли тождественно свету и не связаны вместе, тогда это не называется, что они находятся в каком-то месте на духовной лестнице.
0: И таким же образом это происходит и в остальных творениях в этом мире. Так что все различие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что до тех пор, пока желание получать лежащееся в свете еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется пока еще находящимися в духовных мирах, которые выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется уже как находящееся в этом мире.
1: Это за творение в этом мире. Что значит творение, которое желание получать приобретает разные формы, которые называются творениями? Мы все-таки говорим о неживом растительном животном и говорящем, которое мы видим. Нет. Мы говорим о творении. Мы говорим о творении, которое называется желанием получать, которое приобретает различные формы. Желание, желание. Вот. В состоянии скрытия, где есть гуф и жизнь в нем. Не идет речь о нежимом, скажем, камне, растительном там деревья, травка, животные, это разные животные, и скотина, и человек. Но он может взять просто эти названия согласно языку ветвей и прочитать в них формы желания получать. То есть мир Асия — это не мир, который мы ощущаем в наших пяти наших материальных органах ощущениях. Мир Асия — это мир духовный. Никогда наука Каббала не говорит ни единым словом о том, что мы раскрываем в пяти органах ощущений наших телесных, наших животных. Это называется иллюзорный мир. О нем вообще не идет речь, он не существует. В духовном ощущении он существует только в животных ощущениях. и не меняются. Мы можем вот этот гуф и жизнь в нем, который нарисовал здесь, поднимать по духовным ступеням, по самым высочайшим. И вместе с этим человек, которого я изобразил тут как животного, останется вместе со своим существованием, когда я нахожусь на самой высокой ступени. А мое тело не изменится. Ему надо кормить и все давать необходимое, чтобы он существовал и жил. Вместе с тем, что кли, мое духовное кли с духовным светом, могут быть на самых высоких ступенях в слиянии с Творцом. А вот это животное тело не имеет отношения вообще к моей работе. Человек обязан жить внутри своих желаний, их различать, сортировать и исправлять. Мы говорим только лишь о желаниях.
2: Все?
1: Хорошо?
0: Свет, который не чувствует свой источник. Есть свет, который чувствует свой источник.
1: Что значит нашей жизнью на самой нижней духовной ступени? У меня есть сейчас желание. Я, скажем, нахожусь сейчас в мире Асия. Не мое тело, но мое «я» внутреннее. Так я чувствую свои желания, различные желания.
2: Так?
1: Эти желания, они не направлены на Творца, я его не знаю, не знаком с ним. Я не знаю, кто он и что он. Эти желания, их придает им жизнь, что-то духовное. Я не говорю о желании заполнить брюхо, да, как животное. Я не говорю о желаниях человеческих, где это деньги, почести, слава, познание. Я не говорю о желаниях, которые относятся вот к этому телу, которое называется животным, где есть тут желания телесные и человеческие желания. Телесные — это еда, секс, семья, скажем.
2: Так.
1: А человеческие, как мы говорили, это деньги, это уважение и это знание. Знания. Я не говорю об этом. Это относится к моему животному. Вот эти вот желания, о которых я говорю, которые есть во мне, как мое внутреннее тело с моей внутренней жизнью, это желание, которое ищет что-то выше того, что ищет вот это животное. Нет в них желания, направленного на Творца. Я его не знаю, не чувствую. Поэтому называется, что находится в скрытии. То есть я говорю, скажем, о точке в сердце. Я говорю о кли, которое настолько мало, что было когда-то слито с Творцом, а сейчас стало настолько маленьким, что потеряло свою связь с Творцом. Настолько есть минимальный уровень жизни.
2: Минимум.
1: Минимум. Это то, что он нам рассказывает. Продолжай.
0: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Ибо эти четыре буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения, чего бы там ни было.
1: Кто знает об этом? Это укоренено, заложено уже в замысле творения. Свет, который распространяется и порождает из себя желание, этот свет, он является первичным, он первый. Желание же вторично.
2: И
1: тогда внутри света уже заложена вся программа. И вот эта вот программа строит кли в формах таких вот развития алеф, бет, гимел, далет. Сам свет — это корень, шорош, где в этих четырех ступенях развития света шорош мы не берем пока что еще в расчет. Это свет еще до желания, где юд, эй, вав, эй, этим названием раскрывается нам свет, который наполняет кли. Что тут есть желание, желание, готовое наслаждаться. Так? И этим заканчивается процесс развития кли. Ну, потом уже первое сокращение и так далее. Как реакция. Уже в качестве реакции, уже снизу вверх, со стороны желания. Но тут вот уже желание готово наслаждаться. То есть тут уже закончено, завершено желание сверху. Поэтому от света, всюду, где бы то ни было, в любом месте, где это будет, свет. Там необходимо пройти четыре стадии, четыре этапа, где последний этап развития света будет кли. Должно быть между светом и кли юд-кей, юд-гей, вав-гей. Имя Авая.
2: Ахерет кли ло яргиш рацион.
1: А иначе кли не ощутит желание, не ощутит свет, не ощутит источник и не будет реакции.
2: Веблитгува эн нивра.
1: А без реакции нет творения.
2: Закол хаяв льет рак алидей.
1: Это все должно быть только за счет того, что свет работает над желанием. Тут в свете уже есть желание. Желание изначальное. А тут уже желание готовое.
2: Замышумер.
1: Это то, что он говорит, порядок вот этот вот нисхождение по форме, получение окончательной формы в этом мире. Ну хорошо, он говорит обо всем нисхождении. Ладно, неважно. Четыре стадии, которые есть в имени, четырехбуквенном имени, и там включается все мироздание. Что значит все мироздание, вся реальность? Развитие желания до желаемого состояния. Ничего больше не надо со стороны Творца, этим все заканчивается. Он больше уже ничего не может сделать в творении. Все остальное уже относится к реакции. И тут уже реакция. И все остальное тут тоже уже исходит уже из желания.
2: Так вот.
1: То есть здесь, в этом всем развитии, свет первичен. С этого момента и дальше уже желание является первым. И уже начинается развитие в реакции. Он хочет сократить себя, экраны, уподобление Творцу, большие, малые состояния разбиения. Все исходит. То есть уже кли опережает свет, если можно так сказать, хотя кли опережает свет, пока не сходит до этого мира. То есть вот это называется не сходит до этого мира, этот мир, пока не заканчивается ограничивает все развитие, Ак и Ацелут Брия Яцера, и вот этот мир, это мир Россия, пока не сходит. И вот это, в принципе, можно сказать, это уже Авая. Начало буковки Ют, Ацелут — это Ют, потом это Гей, это Вав, это Гей. И это уже Авая.
2: Авая Шлема.
1: Это уже завершенная, полноценная Авая. Сверху вниз.
2: Мазутумерет. Безе бемет нигмерет абрия.
1: Но этим на самом деле завершается творение сверху со стороны Творца. Когда вот эта вот изначальная корневая авая уже реализуется в самом желании. Поэтому он говорит, порядок, распространение, довести желание получать до конечной формы в этом мире. И снизу вверх, когда происходит подъем, то здесь уже кли, который предваряет свет. Поэтому называется, что творение определяет ступень развития. То есть прежде чем творение ощутит, как проходит через него, и он решает по поводу каждого действия, хотя само действие не он делает, свет делает, но он хочет, чтобы свет проделал с ним, и тогда он идет вместе с Творцом. И прежде чем есть такое решение, не происходит ничего. Это значит, что кли предваряет свет.
0: И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот. Хохма, бина, тиферет, малхут и в их корне. Этих десяти сферот, потому что сфера тиферет включает в себя шесть сферот, называемых хагатнеи, а их корень называется кетер. Хотя в основном они называются хубтум. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацелут Брия Ицра Асия, и мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности энцов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения.
1: Еще раз, мы говорим о желаниях. Когда говорим об этом мире, это тоже желание. Последняя ступень Васия называется этим миром, и это желания, оторванные от Творца, которые потеряли связь, потеряли источник. Откуда они? Не говорится о теле. Есть в этом иногда какие-то неточности в объяснении, когда мы говорим «духовный мир», потом говорим «махсом», потом «этот мир», и я рисую человека. Это для лаконичности. Вы должны просто понимать, о чем идет речь. Насколько это возможно, все время убирать свое «я» каждого от своего материального тела, вот от этого тела белкового, со своими желаниями, которые заставляют необходимо, чтобы существовать, и человеческие. Тогда о каком желании говорим? Говорим только о желании, которое направлено только на Творца. И человек, который находится здесь, и я рисую человека, да, в его как бы теле, и все, что у нас есть в этом теле, мы об этом не говорим, это иллюзорный мир, а все, что может быть от сердца связано с Творцом, только об этом мы говорим, только об этих желаниях.
2: Барур?
1: Это понятно? Даже мир Асия или этот мир, мы говорим о желаниях, которые есть в нашем сердце, направленные на Творца. Желание, которое тело развивает как телесное желание, или развивает как человеческие желания, об этом речи не идет. Это относится к иллюзорному миру.
0: Почему есть одно желание, почему говорят о желаниях?
1: Ну, потому что это желание относится к моему существованию, называются иллюзорными, потом они исчезают. Эти желания должны быть так. Это вот этот вот иллюзорный мир. Эти желания должны находиться в нас для того, чтобы мы начали с них развивать точку в сердце. До того, как ты заходишь на поле, на игровое поле, на поле, где ты будешь работать, это твое существование, да? Ты говоришь, я хочу зайти на поле. Что значит работать со своим сердцем по отношению к Творцу? Состояние до того, как ты начинаешь работать с сердцем по направлению к Творцу, называется иллюзорным миром. Это как все человечество, которое в нем находится, да, в этом состоянии. В момент, когда ты начинаешь свое сердце направлять на цель творения, и в этом ты ощущаешь себя как ты. И это важно. Все остальное становится все больше и больше как средство. То есть ты как бы, оно тебе необходимо, чтобы с этого прыгать вверх. Но иногда ты снова падаешь вниз, в то состояние, когда ты находишься только в этих иллюзорных желаниях.
0: То есть это, собственно, духовные желания, те средства.
1: Когда ты хочешь исправлять свое сердце, средство для исправления — это та сила, которая приходит свыше. Называется Тора. Свет в ней возвращает к источнику.
0: И оно обязательно сразу же состоит из света и кли, то есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из ацмуто, как из сущего, из сущего. А желание получить свет возникает нечто новое.
1: Что значит творение, новое творение? Творение — это значит ощущение существования внутреннего моего существования духовного. Даже в отрыве от Творца, даже я чувствую себя плохо, хорошо, оправдываю его, проклинаю, неважно что. Но по отношению к духовному, потому что я нахожусь в конце лестницы, которая спустилась сверху вниз, но я нахожусь уже на лестнице, да, в самой нижней точке. У меня нет связи с Творцом, нет у меня ощущения доброго, несущего добро, вообще, что он есть, есть скрытие на него, и скрытие на то, что он добрый, управляющий, но у меня есть все-таки некое отношение к нему. Это означает, что я есть творение, все еще творение. При этом, если я полностью отключаю, отрываюсь от этого ощущения, что я как-то отношусь к нему и к этому пути, хотя я не чувствую там ничего еще пока, но полностью отрываюсь, это называется, что я выпадаю в животное состояние. И Бальсулям не боится этого слова, и так он говорит, и не стесняется. Животное состояние. Я полностью оторван от духовного и животное во всех смыслах. Потому что нет во мне желания, которое связано с этой лестницей и ступенями. Так вот, творением называется желание получать со светом в нем, которое хоть в чем-то все-таки относит себя к этой лестнице.
0: И когда мера света исходит из ацмуто, как сущее из сущего, а желание получать свет возникает как нечто новое, сущее из ничего.
1: То еще находится в этой авая, сверху вниз, которая. При этом желание, которое мы представляем себе как животное, наше желание, и все похожи на животных, то есть телесные и человеческие. Они не меняются, они не относятся к этой авая. Они такие, какие есть. Человек может подниматься по духовным ступеням, и при всем при этом будет хотеть все то, что нужно его телу. Ну, понятно, что эти вещи получат форму такую, такой вид очень такой минимальный, но понадобится использовать это, пользоваться ими все-таки как, да, как насущное, необходимое.
0: И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, оно обязано спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия и Цирая Сия. И тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых гуф, и светом жизни в нем.
1: Вопросы.
0: Когда он пишет, что желание получать придет свое формирование в своем конечном виде, есть какое-то выяснение?
1: Его конечная форма, когда он полностью отрывается от источника, вплоть до того, что можно описать, да, что он оторвался. Я не знаю, как даже это сказать. Принадлежит все-таки еще авая, там есть еще свет и кли. То есть это значит кли, это желание. А свет, который придает жизнь этому желанию, свет исходит из Творца, а кли – это результат света, когда они спустились вместе. Но когда дошли вместе до такой минимальной формы, что в желании нет ощущения, откуда он. И в кли нет в свете ощущения, что он принадлежит Творцу. Поэтому называется это тело и жизнь в нем, гуф. Но ощущение гуф и жизнь в нем — это ощущение скрытия. И поэтому называется, что пока еще находится в этой авая, в самом ее низу.
0: Мы говорим, что и в нашем мире мы можем видеть свойства дачи в природе.
1: Наш мир — это отпечаток духовного мира. Отпечаток — это нечто другое. Есть особый материал, особое желание, которое не принадлежит желанию Творца, поэтому называется иллюзорным миром, где в нем это как печать оставила, да, свой отпечаток от духовной структуры в этом мире. И тут не меняется уже, в принципе, ничего. Ну, меняются, конечно же, вещи в человечестве. И эти вещи, и весь этот процесс, который проходит человечество, это продвигает человека. Но то, что продвигает, это не развитие материи, а та самая точка, которая находится в скрытии, точка, которая находится в конце всех ступеней лестницы, да, которые сходят сверху вниз, и она начинает развиваться снизу вверх. И вот развитие этой точки приводит к развитию также и человеческого общества, человеческих желаний. Но это внешний такой результат. Если бы не было развития относительно Творца в том самом желании, которое является конечной точкой авая, то в этом мире не было бы никаких изменений. Все были бы как животные. Но только именно потому, что внутри этого животного, можно сказать, внутри, да, там, где облачается, да, душа в теле, да, биологическое тело. Нет, такого нет, конечно же. Но именно потому, что тут есть желание, которое относится к развитию, желание в конце авая, поэтому то и человеческие желания, они тоже изменяются. И человеческое общество, да, все это общество, где все подобны животным, оно как бы развивается, пока эта точка не раскрывается, и что называется, точка в сердце. И все вот эти вот желания человеческие, они направлены таким образом, чтобы развивать эту самую точку, помогать ей, содействовать ей в ее развитии. Но не то, что они сами по себе становятся килим. Желания, которые развиваются в человеке, хотя он и исправляет их по отношению к людям, которые в этом как бы мире, но эти желания духовные. Как это сказать? Получают как бы другие формы. Деньги, уважение, знание, отношение к другим, люблю их, пренебрегаю, ненавижу. Это человек, наши человеческие желания. Не их нам надо исправлять. Это значит, что придет в момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются желания, которые уже относятся к авая. Желания гораздо большие, глубокие, желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе надо только исправлять, и этим ты придешь к концу исправления. Совсем не так. Пробудятся тут такие желания, которые называются клипот. Вот их тебе понадобится исправить, и в них ты придешь к концу исправления. А желания, которые есть между нами сейчас, по отношению к человечеству, между нами в группе, это не клипот. Почему? Они не направлены на Творца. И поэтому не их мы на самом деле исправляем в духовном. Благодаря им мы удостоиваемся духовного. Это пока тут подготовка.
0: Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения, желание получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвано тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света в Кли его последующее исторжение из Кли делает Кли пригодным к его предназначению. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом.
1: Да, здесь мы приходим к изучению уже общих свойств между Кли и светом. И именно потому, что свет — это отдача. Я не знаю, что такое свет. Название такое, да? Это отдача. Творец, Боре. Здесь положительное что-то, только лишь.
2: Аришон.
1: Первичный.
2: Акувеэлахен.
1: Поэтому все определяющее. Определяющий.
2: Аюцеше кли.
1: Получается, что кли, которая рождается от него, рождается.
2: Невра.
1: И создается творение
2: тахат шлита,
1: находится под властью
2: в биколь давар аор
1: утам, и во всем свет всегда первый и определяет. И не забывать это нигде. То есть, если желание, да, а он как бы со знаком минус. Почему минус? Потому что чувствует себя, что он несовершенен. Отрицательный, негативный — это несовершенный. И поэтому должен, нуждается в свете. Нуждается в свете. Это все и определяет. То есть все желания, все решимот, все, что что пробуждается в кли, кли будет знать, человек будет знать, что Творец первый, и оно, он делает все. И получается так, что свет действует как бы изнутри самого кли, для того, чтобы пробуждать и возбуждать желание, и желание к самому себе, да, из самого. И кто тогда это кли? Тогда кли — это тот, кто ощущает, что есть кто-то, кто пробуждает его. Сила пробуждающая — это от Творца. И сила, да, и куда пробуждает, это тоже Творец. Так кто такой кли? Кли — это тот, кто ощущает, что с ним происходит, и только лишь. А что такое помеха? Его помеха

0: сегодня реагировать таким образом, что свет пробуждает его, строит его, формирует. Так реагировать. Объяснение. Потому что до тех пор, пока клей еще не отделился однажды от света. Что значит отделилось? То есть чувствуешь, что оно оторвалось от света. Оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. И в этом он не может выйти и определить себя в том, что он есть ощущающий, а свет действует в нем также при распространении, исходе и также наполнении. То есть в конечном счете кли должно быть самостоятельным для того, чтобы определить, установить, что свет приводит его в действие со всех сторон.
1: Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего, и по замыслу творения в бесконечности он полностью свет отдающий, и в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли противоположно ему и представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем, и не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. Ведь после того, как свет покидает его, оно начинает очень сильно стремиться к нему, и это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя разными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Это значит, что в конечном счете делается очень простое действие. Свет. Свет строит кли.
2: Эх.
0: Как?
2: Он
0: делает желание, но желание не ощущается. Наполняет желание.
2: Аскан маргишим милуй.
0: Тогда здесь ощущается наполнение. Оставляет это желание. Ощущает пустоту.
2: Аз маргишим рацион.
0: И тогда ощущают желание. И тогда возвращаются и наполняет. И тогда ощущается наслаждение. Какая разница есть между наслаждением и наполнением? Огромная разница.
2: Арацона кудем.
0: Желание предваряет наполнение. И на самом деле тогда ощущает наслаждение. Есть наполнение, а есть наслаждение. И это две вещи совершенно разные. Наслаждение постигается за счет стремления, страсти.
2: Барур, что есть машу
0: носа. Понятно? Что есть что-то кли, дополнительное со стороны кли, то, что в желании не было. То есть есть желание и есть другое желание. И в чем разница между ними? Стремление, страсть. Тогда разница в наполнении называется наслаждением.
1: Да, устремление — это то, что нам необходимо, а сейчас мы...

0: подведем итоги в десятках. У нас есть 6 минут подвести итоги того, что мы слышали, и записать вопросы по этому поводу.
1: Клипот, которые надо исправлять, но их нет в десятке, их нет тут. И надо понять, что это находится выше этого. Поэтому если будем развивать стремление, то, что мы услышали сейчас, то у нас будет и сила, и способность через объединение прийти к тем исправлениям, да, тех самых клипот.
0: Мы слышали о различии между желанием и устремлением. Желание приходит от природы. А развитие этого желания — это дополнить, наше дополнение от Малхут, когда Малхут старается прикрепиться к Бине.
1: Мы учили то, как замысел творения, и что это и желание, и свет не сходили вместе сверху вниз до этого мира, для того, чтобы привести творение, то есть прийти к состоянию, которое называется творение, то самое желание, которое оно оторвано от света самостоятельно, и сейчас может начать свое развитие снизу вверх.
0: Я очень, мне понравилось, как Рав рассказал нам о развитии желания, желания, которое направлено к Творцу, и нужно прилагать усилия, чтобы это было основное наше занятие, и это тот акцент, который мы даем нашему действию, и то, что мы хотим построить между нами.
1: Я тоже услышал такое же ударение на те типы желаний, которые мы определяем, что это не желания животные и не человеческие, но речь идет, все, что говорится в науке Каббала об исправлении желаний, это желание к цели, которые за пределами этого мира, к Творцу. И отношения, исправление отношений между товарищами — это как раз не в этих-то желаниях, не в животных желаниях.
0: Мы слышали о законе, когда распространение света и выход света делает клип предназначенным для последующей...
1: Гавриэль пишет, что ты хочешь исправить свое сердце. Средство же для исправления — это сила, которая приходит свыше и называется Торой. Свет в ней возвращает к источнику. А я добавлю, что Рав начал урок с того, что он подчеркнул то, что все, что мы читаем в науке Каббала, то речь идет не о людях, а о желаниях.
0: Да, свет, который заходит в кли, это он был там в начале процесса и выходит из кли для того, чтобы у кли было ощущение, что у него есть недостаток в свете.
1: Как приходим к такому желанию после того, как мы потребности, как мы пришли к такому скрытию, что мы не ощущаем и не света, и не желание, которое было связано со светом. В этом как раз наша работа в десятке. Надо начать возбуждать снизу вверх, да, весь этот отпечаток, который произвел в нас свет. Ни одна форма не потеряна. Мы должны это все возобновить. И это то, что мы делаем в нашей учебе.
0: Мы получили еще такую поддержку. Мы увидели, как свет строит кли и наполнение. Это зачем мы бежим постоянно. Только для того, чтобы укрепить действия относительно святости объединения. И мы продолжим выяснять нашу молитву и строить устремление, чтобы это было направлено на необходимость отдачи друг другу.
1: А что такое кли? Кли — это желание, которое ощущает, что что-то его пробуждает. И к кому пробуждает? К Творцу. Вот помеха, то, что я услышал, это как раз то, что не может соединить одно с другим, не может отнести это к Творцу. Но все это происходит с тем самым кли, который ощущает.
0: Мы также слышали о желании получать свет, который получается из ничего нового. Он обязан нас спуститься через все миры, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда, собственно, это творение будет как свет и кли, то есть это как тело и жизнь в нем.
1: Да, хаверим, а теперь мы будем рады услышать ваши вопросы здесь, в зале. Мировой кли. Пожалуйста.
2: Шломо, кен.
0: Шломо, пожалуйста. Большое спасибо. Я слышал, что свет и кли спускаются в самое низкое место, 125 ступеней, и свет становится более мутным, а кли становится более грубым. Что происходит? Он просто чувствуется более слабым или что? Что происходит? Мы учили несколько принципов. Прежде всего, все говорится со стороны кли. Как кли определяет свет? Свет — это свет бесконечности постоянно. А со стороны кли, кли может определить света как что-то одно или что-то другое в соответствии с экраном. И Рав говорит нам, что при спуске сверху вниз, распространении через 125 ступеней, желание начинается более грубым, и тогда то, что он получает как свет, чувствуется как свет, тоже становится грубым, пока не приходит к самому низкому месту духовной лестницы. Это называется нижняя часть мира Асия. Есть миры Ак, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И в каждом из них есть пять парцуфим и пять сферот. Вместе это получится 125 ступеней. 5 умножить на 5 умножить на 5. И самая нижняя ступень называется уже этот мир. Этот мир, который называется самая нижняя часть мира Асия. Это самая нижняя ступень духовного. Не относится к нашему миру надуманному, когда есть тело, все наши желания, животные желания всевозможные. И для того, чтобы существовать, как Рав описал нам, еда, секс, мишпаха, семья, или какие-то человеческие желания, это все еще не относится к духовному миру. Почему это называется духовный мир? Потому что там есть какое-то отношение к Творцу. И даже если это отношение называется полное скрытие или снизу вверх даже точка в сердце, которая пробуждается, это уже называется, каким-то отношением к Творцу. А ниже этого, если нет Творца, нет никакой связи с духовным. Так самая низкая, самая мутная ступень, которая, когда есть полное скрытие, и там есть свет самый, так сказать, грубый. И также в первой части урока мы слышали, что в духовном нету чуть-чуть. Или есть экран, или нет экрана. И если есть духовное, или нет духовного. Рав дает там пример о кошерном мясе, да? Есть кошерное мясо, и все. Есть возможные имена, названия, такие или другие виды. Но на самом деле это или есть, или нет. То есть кли кошерное, то, которое есть масах, экран и отраженный свет. Пожалуйста, еще вопросы.
1: Рав сказал, что не говорят о животных ощущениях, да, пяти этих органов ощущений. Тогда как же я измеряю свое состояние? В соответствии с чем? Да, прекрасный вопрос. Меня слышно? То, что мы тогда, в принципе, тут делаем, да? Мы также слышали и в фокус-группе. В этом-то как раз вся наша работа. Как вот уже Гилад сказал секунду назад, мы хотим работать между нами для того, чтобы развивать это самое устремление. Да, то, что видели на последнем чертеже Рава. Устремление — это что, собственно, дает вот эту разницу между наполнением и наслаждением. Нет устремления, мы находимся на самой нижней ступени, в полном скрытии абсолютном, без какого-либо ощущения связи с духовным. Чем больше мы работаем между собой, в группе, в окружении, в той группе, где вы сейчас создали эту группу молодых, то есть для всех, мы тем самым возбуждаем стремление к связи с Творцом, положительную связь, когда мы хотим ощутить Его и быть со всеми духовными желаниями, быть связанными с Ним, связать эти желания с Ним. Как Раф это назвал в начале, что желания, направленные на Творца, называются чем? Клипот как раз. Вначале это клипа, а потом, когда мы ее исправляем, вот эти желания, эти устремления, мы начинаем раскрывать духовное намерение в нем до конца исправления, да, пока мы не сливаемся с Творцом полностью.
2: Май.
3: Туда.
0: Спасибо. Клипот — это, собственно, осознание кли своего желания получать, или, другими словами, существование клипот зависит ли от устремления? Да, прежде всего, как для того, чтобы объяснить и продолжение предыдущего вопроса, Рав сказал так: отношение к другим, когда я люблю их, или пренебрегаю, или ненавижу их, это желания, наши человеческие желания, а не их мы должны исправлять. То есть, он говорит нам, Рав говорит нам, в тот момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются в нем желания, которые относятся к Творцу, более глубокие желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе нужно исправить для прийти к Мартикун. Вообще нет. Здесь пробуждаются желания, которые называются клипот, и их тебе нужно будет исправить, и через них ты придешь к вечернему исправлению. То есть там, где нет отношения к Творцу, а не какое-то представление, фантазии, Нет там Творца, нет ни к клипот, ни к душот. Это какие-то отношения, как есть человек среди людей. Социология, психология, это вообще не относится. Там, где находится Творец, начинает быть Творец, там начинаются отношения уже. Очень просто. Если ты хочешь раскрытие Творца ради себя, это клипа. Если ты хочешь ради ближнего, ради Творца, то это уже не для себя, это чисто от желания. Это называется святость душа. И здесь много вариантов понимания. В нашем надуманном мире нет вообще клипот, потому что нет никакого истинного отношения к Творцу. Еще вопросы, пожалуйста. Авраам.
1: Напрашивается вопрос. Хистарон, тогда что значит жить в желаниях? Рав сказал, мы должны жить в желаниях. А в желаниях есть много форм. И он сказал в продолжении, что пока я не выхожу на поле, чтобы работать, что значит тогда жить в желаниях? А какие желания?
0: То, что я спрашиваю, мои желания уже направлены в сердце на Творца. Это уже называется, что я живу в этих желаниях?
1: В этом как раз и есть вот это вот отличие. Когда мы начинаем выяснять, каждый начинает выяснять для себя, на самом деле я могу ли быть в каком-то намерении на Творца в одиночку? Я ведь желание получать, нет у меня ничего другого. Поэтому мы находимся в окружении, учимся вместе с первоисточников, которые обучают нас, что мы материи, только желание получать. И насколько мы находимся в окружении, которое поднимает в нас важность Творца, важность свойства отдачи, то я могу вообще начать говорить, что я вообще занимаюсь желаниями, которые становятся направленными на Творца. Потому что у меня со своей стороны нет этого ничего. А если бы было, так мне тогда никто и не нужен, чтобы начать работать, развивать эту точку, скажем. Но когда понятно, что нет у меня даже капли этого, какого-то намерения, не к Творцу, а в товарищах. Это есть. Почему? Почему у них это есть? Мы говорили об этом всю неделю. Мы играем друг перед другом. Мы играем даже, что вот это нам важно, что вот это самая высочайшая вещь, вот это свойство Творца, отдача. Тогда мне выхода нет. Если я преклоняю себя перед группой, перед окружением, я начинаю получать от них то, что важно им. Почему мы хотим отменять себя перед товарищем? Потому что то, что важно товарищам, будет важно и мне. А это только намерение на Творца, отдача Творцу, быть в подобии, по форме с Ним. И если мы начинаем работать над этим, туда все свое внимание направлять, тогда мы выходим на настоящее поле, где там можно как-то приблизиться к своему Творцу.
0: Последний вопрос. На этом поле мы говорим, что это поле собственного, это действие между товарищами. В конце урока Рав дал пример, когда свет, собственно, давит на кли и дает ему это устремление. Это происходит, собственно, в десятке, когда мы работаем друг с другом. И это то, что дает свету давить на кли и пробудить его?
1: Проверим и будем знать. Если не проверим, так и вообще ничего не достигнем. Это уже наверняка.
0: Вумен
4: Кармель.
1: А вопрос такой. Если я правильно тут понимаю, что после сокращения свет в конечном счете должен сократиться, а авию должен ослабнуть. То есть это такой конус, который достигает мира сия, где в мире сия свет и желание должны быть настолько равны, чтобы начать работы, настоящую работу, как бы духовную. Или я где-то тут запуталась?
0: Мне кажется, да, что ты запуталась. Спуск сверху вниз, распространение. Рав объяснил нам, что до сокращения свет первичен, а после сокращения кли первично. Но все-таки распространение сверху вниз. И мира сия — это самое отключенное, оторванное место между кли и светом, когда до такой состояния, что последняя часть осия — это есть только маленькая точка связи между кли и светом. И есть еще продвижение вниз — это уже разбиение, это уже наше животное состояние. Мы начинаем нашу работу из животного состояния. Нет Творца, нет связи, нет раскрытия, нет ничего. А там внизу есть только страдания, и кроме страдания ничего нас не подталкивает. Люди удостоились точки в сердце и начинают работать. Посмотреть на экран. Есть много товарищей, которые хотели спросить. Мы не дали турки, а МАК-22 и френч, МАК-22. И много товарищей, которые находятся с нами на на экране. Что общего между ними? Только одно. Точка стремления, которую мы должны построить, прийти к связи с Творцом. И об этом мы будем говорить на следующих уроках.
4: Есть у нас сообщение?
1: Да, сейчас два сообщения. Первое сообщение. В ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 6.30 до 7.30, будет проходить мировое собрание товарищей. Тема «Пробуждаем снизу». Зажигаем сердца в преддверии регионального конгресса. Это будет происходить здесь, в учебном зале, в системе «Вот» и еще сообщение. Ощущение, которое называется «Каббала». Приглашаю вас на особый вечер. Это будет происходить в понедельник. Как мы пожелаем себе Нового года? 7 сентября гостиница «Ганеш Адмон». Вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых и родственников. Регистрация на сайте. Сейчас перерыв. Следующее наше событие — трапеза «Хумус» в 5.45. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем в работе». Зоар сказано, Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира. Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство, и имущество, и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И Зоар отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире. У него остался бы фонд сбережений. Что это за фонд? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот он получит после того, как уйдет из этого мира. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зеерампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, который выходит из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания осия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творение, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
1: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они, без сомнения, работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
0: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хиссарон, получает наполнение этого хиссарона. И это потому, что ощущение хиссарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хиссарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хиссарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хиссарон. Но зачем нам нужен большой хиссарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хиссарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хиссарон и стремление делают это важным.
2: אבל דרך העבודה היא בזמן שאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו.
0: Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
1: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Выше Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется быть вам всесильным. То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Бар-Сулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получении для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями, даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. В мире сказанного, все, что сделал Творец, сделал ради себя. И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством. И тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира, где наши мудрецы сказали, не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшим Малхот, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано, Тора, Творец и Исраэль едины.
3: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зор. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Зеранпин, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное, а фонд накапливается у него в мире будущем. Что это Зеранпин, поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойство Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику.

0: Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудот, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зейранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зейранпин называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, которые называются Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая «следующий мир». То есть она идет после Малхут. И это Зейранпин, земля жизни. И это суть Торы.
1: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. И этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
0: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Ситре Ахре. И в этом смысл написанного «чужой человек поглотит все». То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит: человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано: богатство проглотит и извергнет его.
1: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малку. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано: «И Звулону сказал: радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сосхар в шатрах твоих». Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сосхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон унаследовал участие в войне, поскольку считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Иссасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Иссасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Иссасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
0: Первое — в свойстве высшей Малхут, когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Иссасхара, то есть от Торы Иссасхара. И это, как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И это то, что сказано: «Один дает другому долю от его Торы, и Сосхар — это Тиферет». И от Торы и Сосхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это, как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которое приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Тора он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 этин советов. Это называется, что Иссахар дает ему долю от своей Торы, отчего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
1: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высший Малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зерампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампина, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы. То есть следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
0: Второе — свойство «суть Торы», что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство Малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая Малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
2: כן, אז מאמר
1: статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, и найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
3: Мы впечатлились из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи,
0: Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.

Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы», «Цот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи, а Тора наполнения — это уже Тора наполнения — это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источнику, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафали Мекапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется фонд, существует для будущего мира, в будущем мире. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включение своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется фонд существует в будущем мире. Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод целиком, основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте. Потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен.

0: Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе. Есть вопросы? Да.
1: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
0: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находятся в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходит от клипы. Так как быть как можно больше соединенным, он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте, оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
1: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсома, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно знать, что это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
0: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства и по их характеру или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно. И не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это выйдет у тебя больше философия и премудрость какая-то, но не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это, позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь – это самое более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть. А с точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь — это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечества. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойство, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей, я помню, в Китае и в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц, а потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Понимаешь? Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь? Ну, приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это что-то плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь, не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
1: Есть что-то, что я, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимум подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: В самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черные и белые, а посередине разные формы серого. Есть 9 сферот, 9 свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. И есть сочетание между ними. И И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа, посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия, это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. А то, что ты говоришь, как будто это черно-белое. Верно, или черное, или белое.
2: Да.
0: А между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думай, что девять первых сферот — это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. Девять первых — это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое, нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, или другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерный, немножко менее кошерный. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню и Хескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут Бельцы, Шмельцы, Гуры, Иерусалим, Бадац. Почему? Просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того.
2: Так
0: нет такого, не может быть. Что это так, так или так? Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святое, немножко менее святое, согласно величине экрана, нет, нет, да, да. Но ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе. Так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, в которой человек находится, для него это крайние вещи.
1: Да. А что такое? Есть клипат нога. А? Что такое клипат нога?
0: Клипат нога — это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога — это нет такого. Клипат нога — это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
2: Кен.
1: А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, к кетеру, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее. Да.
1: Ну вот на странице 115 последнего абзаца написано: «И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы».
2: Амуд 115, куфте 2.
0: Страница 115, куфте 2, в последнем. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и запилится на Исраиле от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, и когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда, в общем, возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего. А в следующем вещами, в будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «И возопили сына Израиля от работы». «И возопили» — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. Что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему, а до этого нет.
2: Ну.
0: Ну.
2: А?
1: Состояние оптимистическое. А?
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока, и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна, и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. И я должен просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить, нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от товарища.
1: Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Тора исправления — это Тора, которая называется «Совет», и как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, чтобы действительно подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже будет слушать урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы и идем на войну, используем их в войне.
0: Но мы слышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, не в середину, наполовину.
3: Проблема со звуком.
0: Есть время, когда мы должны больше включать силы от группы, от десятки.
3: Мы
0: должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, и все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в равновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которые мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
2: Да,
0: я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец едины», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон, правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться, мы развиваем общий хисарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке, поэтому Важно направлять все на конечную цель. Так, важно направлять все на конечную цель.
1: Мы слышали также о власти клипот, это чужой человек. Если его вкус в работе от желания получать, так он под властью клипот. А если у него есть все это имущество, так все это под властью клипот.
0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе.
2: Но
0: я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
1: Рабаш говорит, из статьи получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность спросить свет.
0: Принял ли участие урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала.
1: Шалом лекулам. Анахну
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию, то, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой. Это важно для науки Каббала. Без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуд Десяти Сферот, там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас. Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть видение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
0: Начнем со второго пункта. И как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, не сходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени не сходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также не сходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот. Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне, Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагатнеи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Энсов, то есть замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть из некоторой меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего, как было сказано выше. И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия и Ицира. Сия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни днем. Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому сопровождение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. И по замыслу творения бесконечности, свет, полностью отдающий в нем, нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположно ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем. И не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. И после того, как свет покинет его, оно начнет очень сильно стремиться к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Что ж, мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга в конце урока, у нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги урока в десятке. Давайте активным образом входим в урок вместе.
2: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя содержится все многообразие разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
0: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться, но не может быть за возлотворение вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
2: И зная, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
0: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения.
3: Махшевет Абрия.
0: Замысел творения. Наслаждать свои творения. И уже находится там внутри.
3: Арацон ликабель.
0: Там внутри уже заложено и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется кли, сосудом. И тогда говорит Бальсулам, что они отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот не сходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, и тем, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит. И можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходят со ступени на ступень, в той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера материализации желания получать. Желание получать, он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяются, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо, хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней. А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступени есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней. И в них материализуется, и свет становится грубее, мутнее даже. И желание сильнее, грубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях. То есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе. И в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
2: Это место, место называется «Мир Осия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется «Мерой жизни, содержащейся в этом теле, в Гуф».
3: То есть
0: он разворачивается, да, и идет в мир Осия, доходит до мира Осия.
3: Улам Асия.
0: Мир Асия, Улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение свет называется жизнью.
3: Гуф.
0: Это мир Осия, гуф. Это желание. Ну, то есть, не дай Бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь – это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью.
3: Гуф.
0: Гуф, то, что гуф, нет, гуф – это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно от Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, вскрытие. То есть он находится тут в скрытии. И вскрытие он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле. Это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая, что называется, заповедями. Но наши желания, но именно наши, даже не направлены на Творца, желания, которые мы хотим направить на Творца, это значит, что мы выполняем заповеди. В этом разница между Торой, которая называется Торой, Тора называется светом, возвращающим к источнику, а заповедь называется исправлением желания.
3: כן.
4: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם
0: да.
4: בכל שיעורי הראוי,
2: и...
3: רצון לקבל מתגשם.
2: Когда написано, что материализуется в полной мере, что это значит?
0: Желание материализуется, то есть отрывается от Творца и теряет свой корень. Теряет именно то, что именно он хочет, чем он хочет наполниться.
3: Уже не кражи мидгашем.
0: Это называется, что он материализуется.
3: Крухим яхат.
2: Что значит вместе связаны?
0: Связаны вместе свет и кли. Связаны вместе. Что значит связаны вместе? Что невозможно разделить между ними то, как они исходят свыше, идут свыше, так они и уменьшаются, так они материализуются. Вот как были они в мире бесконечности, что их нельзя было различить, так они спускаются, спускаются и спускаются и соответствуют друг другу. Свет и кли, что можно сказать, то как этот материализуется, так и этот материализуется, как этот материализуется, так и этот материализуется. Вот так.
2: Трудно понять. Мы говорим, что в духовном есть подобие свойств. Это, собственно, одно тогда. Это то же состояние, когда есть подобие свойств.
0: Когда это спускается сверху вниз, это все меньше и меньше меры свет и кли, которые, конечно же, находятся между ними в совпадении по форме. Поэтому называется, что они материализуются вместе и спускаются вместе. Ну, скажем, кли находится в мире Брия, или кли находится в мире Ацилут, или Адам Кадмон. Так? Так в каждом месте кли — это меры совпадения по свойствам с со светом, где свет в мире подобия по форме наполняет кли. И это называется, что они связаны вместе. Если свет не будет наполнять кли, то как кли тождественно свету и не связаны вместе, тогда это не называется, что они находятся в каком-то месте на духовной лестнице.
2: И таким же образом это происходит и в остальных творениях в этом мире. Так что все различие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется пока еще находящимися в духовных мирах, которые выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется уже как находящееся в этом мире.
0: Это за творение в этом мире. Что значит творение, которое желание получать приобретает разные формы, которые называются творениями? Мы все-таки говорим о неживом растительном, животном и говорящем, которое мы видим.
3: Нет.
0: Мы говорим о творении. Мы говорим о творении, которое называется желанием получать, которое приобретает различные формы. Желание. Вот. В состоянии скрытия, где есть гуф и жизнь в нем. Не идет речь о нежимом, скажем, камне, растительном, там, деревья, травка, животные, это разные животные, и скотина, и человек. Но он может взять просто эти названия, согласно языку ветвей, и прочитать в них формы желания получать. То есть мир Асия — это не мир, который мы ощущаем в наших пяти наших материальных органах ощущениях. Мир Асия — это мир духовный. Никогда наука Каббала не говорит ни единым словом о том, что мы раскрываем в пяти органах ощущений наших телесных, наших животных. Это называется иллюзорный мир. О нем вообще не идет речь, он не существует. в духовном ощущении. Он существует только в животных ощущениях и не меняется. Мы можем вот это гуф и жизнь в нем, который нарисовал здесь, поднимать по духовным ступеням, по самым высочайшим, и вместе с этим человек, которого я изобразил тут как животного, останется вместе со своим существом.

0: и исправлять. Мы говорим только лишь о желаниях.
1: Все?
0: Хорошо?
2: Свет, который не чувствует свой источник. Есть свет, который чувствует свой источник.
0: Что значит нашей жизнью на самой нижней духовной ступени? У меня есть сейчас желание. Я, скажем, нахожусь сейчас в мире Асия. Не мое тело, но мое я внутреннее. Но я чувствую свои желания, различные желания.
1: Так?
0: Эти желания, они не направлены на Творца, я его не знаю, не знаком с ним. Я не знаю, кто он и что он. Эти желания, их придает им жизнь, что-то духовное. Я не говорю о желании заполнить брюхо, да, как животное. Я не говорю о желаниях человеческих, где это деньги, почести, слава, познание. Я не говорю о желаниях, которые относятся вот к этому телу, которое называется животным, где есть тут желания телесные и человеческие желания. Телесные — это еда, секс, семья, скажем.
1: Так.
0: А человеческие, как мы говорили, это деньги, это уважение и это знание. Знания. Я не говорю об этом. Это относится к моему животному. Вот эти вот желания, о которых я говорю, которые есть во мне, как мое внутреннее тело с моей внутренней жизнью, это желание, которое ищет что-то выше того, что ищет вот это животное. Нет в них желания, направленного на Творца. Я его не знаю, не чувствую. Поэтому называется, что он находится в скрытии. То есть я говорю, скажем, о точке в сердце. Я говорю о кли, которое настолько мало, что было когда-то слито с Творцом, а сейчас стало настолько маленьким, что потеряло свою связь с Творцом. Настолько есть минимальный уровень жизни.
1: Минимум.
0: Минимум. Это то, что он нам рассказывает. Продолжай.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Ибо эти четыре буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения, чего бы там ни было.
0: Кто знает об этом? Это укоренено, заложено уже в замысле творения. Свет, который распространяется и порождает из себя желание, этот свет, он является первичным, он первый. Желание же вторично.
1: И
0: тогда внутри света уже заложена вся программа. И вот эта вот программа строит кли в формах таких вот развития. Алеф, бет, гимел, далет. Сам свет — это корень, шорош, где в этих четырех ступенях развития света шорош мы не берем пока что еще в расчет. Это свет еще до желания, где юд, эй, вав, эй,

0: этим именем, названием раскрывается нам свет, который наполняет кли. Что тут есть желание, желание, готовое наслаждаться. Так? И этим заканчивается процесс развития кли. Ну, потом уже первое сокращение и так далее. Как реакция. Уже в качестве реакции, уже снизу вверх, со стороны желания. Но тут вот уже желание готово наслаждаться. То есть тут уже закончено, завершено желание сверху. Поэтому от света, всюду, где бы то ни было, в любом месте, где это будет, свет. Там необходимо пройти четыре стадии, четыре этапа, где последний этап развития света будет кли.
1: Хаевит льот бен ор ле кли, ют кей вав кей.
0: Должно быть между светом и кли, ют кей, ют гей, вав гей. Имя Авая.
1: Ахерет кли ло яргиш рацион.
0: А иначе кли не ощутит желание, не ощутит свет, не ощутит источник и не будет реакции.
1: Веблитгува эн невра.
0: А без реакции нет творения.
1: Заколь хаяв льёт рак аль идей.
0: Это все должно быть только за счет того, что свет работает над желанием. Тут в свете уже есть желание. Желание изначальное. А тут уже желание готовое.
1: Замышомер.
0: Это то, что он говорит, порядок вот этот вот нисхождение по форме, получение окончательной формы в этом мире. Ну хорошо, он говорит обо всем нисхождении. Ладно, неважно. Четыре стадии, которые есть в имени, четырехбуквенном имени. И там включается все мироздание. Что значит все мироздание, вся реальность? Развитие желания до желаемого состояния. Ничего больше не надо со стороны Творца. Этим все заканчивается. Он больше уже ничего не может сделать в творении. Все остальное уже относится к реакции. И тут уже реакция. И все остальное тут тоже уже исходит уже из желания.
1: Так вот.
0: То есть здесь, в этом всем развитии, свет первичен. С этого момента и дальше уже желание является первым. И уже начинается развитие в реакции. Он хочет сократить себя, экраны, уподобление Творцу, большие, малые состояния разбиения. Все исходит. То есть уже кли опережает свет, если можно так сказать, хотя кли опережает свет, пока не сходит до этого мира. То есть вот это называется не сходит до этого мира, и этот мир, пока не заканчивает все развитие, Ак и Ацелут Брия Яцера, и вот этот мир, это мир Осия, пока не сходит. И вот это, в принципе, можно сказать, это уже Авая. Начало буковки Ют, Ацелут — это Ют, потом это Гей, это Вав, это Гей. И это уже Авая.
1: Авая Шлема.
0: Это уже завершенная, полноценная авая. Сверху вниз.
1: Мазутумерет. Бизе бемет нигмерет абрия.
0: Но этим на самом деле завершается творение сверху, со стороны Творца. Когда вот эта вот изначально корневая авая уже реализуется в самом желании. Поэтому он говорит, порядок распространения, довести желание получать до конечной формы в этом мире. И снизу вверх, когда происходит подъем, то здесь уже кли, который предваряет свет.

0: не краше не враг, увы, дорогой.
1: Поэтому называется, что творение определяет ступень развития. То есть прежде чем творение ощутит, как проходит через него, и он решает по поводу каждого действия, хотя само действие не он делает, свет делает, но он хочет, чтобы свет проделал с ним, и тогда он идет вместе с Творцом. И прежде чем есть такое решение, не происходит ничего. Это значит, что клей предваряет свет.
2: И в общем аспекте они проясняются в 10 сферот. Хохма, бина, тиферет, малхут и в их корне. Этих 10 сферот, потому что сфера тиферет включает в себя 6 сферот, называемых хагатнеи, а их корень называется кетер. Хотя в основном они называются хубтум. И они представляют собой 4 мира, называемые Ацилут Брия и Цира Асия, и мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности энцов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения.
1: Еще раз, мы говорим о желаниях. Когда говорим об этом мире, это тоже желание. Последняя ступень Васия называется этим миром, и это желания, оторванные от Творца, которые потеряли связь, потеряли источник. Откуда они? Не говорится о теле. Есть в этом иногда какие-то неточности в объяснении, когда мы говорим «духовный мир», потом говорим «махсом», потом «этот мир», и я рисую человека. Это для лаконичности. Вы должны просто понимать, о чем идет речь. Насколько это возможно все время убирать свое «я» каждого от своего материального тела, вот от этого тела белкового, со своими желаниями, которые заставляют, необходимо, чтобы существовать, и человеческие. Тогда о каком желании говорим? Говорим только о желании, которое направлено только на Творца. И человек, который находится здесь, и я рисую человека, да, в его как бы теле, и все, что у нас есть в этом теле, мы об этом не говорим, это иллюзорный мир, а все, что может быть от сердца связано с Творцом, только об этом мы говорим, только об этих желаниях.
0: Барур?
1: Это понятно? Даже мир Асия или этот мир, мы говорим о желаниях, которые есть в нашем сердце, направленные на Творца. Желание, которое тело развивает как телесные желания, или развивает как человеческие желания, об этом речи не идет. Это относится к иллюзорному миру.
2: Почему есть одно желание, почему говорят о желаниях?
1: Ну, потому что это желание относится к моему существованию, называется иллюзорный мир, потом они исчезают. Эти желания должны быть так. Это вот этот вот иллюзорный мир. Эти желания должны находиться в нас для того, чтобы мы начали с них развивать точку в сердце. До того, как ты заходишь на поле, на игровое поле, на поле, где ты будешь работать, это твое существование, да? Ты говоришь, я хочу зайти на поле. Что значит? Работать со своим сердцем по отношению к Творцу. Состояние до того, как ты начинаешь работать с сердцем по направлению к Творцу, называется иллюзорным миром. Это как все человечество, которое в нем находится, да, в этом состоянии. В момент, когда ты начинаешь свое сердце направлять на цель творения, и в этом ты ощущаешь себя как ты. И это важно. все остальное становится все больше и больше как средство. То есть ты как бы, оно тебе необходимо, чтобы с этого прыгать вверх. Но иногда ты снова падаешь вниз, в то состояние, когда ты находишься только в этих иллюзорных желаниях.
2: То есть это, собственно, духовные желания, те средства.
1: Когда ты хочешь исправлять свое сердце, средство для исправления – это та сила, которая приходит свыше. Называется Тора. Свет в ней возвращает к источнику.
2: И оно обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из ацмуто, как из сущего, из сущего. А желание получить свет возникает нечто новое.
1: Что значит творение, новое творение? Творение — это значит ощущение существования внутреннего моего существования духовного. Даже в отрыве от Творца, даже я чувствую себя плохо, хорошо, оправдываю его, проклинаю, неважно что. Но по отношению к духовному, потому что я нахожусь в конце лестницы, которая спустилась сверху вниз, но я нахожусь уже на лестнице, да, в самой нижней точке. У меня нет связи с Творцом, нет у меня ощущения доброго, несущего добро, вообще, что он есть, есть скрытие на него, и скрытие на то, что он добрый, управляющий. Но у меня есть все-таки некое отношение к нему. Это означает, что я есть творение, все еще творение. При этом, если я полностью отключаю, отрываюсь от этого ощущения, что я как-то отношусь к нему и к этому пути, хотя я не чувствую там ничего еще пока, но полностью отрываюсь, это называется, что я выпадаю в животное состояние. И Бальсулям не боится этого слова, и так он говорит, и не стесняется. Животное состояние. Я полностью оторван от духовного и животное во всех смыслах. Потому что нет во мне желания, которое связано с этой лестницей и ступенями. Так вот, творением называется желание получать со светом в нем, который хоть в чем-то все-таки относит себя к этой лестнице.
2: И когда мера света исходит из ацмуто, как сущее из сущего, а желание получать свет возникает как нечто новое, сущее из ничего.
1: То еще находится в этой авая, сверху вниз, которая. При этом желание, которое мы представляем себе как животное, наше желание, и все похожи на животных, то есть телесные и человеческие, они не меняются, они не относятся к этой авая. Они такие, какие есть. Человек может подниматься по духовным ступеням, и при всем при этом будет хотеть все то, что нужно его телу. Ну, понятно, что эти вещи получат форму такую, такой вид очень такой минимальный, но понадобится использовать это, пользоваться ими все-таки как, да, как насущное, необходимое.
2: И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, оно обязано спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия и Цира, и Асия. И тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых гуф, и светом жизни в нем.
1: Вопросы.
2: Когда он пишет, что желание получать придет в свое формирование в своем конечном виде, есть какое-то выяснение?
1: Его конечная форма, когда он полностью отрывается от источника, вплоть до того, что можно описать, да, что он оторвался. Я не знаю, как даже это сказать. Принадлежит все-таки еще авая. Там есть еще свет и кли. То есть это значит кли – это желание. А свет, который придает жизнь этому желанию, свет исходит из Творца, а кли – это результат света, когда они спустились вместе. Но когда дошли вместе до такой минимальной формы, что в желании нет ощущения, откуда он. И в кли нет в свете ощущения, что он принадлежит Творцу. Поэтому называется это тело и жизнь в нем, гуф. Но ощущение гуф и жизнь в нем — это ощущение скрытия. И поэтому называется, что пока еще находится в этой авая, в самом ее низу.
2: Мы говорим, что и в нашем мире мы можем видеть свойства дачи в природе.
1: Наш мир – это отпечаток духовного мира. Отпечаток – это нечто другое. Есть особый материал, особое желание, которое не принадлежит желанию Творца, поэтому называется иллюзорным миром, где в нем это как печать оставила, да, свой отпечаток от духовной структуры в этом мире. И тут не меняется уже, в принципе, ничего. Ну, меняются, конечно же, вещи в человечестве. И эти вещи, и весь этот процесс, который проходит человечество, это продвигает человека. Но то, что продвигает, это не развитие материи, а та самая точка, которая находится в скрытии, точка, которая находится в конце всех ступеней лестницы, да, которые сходят сверху вниз, и она начинает развиваться снизу вверх. И вот развитие этой точки приводит к развитию также и человеческого общества, человеческих желаний. Но это внешний такой результат. Если бы не было развития относительно Творца в том самом желании, которое является конечной точкой авая, то в этом мире не было бы никаких изменений. Все были бы как животные. Но только именно потому, что внутри этого животного, можно сказать, внутри, да, там, где облачается, да, душа в теле, да, биологическое тело. Нет, такого нет, конечно же. Но именно потому, что тут есть желание, которое относится к развитию, желание в конце авая, поэтому то и человеческие желания, они тоже изменяются. И человеческое общество, да, все это общество, где все подобны животным, оно как бы развивается, пока эта точка не раскрывается, что называется, точка в сердце. И все вот эти вот желания человеческие, они направлены таким образом, чтобы развивать эту самую точку, помогать ей, содействовать ей в ее развитии. Но не то, что они сами по себе становятся килим. Желания, которые развиваются в человеке, хотя он и исправляет их по отношению к людям, которые в этом как бы мире, но эти желания духовные, Как это сказать? Получает как бы другие формы. Деньги, уважение, знания, отношение к другим, люблю их, пренебрегаю, ненавижу. Это человек, наши человеческие желания. Не их нам надо исправлять. Это значит, что придет в момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются желания, которые уже относятся к авая. Желания гораздо большие, глубокие, желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе надо только исправлять, и этим ты придешь к концу исправления. Совсем не так. Пробудятся тут такие желания, которые называются клипот. Вот их тебе понадобится исправить, и в них ты придешь к концу исправления. А желания, которые есть между нами сейчас, по отношению к человечеству, между нами в группе, это не клипот. Почему? Они не направлены на Творца. И поэтому не их мы на самом деле исправляем в духовном. Благодаря им мы удостоиваемся духовного. Это пока тут подготовка.
2: Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для Келим, согласно которому распространение света в кли его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Объяснение. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом.
1: Да, здесь мы приходим к изучению уже общих свойств между кли и светом. И именно потому, что свет — это отдача. Я не знаю, что такое свет. Название такое, да? Это отдача. Творец. Боре. Здесь положительное что-то, только лишь.
0: Аришон.
1: Первичный.
0: Акувея лахен.
1: Поэтому все определяющее. Определяющий.
0: Аюцеше кли шинулад.
1: Получается, что кли, которое рождается от него, рождается.
0: Невра.
1: И создается творение
0: тахат шлита,
1: находится под властью
0: в биколь давар аор утам,
1: и во всем свет всегда первый и определяет, и не забывать это нигде. То есть, если желание, да, а он как бы со знаком минус. Почему минус? Потому что чувствует себя, что он несовершенен. Отрицательный, негативный — это несовершенный. И поэтому должен, нуждается в свете. Нуждается в свете. Это все и определяет. То есть все желания, все решимот, все, что пробуждается в кли, кли будет знать, человек будет знать, что Творец первый, и оно, он делает все. И получается так, что свет действует как бы изнутри самого кли, для того, чтобы пробуждать и возбуждать желание, а и желание к самому себе, да, из самого. И кто тогда это кли? Тогда кли — это тот, кто ощущает, что есть кто-то, кто пробуждает его, сила пробуждающая. Это от Творца. И сила, да, и куда пробуждает, это тоже Творец. Так кто такой кли? Кли — это тот, кто ощущает, что с ним происходит, и только лишь.
0: А
1: А что такое помеха? Его помеха может соединить того, кто его пробуждает, и к кому пробуждает. Вот здесь вот как раз помеха, помехи, всякие посторонние мысли. Как вот это пишет Бааль Сулам в статье «Спереди и сзади объемлешь ты меня». Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям мира Хабия, тем, что есть великое правило для Келим, согласно которому распространение света и его исторжение, света же, только света, делает Кли пригодным, да, к его предназначению. Какое предназначение? Реагировать таким образом, что свет пробуждает его, строит его, формирует. Так реагировать. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилась однажды от света. Что значит «отделилась»? То есть чувствует, что оно оторвалось от света. Оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. И в этом он не может выйти и определить себя в том, что он есть ощущающий, а свет действует в нем, также при распространении, исходе, и также наполнении. То есть в конечном счете Кли должно быть самостоятельным для того, чтобы определить, установить, что свет приводит его в действие со всех сторон.
0: Так еще.
2: Вейнян хабитул азе. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. И по замыслу творения в бесконечности он полностью свет отдающий, и в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А Кли противоположно ему и представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем, и не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. Ведь после того, как свет покидает его, оно начинает очень сильно стремиться к нему, и это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя разными вещами — Кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
1: Это значит, что в конечном счете делается очень простое действие. Свет.
0: Аор буне это кли.
1: Свет строит кли.
0: Эх.
1: Как?
0: Осе это рацион. А вы рацион ломангаш.
1: Делает желание, но желание не ощущается. Рацион. Наполняет желание.
0: Аскан маргишим милуй.
1: Тогда здесь ощущается наполнение. Оставляет.
0: Рацион. Маргишим.
1: Оставляет это желание. Ощущает пустоту.
0: Аз маргишим рацион.
1: И тогда ощущают желание.
0: Озер.
1: И тогда возвращаются и наполняет. И тогда ощущается наслаждение. Какая разница есть между наслаждением и наполнением? Огромная разница.
0: А рацион кодем?
1: Желание предваряет наполнение. и на самом деле тогда ощущает наслаждение. Есть наполнение, а есть наслаждение. И это две вещи совершенно разные. Наслаждение постигается за счет стремления, страсти.
0: Барур, что есть машу
1: носа. Понятно, что есть что-то дополнительное со стороны кли.
0: Бирацион лоя.
1: То, что в желании не было. То есть есть желание и есть другое желание. И в чем разница между ними? Стремление, страсть.
0: Ваз эвдель бемилуй.
1: И тогда разница в наполнении называется наслаждением.
2: Да, устремление – это то, что нам необходимо. И сейчас мы подведем итоги в десятках. У нас есть 6 минут подвести итоги того, что мы слышали, и записать вопросы по этому поводу.
1: Клипот, которые надо исправлять, но их нет в десятке, их нет тут. И надо понять, что это находится выше этого. Поэтому если будем развивать стремление, то, что мы услышали сейчас, то у нас будет и сила, и способность через объединение прийти к тем исправлениям, да, тех самых клипот.
2: Мы слышали о различии между желанием и устремлением. Желание приходит от природы. А развитие этого желания — это дополнить наше дополнение от Малхут, когда Малхут старается прикрепиться к Бине.
1: Мы учили то, как замысел творения,
3: то
1: есть это и желание, и свет, нисходили вместе сверху вниз до этого мира, для того, чтобы привести творение, то есть прийти к состоянию, которое называется творение, то самое желание, которое оно оторвано от света самостоятельно, и сейчас может начать свое развитие снизу вверх.
2: Я очень, мне понравилось, как Рав рассказал нам о развитии желания, желания, которое направлено к Творцу, и нужно прилагать усилия, чтобы это было основное наше занятие, и это тот акцент, который мы даем нашему действию, и то, что мы хотим построить между нами.
1: Я тоже услышал ударение на те типы желаний, которые мы определяем, что это не желания животные и не человеческие, но речь идет, все, что говорится в науке Каббала об исправлении желаний, это желание к цели, которые за пределами этого мира, к Творцу. И отношения, исправление отношений между товарищами, это как раз не в этих желаниях, не в животных желаниях.
2: Мы слышали о законе, когда распространение света и выход света делает клип предназначенным для последующей...
1: Гавриэль пишет, что ты хочешь исправить свое сердце. Средство же для исправления — это сила, которая приходит свыше и называется Торой. Свет в ней возвращает к источнику. А я добавлю, что Рав начал урок с того, что он подчеркнул то, что все, что мы читаем в науке Каббала, то речь идет не о людях, а о желаниях.
2: Да, свет, который заходит в кли, это он был там в начале процесса и выходит из кли для того, чтобы у кли было ощущение что у него есть недостаток в свете.
1: Как приходим к такому желанию после того, как мы потребности, как мы пришли к такому скрытию, что мы не ощущаем и не света, и не желание, которое было связано со светом. В этом как раз наша работа в десятке. Надо начать возбуждать снизу вверх, да, весь этот отпечаток, который произвел на свет. Ни одна форма не потеряна. Мы должны это все возобновить. Это то, что мы делаем в нашей учебе.
2: Мы получили еще такую поддержку. Мы увидели, как свет строит кли и наполнение. Это зачем мы бежим постоянно. Только для того, чтобы укрепить действия относительно святости объединения. И мы продолжим выяснять нашу молитву и строить устремление, чтобы это было направлено на необходимость отдачи друг другу.
1: А что такое кли? Кли — это желание, которое ощущает, что что-то его пробуждает. И к кому пробуждает? К Творцу. Вот помеха, то, что я услышал, это как раз то, что не может соединить одно с другим, не может отнести это к Творцу. Но все это происходит с тем самым кли, который ощущает.
2: Мы также слышали о желании получать свет, который получается из ничего нового. Он обязан спуститься через все миры, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда, собственно, это творение будет как свет и кли. То есть это как тело и жизнь в нем.
1: Да, хаверим, а теперь мы будем рады услышать ваши вопросы здесь, в зале. Мировой кли, пожалуйста.
3: Шломо, кен.
2: Шломо, пожалуйста.
4: Большое
2: спасибо. Я слышал, что свет и кли спускаются в самое низкое место, 125 ступеней, и свет становится более мутным, а кли становится более грубым. Что происходит? Он просто чувствуется более слабым, или что происходит в ситуации? Мы учили несколько принципов. Прежде всего, все говорится со стороны кли. Как кли определяет свет? Свет — это свет бесконечности постоянно. А со стороны кли, кли может определить света как что-то одно или что-то другое в соответствии с экраном. И Рав говорит нам, что при спуске сверху вниз, распространении через 125 ступеней, желание начинается более грубым, и тогда то, что он получает как свет, чувствуется как свет, тоже становится грубым, пока не приходит к самому низкому месту духовной лестницы. Это называется нижняя часть мира Асия. Есть миры Ак, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И в каждом из них есть 5 парцуфим и 5 сферот. Вместе это получается 125 ступеней. 5 умножить на 5 умножить на 5. И самая нижняя ступень называется уже этот мир, который называется самая нижняя часть мира Асия. Это самая нижняя ступень духовного. Не относится к нашему миру надуманному, когда есть тело, и все наши желания, животные желания всевозможные. И для того, чтобы существовать, как Рав описал нам, еда, секс, мишпаха, семья, или какие-то какие-то человеческие желания, это все еще не относится к духовному миру. Почему это называется духовный мир? Потому что там есть какое-то отношение к Творцу. И даже если это отношение называется полное скрытие, или снизу вверх даже точка в сердце, которая пробуждается, это уже называется, каким-то отношением к Творцу. А ниже этого, если нет Творца, нет никакой связи с духовным. Так самая низкая, самая мутная ступень, которая, когда есть полное скрытие, и там есть свет самый, так сказать, грубый. И также в первой части урока мы слышали, что в духовном нету чуть-чуть. Или есть экран, или нет экрана. И если есть духовное, или нет духовного. Рав дает там пример о кошерном мясе, да? Есть кошерное мясо, и все. Есть возможные имена, названия, такие или другие виды. Но на самом деле это или есть, или нет. То есть кли кошерное, то, которое есть масах, экран и отраженный свет. Пожалуйста, еще вопросы.
1: Рав сказал, что не говорят о животных ощущениях, да, пяти этих органов ощущений. Тогда как же я измеряю свое состояние? В соответствии с чем? Да, прекрасный вопрос. Меня слышно? То, что мы тогда, в принципе, тут делаем, да. Мы также слышали и в фокус-группе. В этом-то как раз вся наша работа. Как вот уже Гилад сказал секунду назад, мы хотим работать между нами для того, чтобы развивать это самое устремление. Да, то, что видели на последнем чертеже Рава, устремление — это что, собственно, дает вот эту разницу между наполнением и наслаждением. Нет устремления, мы находимся на самой нижней ступени, в полном скрытии абсолютном, без какого-либо ощущения, связи с духовным. Чем больше мы работаем между собой, в группе, в окружении, в той группе, где вы сейчас создали эту группу молодых, то есть для всех мы тем самым возбуждаем стремление к связи с Творцом, положительную связь, когда мы хотим ощутить Его и быть со всеми духовными желаниями, быть связанными с Ним, связать эти желания с Ним. Как Раф это назвал в начале, что желания, направленные на Творца, называются чем? Клипа. Вот как раз. Вначале это клипа. А потом, когда мы ее исправляем, вот эти желания, эти устремления, мы начинаем раскрывать духовное намерение в нем до конца исправления, да, пока мы не сливаемся с Творцом полностью.
3: Май.
5: Туда.
2: Спасибо. Клипот — это, собственно, осознание кли своего желания получать, или другими словами, существование клипот зависит ли от устремления? Да, прежде всего, как для того, чтобы объяснить и продолжение предыдущего вопроса, Рав сказал так: отношение к другим, когда я люблю их, или пренебрегаю, или ненавижу их. Это желания, наши человеческие желания, а не их мы должны исправлять. То есть, он говорит нам, Рав говорит нам, в тот момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются в нем желания, которые относятся к Творцу, более глубокие желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе нужно исправить для прийти гмар тикун. Вообще нет. Здесь пробуждаются желания, которые называются клипот, и их тебе нужно будет исправить, и через них ты придешь к вечернему исправлению. То есть там, где нет отношения к Творцу, а не какое-то представление, фантазии, нет там, нет там Творца, нет ни клипот, ни душот. Это какие-то отношения, как есть человек среди людей. Социология, психология, это вообще не относится. Там, где находится Творец, начинает быть Творец, там начинаются отношения уже. Очень просто. Если ты хочешь раскрытия Творца ради себя, это клипа. Если ты хочешь ради ближнего, ради Творца, то это уже не для себя, это чисто от желания получать. Это называется святость душа. И здесь много очень вариантов понимания. В нашем надуманном мире нет вообще клипот, потому что нет никакого истинного отношения к Творцу. Еще вопросы, пожалуйста. Авраам.
1: Напрашивается вопрос, хиссарон, тогда что значит жить в желаниях? Рав сказал, мы должны жить в желаниях, а в желаниях есть много форм. И он сказал в продолжении, что пока я не выхожу на поле, чтобы работать, что значит тогда жить в желаниях? А какие желания?
2: То, что я спрашиваю, мои желания уже направлены в сердце на Творца. Это уже называется, что я живу в этих желаниях?
1: В этом как раз и есть вот это вот отличие. Когда мы начинаем выяснять, каждый начинает выяснять для себя, на самом деле я могу ли быть в каком-то намерении на Творца в одиночку? Я ведь желание получать, нет у меня ничего другого. Поэтому мы находимся в окружении, учимся вместе, с первоисточников, которые обучают нас, что мы материи, только желание получать. И насколько мы находимся в окружении, которое поднимает в нас важность Творца, важность свойства отдачи, то я могу вообще начать говорить, что я вообще занимаюсь желаниями, которые становятся направленными на Творца. Потому что у меня со своей стороны нет этого ничего. А если бы было, так мне тогда никто и не нужен, чтобы начать работать, развивать эту точку, скажем. Но когда понятно, что нет у меня даже капли этого какого-то намерения, к Творцу, а в товарищах это есть. Почему? Почему у них это есть? Мы говорили об этом всю неделю. Мы играем друг перед другом. Мы играем даже, что вот это нам важно, что вот это самая высочайшая вещь, вот это свойство Творца, отдача. Тогда мне выхода нет. Если я преклоняю себя перед группой, перед окружением, я начинаю получать от них то, что важно им. Почему мы хотим отменять себя перед товарищем? Потому что то, что важно товарищам, будет важно и мне. А это только намерение на Творца, дача Творцу, быть в подобии, по форме с ним. И если мы начинаем работать над этим, туда все свое внимание направлять, тогда мы выходим на настоящее поле, где там можно как-то приблизиться к свойству Творцу.
2: Последний вопрос. На этом поле мы говорим, что это поле собственного, это действие между товарищами. В конце урока Рав дал пример, когда свет, собственно, давит на кли и дает ему это устремление. Это происходит, собственно, в десятке, когда мы работаем друг с другом. И это то, что дает свету давить на кли и пробудить его?
1: Проверим и будем знать. Если не проверим, так и вообще ничего не достигнем. Это уже наверняка.
2: Вумен Кармель.
6: А
1: вопрос такой. Если я правильно тут понимаю, что после сокращения свет в конечном счете должен сократиться, а авию должен ослабнуть. То есть это такой конус, который достигает мира Асия, где в мире Асия свет и желание должны быть настолько равны, чтобы начать работы, настоящую работу, как бы духовную. Или я где-то тут запуталась?
2: Мне кажется, да, что ты запуталась. Спуск сверху вниз, распространение. Рав объяснил нам, что до сокращения свет первичен, а после сокращения клипер вечно. Но все-таки распространение сверху вниз, и мира сия — это самое отключенное, оторванное место между кли и светом, когда до такой состояния, что последняя часть осия — это есть только маленькая точка связи между кли и светом. И есть еще продвижение вниз — это уже разбиение, это уже наше животное состояние. Мы начинаем нашу работу из животного состояния. Нет Творца, нет связи, нет раскрытия, нет ничего. А там внизу есть только страдания, и кроме страдания ничего нас не подталкивает. Люди удостоились точки в сердце и начинают работать. Посмотреть на экран. Есть много товарищей, которые хотели спросить. Мы не дали Турки, МАК-22, и Френч, МАК-22, и много товарищей, которые находятся с нами на экране. Что общего между ними? Только одно. Точка стремления, которую мы должны построить, прийти к связи с Творцом. И об этом мы будем говорить на следующих уроках.
7: Есть у нас сообщение?
1: Да, сейчас два сообщения. Первое сообщение. В ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 6.30 до 7.30, будет проходить мировое собрание товарищей. Тема «Пробуждаем снизу». Зажигаем сердца в преддверии регионального конгресса. Это будет происходить здесь, в учебном зале, в системе РВУТ. И еще сообщение. Ощущение, которое называется «Каббала». Приглашаем вас на особый вечер. Это будет происходить в понедельник. Как мы пожелаем себе Нового года? 7 сентября гостиница «Ганеш Адмон». Вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых и родственников. Регистрация на сайте. Сейчас перерыв. Следующее наше событие — трапеза «Хумус» в 5.45. А закончим мы песней.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «вкушает плоды их в этом мире», а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста. Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире?» Фонд накапливается в мире будущем в работе. Книги Зоар сказано, Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира. Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство, и имущество, и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка.

0: Поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
1: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания сия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И Он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творения, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
0: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они без сомнения работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому

0: человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
1: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон. То есть, чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу... Уже после того, как начал обретать хисарон, получает наполнение этого хисарона. Это потому, что ощущение хисарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хисарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хисарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хисарон. Но зачем нам нужен большой хисарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хисарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хисарон и стремление делают это важным. Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
2: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Выше Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом
0: из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, Всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется «быть вам всесильным». То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется «я дал вам силу почувствовать, что я Творец». Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Бар-Сулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получение для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. В мире сказанного все, что сделал Творец, сделал ради себя. И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством. И тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира. Где наши мудрецы сказали, не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон. У него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшей Малхут, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано, Тора, Творец и Исраэль едины.
3: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зоар. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Зеранпин, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное: а фонд накапливается у него в мире будущем. Что это Зеранпин, поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудин, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Исраэль Единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зейранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зейранпин называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, который называется Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая «следующий мир». То есть она идет после Малхут. И это Зейранпин, земля жизни. И это суть Торы.
0: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власть питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду, высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. Этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. У него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, в добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
3: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Ситре Ахре.
4: Везе шекатуб,
3: И в этом смысл написанного: чужой человек поглотит все. То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит: человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот, и все возвращается к святости, как написано: богатство проглотит и извергнет его.
0: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малку. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано: «И Звулон сказал: радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сасхар в шатрах твоих». Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сасхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон унаследовал участие в войне, поскольку считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Иссасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Иссасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Иссасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
3: Первое — в свойстве высшей Малхут. Когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Иссасхара, то есть от Торы Иссасхара. И это как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И это то, что сказано: «Один дает другому долю от его Торы, и Сасхар — это Тиферет». И от Торы и Сасхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которое приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 айтин, советов. Это называется, что Иссахар дает ему долю от своей Торы, отчего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
0: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высшей малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зейрампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампина, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы.
4: Хайну. То есть
0: следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
3: Второе — свойство «суть Торы», что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так и тфилин руки, говорит Зоар, это свойство малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
5: כן, אז מאמר
0: статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, найти также силы бороться со началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
6: Мы впечатлились из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи, Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
0: Прослушали статью 3-го тома Шлавей Сулам. Что значит «вкушает плоды их»? В этом мире фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Барасулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы — это Тора исправления, потом Тора наполнения. Тора исправления — это Тора, которая называется совет и сот, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения — это уже Тора наполнения, это имена Творца. То есть свет в ней, который уже вернул до этого источнику, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен. Остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафалим Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется «фонд существует для будущего мира», в будущем мире. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включение своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется «фонд существует в будущем мире». Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод, целиком основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте, потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе.
7: Есть
0: вопросы? Да.
8: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
0: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находятся в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходит от клипы. Так как быть как можно больше соединенным, он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и мое, это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
8: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсома, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно, значит, это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
0: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства по их характеру или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно. И не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И И не написано так. Это выйдет у тебя больше философия и премудрость какая-то, но не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь – это самое более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть. А с точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечеству. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойство, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей, я помню, в Китае и в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц, а потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Понимаешь? Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь. Ну, приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь, не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
7: Есть что-то, из-за чего я хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимум подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: В самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черные и белые, а посередине разные формы серого. Есть 9 сферот, 9 свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. И есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа. Посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия — это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. А то, что ты говоришь, как будто это черно-белое. Верно, или черное, или белое.
9: Да.
0: А между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думаю, что 9 первых сферот — это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. 9 первых — это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое. Нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, или другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерный, немножко менее кошерный. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню Ехескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут бельцы, шмельцы, горы, Иерусалим, бадац. Почему? Ну, просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того.
9: Так
0: нет такого, не может быть. Что это так, так или так? Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святое, немножко менее святое, согласно величине экрана, нет, да. Ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе. Так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, в которой человек находится, для него это крайние вещи. Да.
7: А что такое? Есть клипат нога.
0: А?
7: Что такое клипат нога?
0: Клипат нога — это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога — это нет такого. Клипат нога — это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой. Но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
9: Кен.
0: Да?
7: А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, в которой своем скажет,

0: она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее. Да.
1: Ну вот на странице 15 последнем абзаце написано: и лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы.
2: Амуд 115, куфтетва.
0: Страница 115, куфтетва, в последнем. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и возопились на Израиля от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда в общем возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего. А в следующем вещами, в будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «И возопили сына Израиля от работы». И возопили — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. И что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колют тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему. А до этого нет.
2: Ну.
1: А? Состояние оптимистическое. А?
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
3: Кайт.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить, нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от товарища.
1: Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Сказал вчера, Тора исправления, это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи». И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, чтобы подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже будет слушать урок. Он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы идем на войну, используем их в войне.
0: Но мы слышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, не в середину, а половину. Проблема со звуком. Есть время, когда мы должны больше включаться, включать силы от группы. От десятки. Мы должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в уравновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которые мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец едины», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон, правильный. И что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А Надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться. Мы развиваем общий хиссарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала.

0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе.
1: Но
0: я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
2: Аббас говорит, здесь в статье получается, что свет Торы дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность спросить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность спросить свет.
0: Принял ли часть урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или хухмата Каббала.
1: Шалом лекулам. Анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию того, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала.

0: То, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой, это важно для науки. Каббала без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуду и Сефирот. Там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас. Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть видение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
1: Начнем со второго пункта. И как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тело, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
0: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот. Хохма, бина, тиферет, малхут и в их корне, шорош. Этих десяти сферот, потому что сфера тиферет включает в себя шесть сферот, называемых хагатнеи, а их корень называется кетер. Хотя в основном они называются хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Инсов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть из некоторой меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего. Как было сказано выше, для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для килим, которое, согласно которому распространение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними, ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего, по замыслу творения бесконечности, свет — полностью отдающий, в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположное ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем. И не может оно определить свою форму, лишь после того, как свет один раз покинет его. И после того, как свет покинет его, оно начнет очень сильно стремиться к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. Пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
1: Тоже, хаверим, мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга в конце урока, у нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги уроков десятки. Давайте активным образом входим в урок вместе.
0: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя, содержится во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
1: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться, но не может быть замысла творения вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
0: и зная, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
1: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения.
2: Махшевит Абрия.
1: Замысел творения. Наслаждать свои творения. И уже находится там внутри.
2: Арацон ликабель.
1: Там внутри уже заложено и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется клей, сосудом. И тогда говорит Бальсулам, что они отдаляются, отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот нисходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, и тем, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит. И можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходят со ступени на ступень, в той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера материализации желания получать. Желание получать, он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяется, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо. Хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней.
2: Шизеникра Тохнит Абрия, Махшевит Абрия.
1: А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступени есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней.
2: Шибаэм Мидгашмим.
1: И в них материализуется, и свет становится грубее, мутнее даже. И желание сильнее, грубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях. То есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе. И в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
0: Это место, место называется «Мир Асия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется «мерой жизни, содержащейся в этом теле, в гуф».
2: То есть
1: он разворачивается, да, и идет в мир Асия, доходит до мира Асия.
2: Улам Асия.
1: Мир Асия, улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение свет называется жизнью.
2: Гуф.
1: Это мир Асия, гуф. Это желание. Ну, то есть, не дай Бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь – это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью.
2: Гуф.
1: Гуф, то, что гуф, нет, гуф это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно от Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, скрытие. То есть он находится тут в скрытии. И в скрытии он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле. Это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая, что называется, заповедями. Но наши желания, но именно наши, даже не направлены на Творца, желания, которые мы хотим направить на Творца, это значит, что мы выполняем заповеди. В этом разница между Торой, которая называется Торой, Тора называется светом, возвращающим к источнику, а заповедь называется исправлением желания.
2: Кен.
3: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם בכל שיעור הראוי,
0: רצון לקבל מתגשם. Когда написано, что материализуется в полной мере, что это значит?
1: Желание материализуется, то есть отрывается от Творца и теряет свой корень. Теряет именно то, что именно он хочет, чем он хочет наполниться.
2: Это не кроше мидгашем.
1: Это называется, что он материализуется.
2: Крухим яхат.
0: Что значит вместе связаны?
1: Связаны вместе свет и кли. Связаны вместе. Что значит связаны вместе? Что невозможно разделить между ними то, как они исходят свыше, идут свыше, так они и уменьшаются, так они материализуются. Вот как были они в мире бесконечности, что их нельзя было различить, так они спускаются, спускаются и спускаются и соответствуют друг другу. Свет и кли, что можно сказать, то как этот материализуется, так и этот материализуется, как этот материализуется, так и этот материализуется. Вот так.
0: Трудно понять. Мы говорим, что в духовном есть подобие свойств. Это, собственно, одно тогда. Это то же состояние, когда есть подобие свойств.
1: Когда это спускается сверху вниз, это все меньше и меньше меры свет и кли, которые, конечно же, находятся между ними в совпадении по форме. Поэтому называется, что они материализуются вместе и спускаются вместе. Ну, скажем, кли находится в мире Брия, или кли находится в мире Ацилут, или Адам Кадмон. Так в каждом месте кли — это меры совпадения по свойствам с со светом, где свет в мире подобия по форме наполняет кли. Это называется, что они связаны вместе. Если свет не будет наполнять кли, то как кли — тождественно свету и не связаны вместе, тогда это не называется, что они находятся в каком-то месте на духовной лестнице.
0: И таким же образом это происходит и в остальных творениях в этом мире. Так что все различие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется пока еще находящимися в духовных мирах, которые выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется уже как находящееся в этом мире.
1: Это за творение в этом мире. Что значит творение, которое желание получать приобретает разные формы, которые называются творениями? Мы все-таки говорим о неживом растительном животном и говорящем, которое мы видим. Нет. Мы говорим о творении. Мы говорим о творении, которое называется желанием получать, которое приобретает различные формы. Желание, желание. Вот. В состоянии скрытия, где есть гуф и жизнь в нем. Не идет речь о нежимом, скажем, камне, растительном, там, деревья, травка, животные, это разные животные, и скотина, и человек. Но он может взять просто эти названия, согласно языку ветвей, и прочитать в них формы желания получать. То есть мир Асия — это не мир, который мы ощущаем в наших пяти наших материальных органах ощущениях. Мир Асия — это мир духовный. Никогда наука Каббала не говорит ни единым словом о том, что мы раскрываем в пяти органах ощущений наших телесных, наших животных. Это называется иллюзорный мир. О нем вообще не идет речь, он не существует. В духовном ощущении он существует только в животных ощущениях. и не меняется. Мы можем вот этот гуф и жизнь в нем, который нарисовал здесь, поднимать по духовным ступеням, по самым высочайшим, и вместе с этим человек, которого я изобразил тут как животного, останется вместе со своим существованием, когда я нахожусь на самой высокой ступени. А мое тело не изменится. Ему надо кормить и все давать необходимое, чтобы он существовал и жил. Вместе с тем, что кли, мое духовное кли с духовным светом, могут быть на самых высоких ступенях в слиянии с Творцом. Я работаю, это животное тело не имеет отношения вообще к моей работе. Человек обязан жить внутри своих желаний, их различать, сортировать и исправлять. Мы говорим только лишь о желаниях.
2: Все?
1: Хорошо?
0: Свет, который не чувствует свой источник. Есть свет, который чувствует свой источник.
1: Что значит нашей жизнью на самой нижней духовной ступени? У меня есть сейчас желание. Я, скажем, нахожусь сейчас в мире осия. Не мое тело, но мое «я» внутреннее. Так я чувствую свои желания, различные желания.
2: Так?
1: Эти желания, они не направлены на Творца, я его не знаю, не знаком с ним. Я не знаю, кто он и что он. Эти желания, их придает им жизнь, что-то духовное. Я не говорю о желании заполнить брюхо, да, как животное. Я не говорю о желаниях человеческих. Где-то деньги, почести, слава, познание. Я не говорю о желаниях, которые относятся вот к этому телу, которое называется животным, где есть тут желания телесные и человеческие желания. Телесные — это еда, секс, семья, скажем.
2: Так.
1: А человеческие, как мы говорили, это деньги, это уважение и это знание. Знания. Я не говорю об этом. Это относится к моему животному. Вот эти вот желания, о которых я говорю, которые есть во мне, как мое внутреннее тело с моей внутренней жизнью, это желание, которое ищет что-то выше того, что ищет вот это животное. Нет в них желания, направленного на Творца. Я его не знаю, не чувствую. Поэтому называется, что он находится в скрытии. То есть я говорю, скажем, о точке в сердце. Я говорю о кли, которое настолько мало, что было когда-то слито с Творцом, а сейчас стало настолько маленьким, что потеряло свою связь с Творцом. Настолько есть минимальный уровень жизни.
2: Минимум.
1: Минимум. Это то, что он нам рассказывает. Продолжай.
0: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Ибо эти четыре буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения, чего бы там не было.
1: Кто знает об этом? Это укоренено, заложено уже в замысле творения. Свет, который распространяется, и порождает из себя желание, этот свет, он является первичным, он первый. Желание же вторично.
2: И
1: тогда внутри света уже заложена вся программа. И вот эта вот программа строит кли в формах таких вот развития. Алеф, бет, гимел, далет. Сам свет — это корень, шорош, где в этих четырех ступенях развития света шорош мы не берем пока что еще в расчет. Это свет еще до желания, где юд, гей, вав, гей. Этим именно названием раскрывается нам свет, который наполняет кли. Что тут есть желание, желание, готовое наслаждаться. Так? И этим заканчивается процесс развития кли. Ну, потом уже первое сокращение и так далее. Как реакция. Уже в качестве реакции, уже снизу вверх, со стороны желания. Но тут вот уже желание готово наслаждаться. То есть тут уже закончено, завершено желание сверху. Поэтому от света, всюду, где бы то ни было, в любом месте, где это будет, свет. Там необходимо пройти четыре стадии, четыре этапа, где последний этап развития света будет кли. Должно быть между светом и кли юд кей, юд гей, вав гей. Имя Авая.
2: Ахерет кли ло яргиш рацион.
1: А иначе кли не ощутит желание, не ощутит свет, не ощутит источник и не будет реакции.
2: Веблитгува эн нивра.
1: А без реакции нет творения.
2: Заколь хаяв льет рака лидей.
1: Это все должно быть только за счет того, что свет работает над желанием. Тут в свете уже есть желание. Желание изначальное. А тут уже желание готовое.
2: Замышумер.
1: Это то, что он говорит, порядок вот этот вот нисхождение по форме, получение окончательной формы в этом мире. Ну хорошо, он говорит обо всем нисхождении. Ладно, неважно. Четыре стадии, которые есть в имени, четырехбуквенном имени, и там включается все мироздание. Что значит все мироздание, вся реальность? Развитие желания до желаемого состояния. Ничего больше не надо со стороны Творца. Этим все заканчивается. Он больше уже ничего не может сделать в творении. Все остальное уже относится к реакции. И тут уже реакция. И все остальное тут тоже уже исходит уже из желания. Так вот, то есть здесь, в этом всем развитии, свет первичен. С этого момента и дальше уже желание является первым. И уже начинается развитие в реакции. Он хочет сократить себя, экраны, уподобление Творцу, большие, малые состояния разбиения. Все исходит. То есть уже кли опережает свет, если можно так сказать, хотя кли опережает свет, пока не сходит до этого мира. То есть вот это называется не сходит до этого мира, и этот мир пока не заканчивает все развитие, Ак и Ацилут Брия Яцера, и вот этот мир, это мир Россия, пока не сходит. И вот это, в принципе, можно сказать, это уже Авая. Начало буковки Юд, Ацилут — это Юд, потом это Гей, это Вав, это Гей. И это уже Авая.
2: Авая Шлема.
1: Это уже завершенная, полноценная Авая. Сверху вниз.
2: Мазит умерет. Безе бемет нигмерет абрия.
1: Но этим на самом деле завершается творение сверху, со стороны Творца. Когда вот эта вот изначальная корневая авая уже реализуется в самом желании. Поэтому он говорит, порядок, распространение, довести желание получать до конечной формы в этом мире. И снизу вверх, когда происходит подъем, то здесь уже кли, который предваряет свет. Поэтому называется, что творение определяет ступень развития. То есть прежде чем творение ощутит, как проходит через него, и он решает по поводу каждого действия, хотя само действие не он делает, свет делает, но он хочет, чтобы свет проделал с ним, и тогда он идет вместе с Творцом. И прежде чем есть такое решение, не происходит ничего. Это и значит, что кли предваряет свет.
0: И в общем аспекте они проясняются в 10 сферот. Хохма, бина, тиферет, малхут и в их корне. Этих 10 сферот, потому что сфера тиферет включает в себя 6 сферот, называемых хагатные, а их корень называется кетер. Хотя в основном они называются хуптум. И они представляют собой 4 мира, называемые Ацилут Брия и Цира Асия, и мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности энцов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения.
1: Еще раз, мы говорим о желаниях. Когда говорим об этом мире, это тоже желание. Последняя ступень Васия называется этим миром, и это желания, оторванные от Творца, которые потеряли связь, потеряли источник. Откуда они? Не говорится о теле. Есть в этом иногда какие-то неточности в объяснении, когда мы говорим «духовный мир», потом говорим «махсом», потом «этот мир», и я рисую человека. Это для лаконичности. Вы должны просто понимать, о чем идет речь. Насколько это возможно все время убирать свое «я» каждого от своего материального тела, вот от этого тела белкового, со своими желаниями, которые заставляют необходимо, чтобы существовать, и человеческие. Тогда о каком желании говорим? Говорим только о желании, которое направлено только на Творца. И человек, который находится здесь, и я рисую человека, да, в его как бы теле, и все, что у нас есть в этом теле, мы об этом не говорим, это иллюзорный мир, а все, что может быть от сердца связано с Творцом, только об этом мы говорим. Только об этих желаниях.
2: Барур?
1: Это понятно? Даже мир Асия или этот мир, мы говорим о желаниях, которые есть в нашем сердце, направленные на Творца. Желание, которое тело развивает как телесные желания, или развивает как человеческие желания, об этом речи не идет. Это относится к иллюзорному миру.
0: Почему есть одно желание, почему говорят о желаниях?
1: Ну, потому что это желание относится к моему существованию, называются иллюзорными, потом они исчезают. Эти желания должны быть так. Это вот этот вот иллюзорный мир. Эти желания должны находиться в нас для того, чтобы мы начали с них развивать точку в сердце. До того, как ты заходишь на поле, на игровое поле, на поле, где ты будешь работать, это твое существование, да? Ты говоришь, я хочу зайти на поле. Что значит работать со своим сердцем по отношению к Творцу? Состояние до того, как ты начинаешь работать с сердцем по направлению к Творцу, называется иллюзорным миром. Это как все человечество, которое в нем находится, да, в этом состоянии. В момент, когда ты начинаешь свое сердце направлять на цель творения, и в этом ты ощущаешь себя как ты, и это важно, все остальное становится все больше и больше как средство. То есть ты как бы, оно тебе необходимо, чтобы с этого прыгать вверх. Но иногда ты снова падаешь вниз, в то состояние, когда ты находишься только в этих иллюзорных желаниях.
0: То есть это, собственно, духовные желания, те средства.
1: Когда ты хочешь исправлять свое сердце, средство для исправления — это та сила, которая приходит свыше. Называется Тора. Свет в ней возвращает к источнику.
0: И оно обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из ацмуто, как из сущего из сущего. А желание получить свет возникает нечто новое.
1: Что значит творение, новое творение? Творение — это значит ощущение существования внутреннего моего существования духовного. Даже в отрыве от Творца, даже я чувствую себя плохо, хорошо, оправдываю его, проклинаю, неважно что. Но по отношению к духовному, потому что я нахожусь в конце лестницы, которая спустилась сверху вниз, но я нахожусь уже на лестнице, да, в самой нижней точке. У меня нет связи с Творцом, нет у меня ощущения доброго, несущего добро, вообще, что он есть, есть скрытие на него, и скрытие на то, что он добрый, управляющий. Но у меня есть все-таки некое отношение к нему. Это означает, что я есть творение, все еще творение. При этом, если я полностью отключаю, отрываюсь от этого ощущения, что я как-то отношусь к нему и к этому пути, хотя я не чувствую там ничего еще пока, но полностью отрываюсь, это называется, что я выпадаю в животное состояние. И Бальсулям не боится этого слова, и так он говорит, и не стесняется. Животное состояние. Я полностью оторван от духовного и животное во всех смыслах. Потому что нет во мне желания, которое связано с этой лестницей и ступенями. Так вот, творением называется желание получать со светом в нем, который хоть в чем-то все-таки относит себя к этой лестнице.
0: И когда мера света исходит из ацмуто, как сущее из сущего, а желание получать свет возникает как нечто новое, сущее из ничего.
1: То есть еще находится в этой авая, сверху вниз, которая.
2: При этом
1: желание, которое мы представляем себе как животные, наши желания, и все похожи на животных, то есть телесные и человеческие, они не меняются, они не относятся к этой авая. Они такие, какие есть. Человек может подниматься по духовным ступеням, и при всем при этом будет хотеть все то, что нужно его телу. Ну, понятно, что эти вещи получат форму такую, такой вид очень такой минимальный, но понадобится использовать это, пользоваться ими все-таки как, да, как насущное, необходимое.
0: И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, оно обязано спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия и Цирая, Сия. И тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых Гуф, и светом жизни в нем.
1: Вопросы.
0: Когда он пишет, что желание получать придет свою формирование в своем конечном виде, есть какое-то выяснение?
1: Его конечная форма, когда он полностью отрывается от источника, вплоть до того, что можно описать, да, что он оторвался. Я не знаю, как даже это сказать. Принадлежит все-таки еще авая, там есть еще свет и кли. То есть это значит кли, это желание. А свет, который придает жизнь этому желанию, свет исходит из Творца, а кли – это результат света, когда они спустились вместе. Но когда дошли вместе до такой минимальной формы, что в желании нет ощущения, откуда он. И в кли нет в свете ощущения, что он принадлежит Творцу. Поэтому называется это тело и жизнь в нем, гуф. Но ощущение гуф и жизнь в нем – это ощущение скрытия. И поэтому называется, что пока еще находится в этой авая, в самом ее низу.
0: Мы говорим, что и в нашем мире мы можем видеть свойства дачи в природе.
1: Наш мир – это отпечаток духовного мира. Отпечаток – это нечто другое. Есть особый материал, особое желание, которое не принадлежит желанию Творца, поэтому называется иллюзорным миром, где в нем это как печать оставила, да, свой отпечаток от духовной структуры в этом мире. И тут не меняется уже, в принципе, ничего. Ну, меняются, конечно же, вещи в человечестве. И эти вещи, и весь этот процесс, который проходит человечество, это продвигает человека. Но то, что продвигает, это не развитие материи, а та самая точка, которая находится в скрытии, точка, которая находится в конце всех ступеней лестницы, да, которые сходят сверху вниз, и она начинает развиваться снизу вверх. И вот развитие этой точки приводит к развитию также и человеческого общества, человеческих желаний. Но это внешний такой результат. Если бы не было развития относительно Творца в том самом желании, которое является конечной точкой авая, то в этом мире не было бы никаких изменений. Все были бы как животные. Но только именно потому, что внутри этого животного, можно сказать, внутри, да, там, где облачается, да, душа в теле, да, биологическое тело. Нет, такого нет, конечно же. Но именно потому, что тут есть желание, которое относится к развитию, желание в конце авая, поэтому то и человеческие желания, они тоже изменяются. И человеческое общество, да, все это общество, где все подобны животным, оно как бы развивается, пока эта точка не раскрывается, и что называется, точка в сердце. И все вот эти вот желания человеческие, они направлены таким образом, чтобы развивать эту самую точку, помогать ей, содействовать ей в ее развитии. Но не то, что они сами по себе становятся килим. Желания, которые развиваются в человеке, хотя он и исправляет их по отношению к людям, которые в этом как бы мире, но эти желания духовные. Как это сказать? Получают как бы другие формы. Деньги, уважение, знание, отношение к другим, люблю их, пренебрегаю, ненавижу. Это человек, наши человеческие желания. Не их нам надо исправлять. Это значит, что придет в момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются желания, которые уже относятся к авая. Желания гораздо большие, глубокие, желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе надо только исправлять, и этим ты придешь к концу исправления. Совсем не так. Пробудятся тут такие желания, которые называются клипот. Вот их тебе понадобится исправить, и в них ты придешь к концу исправления. А желания, которые есть между нами сейчас, по отношению к человечеству, между нами в группе, это не клипот. Почему? Они не направлены на Творца. И поэтому не их мы на самом деле исправляем в духовном. Благодаря им мы удостоиваемся духовного. Это пока тут подготовка.
0: Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения, желание получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвано тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света в Кли его последующее исторжение из Кли делает Кли пригодным к его предназначению. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилась однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом.
1: Да, здесь мы приходим к изучению уже общих свойств между Кли и светом. И именно потому, что свет — это отдача. Я не знаю, что такое свет. Название такое, да? Это отдача. Творец. Боре. Здесь положительное что-то, только лишь.
2: Аришон.
1: Первичный.
2: Акуве элахен.
1: Поэтому все определяющее. Определяющий.
2: Аюце ше кли шинулан.
1: Получается, что кли, которая рождается от него, рождается.
2: Невра.
1: И создается творение
2: тахат шлита,
1: находится под властью
2: в биколь давар аор
1: утаи, во всем свет в всегда первой и определяет, и не забывать это нигде. То есть, если желание, да, а он как бы со знаком минус. Почему минус? Потому что чувствует себя, что он несовершенен. Отрицательный, негативный — это несовершенный. И поэтому должен нуждается в свете. Нуждается в свете. Это все и определяет. То есть все желания, все решимот, все, что пробуждается в кли, кли будет знать, человек будет знать, что Творец первый, и оно, он делает все. И получается так, что свет действует как бы изнутри самого кли, для того, чтобы пробуждать и возбуждать желание, и желание к самому себе, да, из самого. И кто тогда это кли? Тогда кли — это тот, кто ощущает, что есть кто-то, кто пробуждает его, сила пробуждающая, это от Творца, и сила, да, и куда пробуждает, это тоже Творец. Так кто такой кли? Кли — это тот, кто ощущает, что с ним происходит, и только

0: делает Кли пригодным, да, к его предназначению. Какое предназначение? Реагировать таким образом, что свет пробуждает его, строит его, формирует. Так реагировать. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилась однажды от света. Что значит отделилась? То есть чувствует, что она оторвалась от света. Оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. И в этом он не может выйти и определить себя в том, что он есть ощущающий, а свет действует в нем, также при распространении, исходе и также наполнении. То есть в конечном счете Кли должно быть самостоятельным для того, чтобы определить, установить, что свет приводит его в действие со всех сторон.
1: Так еще.
2: Вейнян хабитул азе.
3: Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. И по замыслу творения в бесконечности он полностью свет отдающий, и в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А Кли противоположно ему и представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем, и не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. Ведь после того, как свет покидает его, оно начинает очень сильно стремиться к нему, и это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя разными вещами — Кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Это значит, что в конечном счете делается очень простое действие. Свет.
4: Аор буне это Кли.
0: Свет строит Кли.
4: Эх.
0: Как?
4: Осе это рацион. А вы рацион ломургаш.
0: Делает желание, но желание не ощущается. Не рацион. Наполняет желание.
4: Аскан маргишим милуй.
0: Тогда здесь ощущается наполнение. Оставляет.
4: Рацион.
0: Оставляет это желание. Ощущает пустоту.
4: Аз маргишим рацион.
0: И тогда ощущают желание.
4: Озер.
0: И тогда возвращаются и наполняет. И тогда ощущается наслаждение. Какая разница есть между наслаждением и наполнением? Огромная разница.
4: А рацион кодем?
0: Желание предваряет наполнение. И на самом деле тогда ощущает наслаждение. Есть наполнение, а есть наслаждение. И это две вещи совершенно разные. Наслаждение постигается за счет стремления, страсти.
4: Барур, что есть машу
0: носа. Понятно? Что есть что-то Кли дополнительное со стороны Кли, то, что в желании не было. То есть есть желание и есть другое желание. И в чем разница между ними? Стремление, страсть.
4: Ваз эвдель бемилуй
0: Никогда. Тогда разница в наполнении называется наслаждением.

0: Да, устремление — это то, что нам необходимо. И сейчас мы подведем итоги в десятках. У нас есть 6 минут подвести итоги того, что мы слышали, и записать вопросы по этому поводу.
1: Клипот, которые надо исправлять, но их нет в десятке, их нет тут. И надо понять, что это находится выше этого. Поэтому если будем развивать стремление, то, что мы услышали сейчас, то у нас будет и сила, и способность через объединение прийти к тем исправлениям, да, тех самых клипот.
0: Мы слышали о различии между желанием и устремлением. Желание приходит от природы. А развитие этого желания — это дополнить, наше дополнение от Малхут, когда Малхут старается прикрепиться к Бине.
1: Мы учили то, как замысел творения,
2: то есть
1: это и желание, и свет, сходили вместе сверху вниз до этого мира, для того, чтобы привести творение, то есть прийти к состоянию, которое называется творение. То самое желание, которое оно оторвано от света самостоятельно, и сейчас может начать свое развитие снизу вверх.
0: Мне понравилось, как Рав рассказал нам о развитии желания, желания, которое направлено к Творцу, и нужно прилагать усилия, чтобы это было основное наше занятие, и это тот акцент, который мы даем нашему действию, и то, что мы хотим построить между нами.
1: Я тоже услышал такое же ударение на те типы желаний, которые мы определяем, что это не желания животные и не человеческие, но речь идет, все, что говорится в науке Каббала об исправлении желаний, это желание к цели, которые за пределами этого мира, к Творцу. И отношения, исправление отношений между товарищами, это как раз не в этих-то желаниях, не в животных желаниях.
0: Мы слышали о законе, когда распространение света и выход света делает клип предназначенным для последующей...
1: Гавриэль пишет, что ты хочешь исправить свое сердце, средство же для исправления. Это сила, которая приходит свыше и называется Торой. Свет в ней возвращает к источнику. А я добавлю, что Рав начал урок с того, что он подчеркнул то, что все, что мы читаем в науке Каббала, то речь идет не о людях, а о желаниях.
0: Да, свет, который заходит в кли, это был там в начале процесса и выходит из кли для того, чтобы у кли было ощущение, что у него есть недостаток в свете.
1: Как приходим к такому желанию после того, как мы потребности, как мы пришли к такому скрытию, что мы не ощущаем и не света, и не желание, которое было связано со светом. В этом как раз наша работа в десятке. Надо начать возбуждать снизу вверх, да, весь этот отпечаток, который произвел на свет. Ни одна форма не потеряна. Мы должны это все возобновить. Это то, что мы делаем в нашей учебе.
0: Мы получили еще такую поддержку. Мы увидели, как свет строит кли и наполнение. Это то, зачем мы бежим постоянно. только для того, чтобы укрепить действия относительно святости объединения, и мы продолжим выяснять нашу молитву и строить устремление, чтобы это было направлено на необходимость отдачи друг другу.
1: А что такое кли? Кли — это желание, которое ощущает, что что-то его пробуждает. И к кому пробуждает? К Творцу. Вот помеха, то, что я услышал, это как раз то, что не может соединить одно с другим, не может отнести это к Творцу. Но все это происходит с тем самым кли, который ощущает.
0: Мы также слышали о желании получать свет, который получается из ничего нового. Он обязан спуститься через все миры, Силут, Брия, Ицира, Асия, и тогда, собственно, это творение будет как свет и кли. То есть это как тело и жизнь в нем.
1: Да, хаверим, а теперь мы будем рады услышать ваши вопросы здесь, в зале. Мировой кли, пожалуйста.
2: Шломо, кен.
0: Шломо, пожалуйста.
3: Большое
0: спасибо. Я слышал, что свет и кли спускаются в самое низкое место, 125 ступеней, и свет становится более мутным, а кли становится более грубым. Что происходит? Он просто чувствуется более слабым или что? Что происходит? Мы учили несколько принципов. Прежде всего, все говорится со стороны кли. Как кли определяет свет? Свет — это свет бесконечности постоянно. А со стороны кли, кли может определить света как что-то одно или что-то другое в соответствии с экраном. И Рав говорит нам, что при спуске сверху вниз, распространении через 125 ступеней, желание начинается более грубым, и тогда то, что он получает как свет, чувствуется как свет, тоже становится грубым, пока не приходит к самому низкому месту духовной лестницы. Это называется нижняя часть мира Асия. Есть миры Ак, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И в каждом из них есть пять парцуфим и пять сферот. Вместе это получается 125 ступеней. 5 умножить на 5 умножить на 5. И самая нижняя ступень называется уже этот мир, который называется самая нижняя часть мира Асия. Это самая нижняя ступень духовного. Не относится к нашему миру надуманному, когда есть тело, все наши желания, животные желания всевозможные. И для того, чтобы существовать, как Рав описал нам, еда, секс, мишпаха, семья, или какие-то человеческие желания, это все еще не относится к духовному миру. Почему это называется духовный мир? Потому что там есть какое-то отношение к Творцу. И даже если это отношение называется полное скрытие, или снизу вверх даже точка в сердце, которая пробуждается, это уже называется, каким-то отношением к Творцу. А ниже этого, если нет Творца, нет никакой связи с духовным. Так самая низкая, самая мутная ступень, которая, когда есть полное скрытие, и там есть свет самый, так сказать, грубый. И также в первой части урока мы слышали, что в духовном нету чуть-чуть. Или есть экран, или нет экрана. И если есть духовное, или нет духовного. Рав дает там пример о кошерном мясе, да? Есть кошерное мясо, и все. Есть возможные имена, названия, такие или другие виды. Но на самом деле это или есть, или нет. То То есть кли кошерное, то, которое есть в массах, экран и отраженный свет. Пожалуйста, еще вопросы.
1: Рав сказал, что не говорят о животных ощущениях, да, пяти этих органов ощущений. Тогда как же я измеряю свое состояние? В соответствии с чем? Да, прекрасный вопрос. Меня слышно? То, что мы тогда, в принципе, тут делаем, да. Мы также слышали и в фокус-группе. В этом-то как раз вся наша работа. Как вот уже Гилад сказал секунду назад, мы хотим работать между нами для того, чтобы развивать это самое устремление. Да, то, что видели на последнем чертеже Рава. Устремление — это что, собственно, дает вот эту разницу между наполнением и наслаждением. Нет устремления, мы находимся на самой нижней ступени, в полном скрытии абсолютном, без какого-либо ощущения, связи с духовным. Чем больше мы работаем между собой, в группе, в окружении, в той группе, где вы сейчас создали эту группу молодых. То есть для всех мы тем самым возбуждаем стремление к связи с Творцом, положительную связь, когда мы хотим ощутить Его и быть со всеми духовными желаниями, быть связанными с Ним, связать эти желания к с Ним. Как Раф это назвал в начале, что желания, направленные на Творца, называются чем? Клипа. Вот как раз. Вначале это клипа. А потом, когда мы ее исправляем, вот эти желания, эти устремления, мы начинаем раскрывать духовное намерение в нем до конца исправления, да, пока мы не сливаемся с Творцом полностью.
2: Май.
3: Туда.
0: Спасибо.
3: Клипот
0: — это, собственно, осознание кли своего желания получать, или, другими словами, существование клипот зависит ли от устремления? Да, прежде всего, как, для того, чтобы объяснить и продолжение предыдущего вопроса, Рав сказал так: отношение к другим, когда я люблю их, или пренебрегаю, или ненавижу их. Это желания, наши человеческие желания, а не их мы должны исправлять. То есть, он говорит нам, Рав говорит нам, в тот момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются в нем желания, которые относятся к Творцу, более глубокие желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе нужно исправить для прийти к Мар-Тикун. Вообще нет. Здесь пробуждаются желания, которые называются клипот, и их тебе нужно будет исправить, и через них ты придешь к начальному исправлению. То есть там, где нет отношения к Творцу, а не какое-то представление, фантазии, Нет там Творца, нет ни к клипот, ни к душот. Это какие-то отношения, как есть человек среди людей. Социология, психология, это вообще не относится. Там, где находится Творец, начинает быть Творец, там начинаются отношения уже. Очень просто. Если ты хочешь раскрытие Творца ради себя, это клипа. Если ты хочешь ради ближнего, ради Творца, то это уже не для себя, это чисто от желания получать. Это называется святость душа. И здесь много вариантов понимания. В нашем надуманном мире нет вообще клипот, потому что нет никакого истинного отношения к Творцу. Еще вопросы, пожалуйста. Авраам.
1: Напрашивается вопрос, хиссарон. Тогда что значит жить в желаниях? Рав сказал, мы должны жить в желаниях. А в желаниях есть много форм. И он сказал в продолжении, что пока я не выхожу на поле, чтобы работать, что значит тогда жить в желаниях? А какие желания?
0: То, что я спрашиваю, мои желания уже направлены в сердце на Творца. Это уже называется, что я живу в этих желаниях?
1: В этом как раз и есть вот это вот отличие. Когда мы начинаем выяснять, каждый начинает выяснять для себя, на самом деле я могу ли быть в каком-то намерении на Творца в одиночку? Я ведь желание получать, нет у меня ничего другого. Поэтому мы находимся в окружении, учимся вместе с первоисточников, которые обучают нас, что мы материи, только желание получать. И насколько мы находимся в окружении, которое поднимает в нас важность Творца, важность свойства отдачи, то я могу вообще начать говорить, что я вообще занимаюсь желаниями, которые становятся направленными на Творца. Потому что у меня со своей стороны нет этого ничего. А если бы было, так мне тогда никто и не нужен, чтобы начать работать, развивать эту точку, скажем. Но когда понятно, что нет у меня даже капли этого какого-то намерения, к Творцу, а в товарищах это есть. Почему? Почему у них это есть? Мы говорили об этом всю неделю. Мы играем друг перед другом. Мы играем даже, что вот это нам важно, что вот это самая высочайшая вещь, вот это свойство Творца, отдача. Тогда у меня выхода нет. Если я преклоняю себя перед группой, перед окружением, я начинаю получать от них то, что важно им. Почему мы хотим отменять себя перед товарищем? Потому что то, что важно товарищам, будет важно и мне. А это только намерение на Творца, дача Творцу, быть в подобии, по форме с Ним. И если мы начинаем работать над этим, туда все свое внимание направлять, тогда мы выходим на настоящее поле, где там можно как-то приблизиться к свойству Творцу.
0: Последний вопрос. На этом поле мы говорим, что это поле собственного, это действие между товарищами. В конце урока Рав дал пример, когда свет, собственно, давит на кли и дает ему это устремление. Это происходит, собственно, в десятке, когда мы работаем друг с другом. И это то, что дает свету давить на кли и пробудить его?
1: Проверим, и будем знать. Если не проверим, так и вообще ничего не достигнем. Это уже наверняка.
0: Woman Carmel.
1: А вопрос такой. Если я правильно тут понимаю, что после сокращения свет в конечном счете должен сократиться, а авию должен ослабнуть. То есть это такой конус, который достигает мира Асия, где в мире Асия свет и желание должны быть настолько равны, чтобы начать работы, настоящую работу, как бы духовную. Или я где-то тут запуталась?
0: Мне кажется, да, что ты запуталась. Спуск сверху вниз, распространение. Рав объяснил нам, что до сокращения свет первичен, а после сокращения кли первично. Но все-таки распространение сверху вниз. И мир Асия — это самое отключенное, оторванное место между кли и светом, когда до такого состояния, что последняя часть Асия — это есть только маленькая точка связи между кли и светом. И есть еще продвижение вниз — это уже разбиение, это уже наше животное состояние. Мы начинаем нашу работу из животного состояния. Нет Творца, нет связи, нет раскрытия, нет ничего. А там внизу есть только страдания, и кроме страдания ничего нас не подталкивает. Люди удостоились точки в сердце и начинают работать. Посмотреть на экран. Есть много товарищей, которые хотели спросить. Мы не дали Турки, МАК-22 и Френч, МАК-22. и много товарищей, которые находятся с нами на экране. Что общего между ними? Только одно. Точка стремления, которую мы должны построить, прийти к связи с Творцом. И об этом мы будем говорить на следующих уроках. Есть у нас сообщение?
1: Да, сейчас два сообщения. Первое сообщение. Ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 6.30 до 7.30, будет проходить мировое собрание товарищей. Тема «Пробуждаем снизу». Зажигаем сердца в преддверии регионального конгресса. Это будет происходить здесь, в учебном зале, в системе РВУТ. И еще сообщение. Ощущение, которое называется «Каббала». Приглашаем вас на особый вечер. Это будет происходить в понедельник. Как мы пожелаем себе Нового года? 7 сентября гостиница «Ганеш Адмон». Вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых и родственников. Регистрация на сайте. Сейчас перерыв. Следующее наше событие — трапеза «Хумус» в 5.45. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем в работе».
2: В книге Зоар сказано, Раби Аба сказал, «Зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира». Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство и имущество и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И Зоар отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире. У него остался бы фонд сбережений. Что это за фонд? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот он получит после того, как уйдет из этого мира. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зеерампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, который выходит из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания сия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творения, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
2: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. Он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и Западом с намерением ради отдачи, они без сомнения работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа, человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
0: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать. Но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, и это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хиссарон, получает наполнение этого хиссарона. И это потому, что ощущение хиссарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает за отсутствие желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хиссарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хиссарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хиссарон. Но зачем нам нужен большой хиссарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хиссарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хиссарон и стремление делают это важным. Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
2: Из сказанного получается, что начало работы человека стоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого высшей малхут. То есть он ставит над собой царем Творца, над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта. То есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется быть вам всесильным. То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Бар-Сулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получении для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями, даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе, только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю в мире сказанного. Все, что сделал Творец, сделал ради себя. И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством. И тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира. Где наши мудрецы сказали, не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хисарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшей Малхут, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано, Тора, Творец и Исраэль едины.
3: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зоар. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Дзеранпин, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем. И следует объяснить написанное, а фонд накапливается у него в мире будущем, что это Зеранпин, поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. И известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней, который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут. Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудин, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зеранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зеранпи называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, который называется Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая «Следующий мир». То есть она идет после Малхут. И это Зеранпин, земля жизни. И это... суть Торы.
2: И сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка душе его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду, высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. И этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
3: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Сидре Ахре. И в этом смысл написанного «чужой человек поглотит все». То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущество, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит: человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, Он извлекает все из клипот и все возвращается к святости, как написано, богатство проглотит и извергнет его.
2: Из сказанного, что есть плоды в этом мире в качестве света в ней, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малку. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует фонд, накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано, и Звулон сказал, радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сосхар в шатрах твоих. Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю своей добычи, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сосхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон наследовал участие в войне, поскольку считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Иссасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Иссасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Иссасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
3: Первое — в свойстве высшей Малхут. Когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его. И желание получать вынуждено делать все по его воле. То есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Иссасхара, то есть от Торы Иссасхара. И это как сказано выше. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И это то, что сказано. «Один дает другому долю от его Торы, Иссасхар — это Тиферет». И от Торы Иссасхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды, которая приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 Эйтин советов. Это называется, что Иссасхар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
2: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высшей Малхут с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зейрампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампера, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы.
4: Хайну.
2: То есть следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
3: Второе — свойство «суть Торы», что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
5: כן, אז מאמר
2: Статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, и найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
6: Мы впечатлились из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи. Будем продолжать выяснять это.

Делится на две части. Первый этап Торы – это Тора исправления, потом Тора наполнения. Тора исправления – это Тора, которая называется советы, эцот, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения – это уже Тора наполнения – это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источника, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафалим Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется фонд, существует для будущего мира, в будущем мире. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включение своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется фонд, существует в будущем мире. Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод целиком, основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте, потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или

0: какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах, в одном теле, в одной душе. Есть вопросы? Да.
1: А как проверить, что работа она ради святости, а не ради клипы?
0: Как человек до Махсома может знать, что его работа для святости, а не для клипы? Прежде всего, до Махсома нет святости или клипы. Все это в желании получать. И человек должен только как можно больше учиться различать между состояниями, которые как бы соответствуют, как будто соответствуют святости, соответствуют клипе. Говорят, что все вещи, которые связаны с целью, с приближением к Творцу по свойствам, с приближением к ближнему, находятся в соответствии стороны святости, правой стороны. А все вещи, которые за счет ближнего, в отрыве от Творца, исходит от клипы. Так как быть как можно больше соединенным? Он дает нам совет. Израиль, Творец и пути Торы едины. То есть все действия, которые я сейчас произвожу, или мысли, неважно что, и я, и это мое желание, и моя мысль, и мое действие, и Творец, как я представляю себе его, они должны быть в одной точке, как одно. Если я представляю себе это как одно, то мое действие во времени движения и месте, оно связано уже с понятием, которое называется «цель творения». Неважно, насколько я понимаю это или не понимаю. Согласно своему уровню я делаю это. Вот и все. Человеку нельзя сожалеть о том, что он не находится на другом уровне. Пусть делает то, на что он способен сейчас, в данный момент. Да?
1: Я хочу расширить вопрос. Даже если мы находимся в желании получать до Махсома, можем ли мы различить не только то, что, как мне кажется, ведет к цели, но также то, что уводит от нее, не только черное и белое. Можно ли различать во всем этом, например, то, о чем он здесь пишет, что называет этими свойствами? То есть действительно, значит, это свойство называется у меня так-то, а это дает мне силы бороться, это дает силы для чего-то еще.
0: Человек во время подготовки, может ли он различать свойства и по их характеру, или по их способности помочь, или в том виде, как они помогают ему, как он может пользоваться ими, чтобы по-настоящему уподобиться Творцу? Я не думаю, что это по-настоящему возможно. И не думаю, что стоит по-настоящему в это углубляться. И не написано так. Это выйдет у тебя больше философия и премудрость какая-то, она не настоящая работа. Почему? Потому что мы не понимаем, никакое свойство в нас не строится для зла, а все только для добра. И у нас нет склонности, которая была бы негативной. А намерение определяет это позитивное или негативное, в общем. Так если ты собираешься проверить, что такое ложь, что такое истина, что такое это, то, может быть, ложь – это самое эффективное, более эффективное, чем истина. Вопрос, как ты пользуешься ею. Так мы никогда не проверяем свойства и не обсуждаем их, как они сами по себе. Это просто в чистом виде философия, которая может привести тебя к использованию хороших вещей и плохих, как ты хочешь. Нам нужно только любую вещь брать, как она есть, просто конкретно, где ты хочешь использовать это. И тогда определять, это хорошо или плохо. Он дает там пример. Сказано, что если я могу спасти жизнь человека ложью, я обязан обмануть. Обязан обмануть. С точки зрения философии, как может быть вещь хуже лжи? Творец — это истина. Ты можешь тут все эти цитаты привести, просто доказать мне, что нет ничего хуже лжи. Что написано, что печать Творца — это истина, и вообще, что такое ложь, это обратное ему. Да, обратное ему. И не важно мне, что это обратное ему. Если можно с помощью этого спасти жизнь человека, то та же Тора обязывает меня сделать это. Или есть множество таких примеров в жизни. Мы видим, что все самые плохие вещи делают после прекрасных таких расчетов и доказательств, что нельзя иначе, или вообще, что это во благо человечеству. То есть без связи с конечной целью нечего вообще обсуждать какой-то результат, явление, свойство, склонность, хорошее оно или плохое. Вот и все. Ты знаешь, даже из простых вещей, я помню, в Китае, в России тоже уничтожали, или волки в России их уничтожали просто, или в Китае разных там мух, птиц, а потом приходят к таким катастрофам, и тогда понимают, что они сделали, какой дисбаланс в природе. Это невозможно. Мы не способны ничего измерить, если не в связи с конечной целью. Поэтому, прежде всего, ничто нельзя уничтожать. Нет ничего плохого. А тебе кажется это плохим сейчас, согласно своему состоянию, как ты определяешь? Ну, приди к добру, посмотри, увидишь это в конце, и тогда реши. И он пишет об этом тоже, что из-за того, что все управление на нас целенаправлено, ты не можешь сказать ни о чем, что это что-то плохо, потому что для всего есть место, и благодаря этому приводит все творение к цели. То есть, в общем, что нам нужно? Нам нужно, что нам делать? Нам надо изменить свое отношение, и все, оставь, не меняй в нем ничего, ты измени сам, и ты увидишь весь мир, насколько он будет хороший и полезный для тебя. Вот и все.
1: Есть что-то, что я из-за чего хотел задать этот вопрос. Если просто посмотреть на этот мир, увидим в нем самые разные вещи, разные свойства. Если мы уже за максимумом подъема, падения, а если говорить об этапе подготовки, все выглядит черно-белым. Я все время должен переходить от черного к белому, от черного к белому. А где же здесь жизнь? Где все эти краски? Не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я хочу спросить.
0: На самом деле, духовные состояния, они достаточно абсолютные, достаточно резкие. Оттенки, цвета, о которых мы говорим, это не цвета, то, что есть черное и белое, а посередине разные формы серого. Есть 9 сферот, 9 свойств. И в каждом есть крайнее использование или того, или того. Есть сочетание между ними. И тут тоже использование или того, или этого. Не, на самом деле, или святость, или клипа, посередине такого нет. Посередине. И мы говорим, средняя линия, это не посередине между святостью и клипой. Это насколько ты способен осуществлять, исполнять святость, поддерживать святость. Это то, что ты говоришь, как будто это черно-белое. Верно или черное, или белое.
2: Да.
0: А между черным и белым там только ты можешь различать в чем-то. В черном ты не видишь ничего, и в белом ты не видишь ничего. Ты видишь только просто на границе между ними. И так это. Не думай, что девять первых сферот — это какие-то вещи такие, что между тем и этим. Нет. Девять первых — это четкие свойства, просто запечатанные, очень четко определенные. И использование ими тоже такое или такое, нет посередине. Невозможно быть немножко от святости, немножко от клипы. Или то, и другое. Только зависит, в какой силе. Но или то, или другое. Понимаешь? Это как в кашруте напоминает. Немножко более кошерно, немножко менее кошерно. Это все игра. Это для того, чтобы продать это. Я помню Ехескель, сын Ребе. Он отвечал за привоз мяса из-за границы. Я спросил его, как дела, всякие его дела. Он просто отвечал за все, весь импорт кошерного мяса из Аргентины, из Голландии. Он говорил, нет никакой разницы в мясе, у нас один стандарт. Въезжает в страну Израиля, однако один кашрут. А ты идешь в магазин, там кашрут бельцы, шмельцы, гуры, русалаем, бадац. Почему? Просто уже вопрос торговли. Это все. Не более того.
2: Так
0: нет такого, не может быть. Что-то так, так или так. Человек уже делает для себя, но в духовном просто не может быть. Как ты скажешь, в кли немножко более святое, немножко менее святое, согласно величине экрана, нет, нет, да, да. Но ты можешь сравнивать между ними, что один находится в большей силе, а второй в меньшей силе. Так? Но не может быть, чтобы он находился немного в святости, немного в клипе, в смешанном виде. Если ты берешь всю духовную лестницу, ты можешь сказать, разница между клипой и святостью на высоких ступенях больше, а здесь это меньше. Но в любом случае это или святость, или клипа. Я думаю, что в этом твоя проблема. На каждой ступени, которой человек находится, для него это крайние вещи.
1: Да. А что такое есть клипат нога? А? Что такое клипат нога?
0: Клипат нога — это не клипа, это не реальность клипат нога. Что такое посередине половина? Ни то, ни другое, поэтому это половина половина. Клипат нога — это нет такого. Клипат нога — это любое желание, которое ты еще не определил, к чему относится, пока что называется клипат нога. Ты можешь связать это или со святостью, или с клипой, но не то, что она включает в себя половину на половину. Нет такого, что в каком-то месте у тебя есть половина святости, половина клипы, и они встречаются вместе.
2: Кен.
1: А как Малхут может подняться в бину счастья других?
0: Малхут не поднимается в бину, Малхут сокращает бину, и этим называется, что она поднимается. Она поднимается из-за того, что она хочет прилепиться к бине, а в чем она может прилепиться к бине? Она оставляет все свое желание получать, так? Сокращает все, и только в этой идее, что она хочет прилепиться к бине, в кетере своем, скажем, она прилепляется к бине. Поэтому у тебя есть зон, вак и точка. А Малхут сама не способна на большее. Да.
1: Ну вот на странице 115 последнем абзаце написано, и лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы.
0: Страница 115, куфта 2, в последнем... Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать с поля боя, но им некуда идти, поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, а эти люди не сдвигаются с работы, хотя у них есть подъемы и падения, но они не отчаиваются, и это, как сказано, и в запире сына Исраиля от работы. Так что ты спрашиваешь?
1: Это уже люди, которые пришли к такому этапу, когда уже есть выяснение у них, они оказались в состоянии, что этого не хотят, но без этого не могут. Такое состояние?
0: Да.
2: Кли,
0: которое называется духовным, состоит из многих условий, которые человек должен собрать, эти условия, на разных этапах своего развития. И когда они приходят, все эти условия действительно к своей конечной форме, тогда, в общем, возникает состояние, которое называется ман, просьба, условие, что он входит в духовное. И это условие состоит из очень многих элементов. Это куда вернуться нет мне, куда идти мне нет у меня. Я не способен внизу заниматься вещами, которые прошли, и ничего. А в следующем вещами, будущем тоже нет. Я должен определить мое отношение, четкое отношение ко всему, что находится в этом мире, ко всему, что мне кажется в будущем мире. И отношение к Творцу, и отношение к себе. То есть, в общем, человек должен собрать какое-то состояние, который будет называться «Ивозапили сына Исраиля от работы». «Ивозапили» — это просто что-то, что он не может убежать от работы и не может сделать ничего. И у него нет удовлетворения от этого, но также и ничего, нет чего другого тоже. Что он говорит? И есть подъемы и падения, но что он может сделать? И они не отчаиваются. Он в отчаянии, но от чего в отчаянии? Что в общем он не видит, что от подъемов и падений этих будет у него что-то, но у него нет выбора, он в любом случае обязан продолжать в этом. Это оптимизм и отчаяние вместе. Не знаю, как сказать. Все эти вещи должны быть в двух крайностях в том же человеке. И, в общем, они приводят его к состоянию, когда он не может разрешить это сам. Все, как сказать, все столкновение между этими крайностями он не может сам решить. Нет решения. И тогда от этого он кричит к Творцу. То есть это как измерение от многих измерений. В каждом измерении у тебя есть две крайности в том же ощущении, в том же восприятии, в той же какой-то идее. Две эти крайности противоречат друг другу, и ты реализовал их все, и не мог ничего сделать. Да, допустим, это как ты находишься как в круге, ты находишься посередине, и со всех концов круга, со всех сторон круга у тебя есть силы противоположные, которые приходят тебе и колят тебя с двух сторон, со всех направлений. Каждый попарно так они встречаются в тебе, и ты не можешь что сделать, и тогда ты кричишь к Творцу наверх. Не остается, тогда раскрывается, что ты можешь кричать к нему. А до этого нет.
3: Ну.
1: А? Состояние оптимистическое.
0: Хорошее состояние. Хорошее состояние. Ладно.
4: Кайт.
1: Сейчас поделимся впечатлением от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
0: Мы слышали, насколько важна и насколько мы все наши действия должны быть ради отдачи. Мы должны просто сменить все формы желания получать на ради отдачи. Тут есть война, нужно смириться, подчинить. Нужно делать все действия. Это на самом деле наша методика с помощью объединения получить силы от
1: товарища. Человек. У которого нет возможностей, кроме нашего пути, он не уходит.
0: Сказал вначале, Тора исправления — это Тора, которая называется «Советы, как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи». И так действительно видеть урок и каждое мгновение в нашей жизни, как действительно мы можем пользоваться текстами каббалистов, этими уроками, чтобы действительно подняться по ступеням и приблизиться к Творцу. Потому что Творец уже ставит нас в пути, каждый, кто находится сейчас на уроке, и через 15 лет тоже вы слушаете урок, он ставит его в пути, чтобы делать шаги вперед.
1: Мы сегодня говорили на нашей встрече, что такое настоящее желание. И мы слышали статьи от Рава, что есть какая-то война внутренняя с желанием получать, и мы хотим превратить его в форму отдачи. Мы берем с собой духовные силы, которые дают нам окружение. И с ними мы и идем на войну, используем их в войне.
0: Да, услышали, насколько важно различать клипу и святость, что эти вещи не смешаны, нет в середине наполовину. Проблема со звуком.
5: Есть время,
0: когда мы должны больше включать силы от группы. От десятки.
5: Мы
0: должны время выйти на войну, получать свет, возвращающий к источнику, все эти силы в нас так подпитывают друг друга.
1: Да, мы получили от Рава много акцентов, уточнений, как нам работать в уравновешенной форме, делать усилия для исправления души. И в основном мне было интересно слышать об отношении, которое мы строим между конечной целью и нашими усилиями, которые мы должны делать в наших усилиях между нами, и в намерении, и во взаимовключении, в действии.
0: Да, я слышал о том, что эта фраза «Исраэль Тора и Творец Едины», как каждый понимает это на своем уровне, нужно стараться реализовать. И тогда, благодаря этому, в нем возникает хисарон правильный. и что невозможно знать заранее, что хорошо, что плохо, нельзя поделить состояние. А надо продвигаться в пути. Шай пишет нам, что мы изменяем наши отношения только в нашем усилии соединиться, мы развиваем общий хиссарон, потребность в помощи Творца. Гавриэль пишет, пользоваться Торой только для исправления злого начала, которое разделяет нас и не дает нам соединиться. А Яков добавляет, сначала Рав сказал, что все в одном человеке, поэтому важно направлять все на конечную цель. Так, важно направлять все на конечную цель.
1: Мы слышали также о власти клипот, это чужой человек. Если его вкус в работе от желания получать, так он под властью клипот. А если у него есть все это имущество, так все это под властью клипот.
0: Понятно, что я не делаю правильно на всей этой учебе. Но я хочу сделать что-то для Творца, я хочу сделать что-то для товарищей. Я продолжу.
1: Рабаш говорит, здесь в статье получается, что свет Торы дает человеку хиссарон, чтобы у него была потребность спросить у Творца, чтобы дал ему силы получать для себя, брать на себя бремя небес. И у нас есть сейчас возможность спросить свет.
0: Принял ли участие урока, до этого споем песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или хухмата Каббала.
1: Шалом лекулам, анахну...
2: Шалом всем. Мы продолжаем серию то, что мы начали на прошлой неделе, введение в науку Каббала, то, что Рав учит нас постепенно, буква за буквой. Это важно для науки Каббала. Без введения невозможно присоединиться вообще к Талмуд Десисирот, там есть все термины, там основа изучения науки Каббала. И мы также помним, что все, что мы учим, это для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и прийти к раскрытию Творца, как мы слышали сейчас. Рав рассказал нам, какие силы действуют на человека и какие экраны. Если мы хотим прийти к этому, у нас есть введение науку Каббала. И на прошлой неделе мы изучали пункт Алиф. Мы занимались несколькими терминами, что такое Ацмуто, что такое Ор, что такое Кли. Мы слышали от Рава, как построено наше восприятие реальности, когда мы наполняем все наши желания. И понятие «творец» — это тоже явление, которое воспринимается внутри желания получать. Сегодня мы продолжаем буквы 2, 3 и 4. Это находится на странице 161 в книге «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Еще раз, 161 страница «Труды Бааль Сулама» или в учебных материалах. Второй, третий и четвертый пункт. И в процессе того, что Рав проводит нам урок, мы ожидаем, что каждый, у кого есть книга, записывать в книге. Всегда предпочтительнее, что будет книга, чем просто читать в учебных материалах. Но иногда людям необходимы большие буквы, да, большой текст. Мы начнем сейчас читать вместе в десятке. Второй, третий, четвертый пункт. У нас для этого есть 5 минут.
0: Начнем со второго пункта.
3: Ухвиаму.
0: И как уже было сказано, желание получать обязательным образом содержится сразу же в замысле творения во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным наполнением, которое Творец задумал их насладить и одарить. И зная, что в этом суть света и клеи, которые мы различаем в высших мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе, вместе распространяются, не сходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени не сходят от света, лика Творца отдаляются от Него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в этом свете. Также можно сказать и наоборот, что в мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также не сходит ступень за ступенью, как будет описано ниже, вплоть до самого низкого места, что значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере. Это место называется мир Асия, а желание получать называется гуф, человека, тела, а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле. И таким же образом в остальных творениях в этом мире. Так что все различия между высшими мирами и этим миром заключаются в том, что до тех пор, пока желание получать содержащееся в свете Творца еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, что находится еще в духовных мирах, который выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется, как уже находится в этом мире.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Именно эти буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность без исключения чего бы то ни было. И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне Шореш. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагатнеи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хуптум. И запомни это. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут, Брия и Цира и Асия. И мир Асия включает в себя также этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Энсов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения. И это обязательно сразу же состоит из света и кли. То есть из некоторой меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из Ацмуто как сущее из сущего, а желание получить свет возникает как нечто новое, сущее из ничего. Как было сказано выше, для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, она обязана спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия и Цира, Асия, и тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых телом и светом жизни в нем. Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия вызвана тем, что есть великое правило для килим, согласно которому распространение света в кли, его последующее исторжение из кли делает кли пригодным к его предназначению. Потому что до тех пор, пока кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними, ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. По замыслу творения бесконечности, свет, полностью отдающий, в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А кли, противоположное ему, представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем. И не может оно определить свою форму, лишь после того, как свет один раз покинет его. И после того, как свет покинет его, оно начнет очень сильно стремиться к нему. Это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя различными вещами — кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
3: Окей, хаверим, аз анахну ахшав техеф никанес.
0: Что ж, хаверим, мы сейчас будем смотреть урок и хотим напомнить, попросить, что записывайте замечания, вопросы и то, что Рав говорит в самом уроке, чтобы мы включились друг в друга, и в конце урока у нас будут и вопросы. Послушаем от товарищей итоги урока в десятке. Давайте активным образом входим в урок вместе.
2: Второй пункт. И как сказано, желание получать включает в себя, содержится во всем многообразии разновидностей, заложенных в нем вместе с огромным светом.
0: Замысел творения, отношение Творца к творениям, высший свет, мы уже говорим о том, что там внутри уже заложено творение. Неважно, каким образом, как потенциале, начало, семя, или зерно, которое будет развиваться, но не может быть заросло творение вместе с Ацмуто, если там не будет уже заложено, включено желание творения.
2: И знай, что в этом суть света и кли, которых мы различаем в высших духовных мирах, ибо они обязательно приходят связанными вместе и вместе распространяются, нисходя со ступени на ступень. И в мере того, как эти ступени нисходят от света лика Творца и отдаляются от него, в той же мере материализуется желание получать содержащееся в свете. Также можно сказать и наоборот, что по мере того, как желание получать материализуется в свете, оно также нисходит ступень за ступенью, вплоть до самого низкого места. Это значит, что желание получать материализуется там во всей надлежащей мере.
0: Это значит, что свыше, от Ацмуто, выходит замысел творения.
4: Махшевет Абрия.
0: Замысел творения. Наслаждать свои творения. И уже находится там внутри.
4: Арацон ликабель.
0: Там внутри уже заложено и находится желание получать в этом замысле, в этой мысли. Это мысль, в которой заложено желание получать, называется светом, а желание получать называется кли, сосудом. И тогда говорит Бааль Сулам, что они отдаляются от Творца, от Ацмуто, выходят из него и отдаляются. И вот эти ступени, уровни отдаления, они как бы совместные, где свет становится как бы слабее, грубее, и желание получать становится более сильным, более грубым. Они связаны вместе, вот так вот нисходят вместе. В чем зависит это нисхождение? Это нисхождение зависит от них обоих, он говорит. То, как свет материализуется, ослабевает, и желание получать становится грубее, сильнее, и тем, или тем, что желание получать становится сильнее, свет становится слабее. Что есть причина, что есть следствие, они оба. Так он говорит. И можно сказать иначе, потому что они связаны вместе, так не сходят со ступени на ступень. В той мере, как ступени как бы спускаются в ветвь, отдаляются от Творца, так и мера материализации желания получать, которое находится в свете. То есть ступени не сходят, и от этого зависит мера материализации желания получать. Желание получать он сам по себе не материализуется, а то, как ступени спускаются. И можно сказать наоборот, что мера материализации желания получать, когда спускается по ступеням, да, до самой нижней, когда желание получать материализуется в его окончательном виде. То есть тут вопрос еще раз. Может быть, я сказал не точно, да, чтобы поняли. Есть в свете, который не распространяется, и кли, которые распространяются, они оба вместе, свет и кли. Есть в них внутри, скажем, ген или решимо, хотя пока еще нет решимот, но есть что-то, что называется решимот ступеней. А это называется план творения, замысел творения. Решимот ступени есть там внутри. И в соответствии с этим они должны, свет и кли, спускаться до самого нижнего места, 125 ступеней. И в них материализуется, и свет становится голубее, мутнее даже. И желание сильнее, голубее. Кто причина, кто следствие всего этого процесса? Внутренняя программа, которая есть в этих ступенях, то есть обязательно не связаны вместе, не сходят вместе. И в мере того, как они не сходят вниз, свет становится легче, а кли сильнее. Дальше.
2: Это место, место называется «Мир Асия». Желание получать называется «Гуф человека», а свет, получаемый им, называется мерой жизни, содержащейся в этом теле, в «Гуф».
4: То есть
0: он разворачивается, да, и идет в мир Асия, доходит до мира Асия.
4: Улам Асия.
0: Мир Асия, улам Асия. Желание получать называется гуфом, телом человека. Кли здесь, кли. Считается гуф, тело. А свет, который получает наполнение в мире жизненных сил, называется светом. То есть наполнение свет называется жизнью. Это мир Асия, гуф. Это желание я. Ну, то есть, не дай Бог не думать как-то по-другому, что это наше физиологическое тело, животное. И жизнь. Жизнь – это то, что дает жизнь этим желаниям. То, что дает жизнь этим желанием. Почему называется жизнью? Потому что он не чувствует в этом свете. Жизнь — это так же еще, это как свет. Свет, который не ощущает свой источник. Поэтому называется жизнью. Гуф, то, что гуф, нет, гуф – это желание, которые не направлены на Творца. Если были бы направлены на Творца, эти бы желания назывались бы уже клипой, хочет получать именно от Творца. И именно поскольку тут нет направления вектора, так называется гуф. Потом уже есть святой гуф, который уже направлен, уже получает ради отдачи что-то. То есть полный отрыв, скрытие. То есть он находится тут в скрытии. И в скрытии он называется гуф и жизнь. Не дай Бог не думать, что тут перед нами какой-то такой человек, которого мы как бы знаем вот таким вот образом, да, в теле. Это животное. Если мы относимся к физиологии, да, тела, да, кусок белка, мы всегда относимся к желаниям, всегда к желаниям. Есть во мне желания, и они сейчас являются предметом, с которым я сейчас работаю, а не с телом своим. Поэтому есть разница, как относятся к, да, к существованию обыватели, что с нашим телом надо какие-то действия выполнять, и то, как мы к этому относимся, к внутренним нашим желаниям, что их необходимо исправлять. Желания. И это не посредством работы руками, ногами там или разговаривая, что называется, заповедями. Но наши желания, но именно наши, даже не направлены на Творца, желания, которые мы хотим направить на Творца, это значит, что мы выполняем заповеди. В этом разница между Торой, которая называется Торой, Тора называется светом, возвращающим к источнику, а заповедь называется исправлением желания.
4: כן.
5: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם בכל שיעור הראוי,
4: הרצון לקבל מתגשם.
2: Когда написано, что материализуется в полной мере, что это значит?
0: Желание материализуется, то есть отрывается от Творца и теряет свой корень. Теряет именно то, что именно он хочет, чем он хочет наполниться.
4: Это не кроше мидгашем.
0: Это называется, что он материализуется.
4: Крухим яхат.
2: Что значит вместе связаны?
0: Связаны вместе свет и кли. Связаны вместе. Что значит связаны вместе? Что невозможно разделить между ними то, как они исходят свыше, идут свыше, так они и уменьшаются, так они материализуются. Вот как были они в мире бесконечности, что их нельзя было различить, так они спускаются, спускаются и спускаются и соответствуют друг другу. Свет и кли. Что можно сказать, то как этот материализуется, так и этот материализуется, как этот материализуется, так и этот материализуется. Вот так.
2: Трудно понять. Мы говорим, что в духовном есть подобие свойств. Это, собственно, одно тогда. Это то же состояние, когда есть подобие свойств.
0: Когда это спускается сверху вниз, это все меньше и меньше меры света и кли, которые, конечно же, находятся между ними в совпадении по форме. Поэтому называется, что они материализуются вместе и спускаются вместе. Ну, скажем, кли находится в мире Брия, или кли находится в мире Ацилут, или Адам Кадмон. Так? Так в каждом месте кли — это меры совпадения по свойствам с со светом, где свет в мире подобия по форме наполняет кли. И это называется, что они связаны вместе. Если свет не будет наполнять кли, то как кли — тождественно свету и не связаны вместе, тогда это не называется, что они находятся в каком-то месте на духовной лестнице.
2: И таким же образом это происходит и в остальных творениях в этом мире. Так что все различие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что до тех пор, пока желание получать лежащееся в свете еще не материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется пока еще находящимися в духовных мирах, которые выше этого мира. А после того, как желание получать материализовалось в своей окончательной форме, оно определяется уже как находящееся в этом мире.
0: Это за творение в этом мире. Что значит творение, которое желание получать приобретает разные формы, которые называются творениями? Мы все-таки говорим о неживом растительном животном и говорящем, которое мы видим.
4: Нет.
0: Мы говорим о творении. Мы говорим о творении, которое называется желанием получать, которое приобретает различные формы. Желание, желание. Вот. В состоянии скрытия, где есть гуф и жизнь в нем. Не идет речь о нежимом, скажем, камне, растительном, там, деревья, травка, животные, это разные животные, и скотина, и человек. Но он может взять просто эти названия, согласно языку ветвей, и прочитать в них формы желания получать. То есть мир Асия — это не мир, который мы ощущаем в наших пяти наших материальных органах ощущениях. Мир Асия — это мир духовный. Никогда наука Каббала не говорит ни единым словом о том, что мы раскрываем в пяти органах ощущений наших телесных, наших животных. Это называется иллюзорный мир. О нем вообще не идет речь, он не существует. в духовном ощущении, он существует только в животных ощущениях и не меняется. Мы можем вот этот гуф и жизнь в нем, который нарисовал здесь, поднимать по духовным ступеням, по самым высоким.

0: человек обязан жить внутри своих желаний, их различать, сортировать и исправлять. Мы говорим только лишь о желаниях.
1: Все?
0: Хорошо?
2: Свет, который не чувствует свой источник. Есть свет, который чувствует свой источник.
0: Что значит нашей жизнью на самой нижней духовной ступени? У меня есть сейчас желание. Я, скажем, нахожусь сейчас в мире осия. Не мое тело, но мое я внутреннее. Но я чувствую свои желания, различные желания.
1: Так?
0: Эти желания, они не направлены на Творца, я его не знаю, не знаком с ним. Я не знаю, кто он и что он. Эти желания, их придает им жизнь, что-то духовное. Я не говорю о желании заполнить брюхо, да, как животное. Я не говорю о желаниях человеческих, где это деньги, почести, слава, познание. Я не говорю о желаниях, которые относятся вот к этому телу, которое называется животным, где есть тут желания телесные и человеческие желания. Телесные — это еда, секс, семья, скажем.
1: Так.
0: А человеческие, как мы говорили, это деньги, это уважение и это знание. Знания. Я не говорю об этом. Это относится к моему животному. Вот эти вот желания, о которых я говорю, которые есть во мне, как мое внутреннее тело с моей внутренней жизнью, это желание, которое ищет что-то выше того, что ищет вот это животное. Нет в них желания, направленного на Творца. Я его не знаю, не чувствую. Поэтому называется, что он находится в скрытии. То есть я говорю, скажем, о точке в сердце. Я говорю о кли, которое настолько мало, что было когда-то слито с Творцом, а сейчас стало настолько маленьким, что потеряло свою связь с Творцом. Настолько есть минимальный уровень жизни.
1: Минимум.
0: Минимум. Это то, что он нам рассказывает. Продолжай.
2: Третий пункт. Вышеуказанный порядок нисхождения, приводящий желание получать к его окончательной форме в этом мире, определяется порядком четырех пхинот, имеющихся в четырех буквах четырехбуквенного имени Творца. Ибо эти четыре буквы Авая, его имени, содержат в себе полностью всю реальность, без исключения, чего бы там ни было.
0: Кто знает об этом? Это укоренено, заложено уже в замысле творения. Свет, который распространяется и порождает из себя желание, этот свет, он является первичным, он первый. Желание же вторично.
1: И
0: тогда внутри света уже заложена вся программа. И вот эта вот программа строит кли в формах таких вот развития. Алеф, бет, гимел, далет. Сам свет — это корень, шорош, где в этих четырех ступенях развития света шорош мы не берем пока что еще в расчет.

0: это свет еще до желания.
1: Юд.
0: Где Юд.
1: Вав.
0: Гей. Вав. Гей. Этим именно названием раскрывается нам свет, который наполняет кли. Что тут есть желание, желание, готовое наслаждаться. Так? И этим заканчивается процесс развития кли. Ну, потом уже первое сокращение и так далее. Как реакция. Уже в качестве реакции, уже снизу вверх, со стороны желания. Но тут вот уже желание готово наслаждаться. То есть тут уже закончено, завершено желание сверху. Поэтому от света, всюду, где бы то ни было, в любом месте, где это будет, свет. Там необходимо пройти четыре стадии, четыре этапа, где последний этап развития света будет кли.
1: Хаевит льот бен ор ле кли, ют кей вав кей.
0: Должно быть между светом и кли, ют кей, ют гей, вав гей. Имя Авая.
1: Ахерет кли ло яргиш рацион.
0: А иначе кли не ощутит желание, не ощутит свет, не ощутит источник и не будет реакции.
1: Веблитгува эн невра.
0: А без реакции нет творения.
1: Заколь хаяв льёт рак аль идей.
0: Это все должно быть только за счет того, что свет работает над желанием. Тут в свете уже есть желание. Желание изначальное. А тут уже желание готовое.
1: Замышумер.
0: Это то, что он говорит, порядок вот этот вот нисхождение по форме, получение окончательной формы в этом мире. Ну хорошо, он говорит обо всем нисхождении. Ладно, неважно. Четыре стадии, которые есть в имени, четырехбуквенном имени, и там включается все мироздание. Что значит все мироздание, вся реальность? Развитие желания до желаемого состояния. Ничего больше не надо со стороны Творца. Этим все заканчивается. Он больше уже ничего не может сделать в творении. Все остальное уже относится к реакции. И тут уже реакция. И все остальное тут тоже уже исходит уже из желания. Так вот, то есть здесь, в этом всем развитии, свет первичен с этого момента и дальше, уже желание является первым. И уже начинается развитие в реакции. Он хочет сократить себя, экран, уподобление Творцу, большие, малые состояния разбиения. Все исходит. То есть уже кли опережает свет, если можно так сказать, хотя кли опережает свет, пока не сходит до этого мира. То есть вот это называется не сходит до этого мира, и этот мир пока не заканчивает все развитие, ак и ацилут брия яцера, и вот этот мир, это мир осия, пока не сходит. И вот это, в принципе, можно сказать, это уже авая. Начало буковки ют, ацилут — это ют, потом это гей, это вав, это гей. И это уже авая.
1: Авая шлема.
0: Это уже завершенная, полноценная авая. Сверху вниз.
1: Мазит умерет. Безе бемет нигмерет абрия.
0: Но этим на самом деле завершается творение сверху, со стороны Творца. Когда вот эта вот изначальная корневая авая уже реализуется в самом желании. Поэтому он говорит, порядок, распространение, довести желание получать до конечной формы в этом мире. и снизу вверх, когда происходит подъем, то здесь уже кли, который предваряет свет. Поэтому называется, что творение определяет ступень развития. То есть прежде чем творение ощутит, как проходит через него, и он решает по поводу каждого действия, хотя само действие не он делает, свет делает, но он хочет, чтобы свет проделал с ним, и тогда он идет вместе с Творцом, и прежде чем есть такое решение, не происходит ничего. Это и значит, что кли предваряет свет.
2: И в общем аспекте они проясняются в десяти сферот Хохма, Бина, Тиферет, Малхут и в их корне. Этих десяти сферот, потому что сфера Тиферет включает в себя шесть сферот, называемых Хагатнеи, а их корень называется Кетер, хотя в основном они называются Хубтум. И они представляют собой четыре мира, называемые Ацилут Брия и Цира Асия, и мир Асия включает в себя также и этот мир. Так что не существует ни одного творения в этом мире, которое не брало бы свое начало в бесконечности Энцов, то есть в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои творения.
0: Еще раз, мы говорим о желаниях. Когда говорим об этом мире, это тоже желание. Последняя ступень Васия называется этим миром, и это желания, оторванные от Творца, которые потеряли связь, потеряли источник. Откуда они? Не говорится о теле. Есть в этом иногда какие-то неточности в объяснении, когда мы говорим «духовный мир», потом говорим «махсом», потом «этот мир», и я рисую человека. Это для лаконичности. Вы должны просто понимать, о чем идет речь. Насколько это возможно все время убирать свое «я» каждого от своего материального тела, вот от этого тела белкового, с его со своими желаниями, которые заставляют, необходимо, чтобы существовать, и человеческие. Тогда о каком желании говорим? Говорим только о желании, которое направлено только на Творца. И человек, который находится здесь, и я рисую человека, да, в его как бы теле, и все, что у нас есть в этом теле, мы об этом не говорим, это иллюзорный мир, а все, что может быть от сердца связано с Творцом, только об этом мы говорим, только об этих желаниях.
1: Барур?
0: Это понятно? Даже мир Асия или этот мир, мы говорим о желаниях, которые есть в нашем сердце, направленные на Творца. Желание, которое тело развивает как телесные желания или развивает как человеческие желания, об этом речи не идет. Это относится к иллюзорному миру.
2: Почему есть одно желание, почему говорят о желаниях?
0: Ну, потому что это желание относится к моему существованию, называется иллюзорный мир, потом они исчезают. Эти желания должны быть так. Это вот этот вот иллюзорный мир. Эти желания должны находиться в нас для того, чтобы мы начали с них развивать точку в сердце. До того, как ты заходишь на поле, на игровое поле, на поле, где ты будешь работать, это твое существование, да? Ты говоришь, я хочу зайти на поле. Что значит? Работать со своим сердцем по отношению к Творцу. Состояние до того, как ты начинаешь работать с сердцем по направлению к Творцу, называется иллюзорным миром. Это как все человечество, которое в нем находится, да, в этом состоянии. В момент, когда ты начинаешь свое сердце направлять на цель творения, и в этом ты ощущаешь себя как ты, и это важно, все остальное становится все больше и больше как средство. То есть ты как бы, оно тебе необходимо, чтобы с этого прыгать вверх. Но иногда ты снова падаешь вниз, в то состояние, когда ты находишься только в этих иллюзорных желаниях.
2: То есть это, собственно, духовные желания, те средства.
0: Когда ты хочешь исправлять свое сердце, средство для исправления — это та сила, которая приходит свыше. Называется Тора. Свет в ней возвращает к источнику.
2: И оно обязательно сразу же состоит из света и кли, то есть некоторые меры света вместе с желанием получить этот свет, где мера света исходит из ацмуто, как из сущего, из сущего. А желание получить свет возникает нечто новое.
0: Что значит творение, новое творение? Творение — это значит ощущение существования внутреннего моего существования духовного. Даже в отрыве от Творца, даже я чувствую себя плохо, хорошо, оправдываю его, проклинаю, неважно что. Но по отношению к духовному, потому что я нахожусь в конце лестницы, которая спустилась сверху вниз, но я нахожусь уже на лестнице, да, в самой нижней точке. У меня нет связи с Творцом, нет у меня ощущения доброго, несущего добро, вообще, что он есть, есть скрытие на него, и скрытие на то, что он добрый, управляющий. Но у меня есть все-таки некое отношение к нему. Это означает, что я есть творение, все еще творение. При этом, если я полностью отрываюсь от этого ощущения, что я как-то отношусь к нему и к этому пути, хотя я не чувствую там ничего еще пока, но полностью отрываюсь, это называется, что я выпадаю в животное состояние. И Бальсулям не боится этого слова, и так он говорит, и не стесняется. Животное состояние. Я полностью оторван от духовного и животное во всех смыслах. Потому что нет во мне желания, которое связано с этой лестницей и ступенями. Так вот, творением называется желание получать со светом в нем, который хоть в чем-то все-таки относит себя к этой лестнице.
2: И когда мера света исходит из ацмуто, как сущее из сущего, а желание получать свет возникает как нечто новое, сущее из ничего.
0: То еще находится в этой авая, сверху вниз, которая. При этом желание, которое мы представляем себе как животное, наше желание, и все похожи на животных, то есть телесные и человеческие, они не меняются, они не относятся к этой авая. Они такие, какие есть. Человек может подниматься по духовным ступеням, и при всем при этом будет хотеть все то, что нужно его телу. Ну, понятно, что эти вещи получат форму такую, такой вид очень такой минимальный, но понадобится использовать это, пользоваться ими все-таки как, да, как насущное, необходимое.
2: И для того, чтобы это желание получать пришло к своему конечному виду, оно обязано спуститься вместе с находящимся в нем светом через четыре мира Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И тогда завершается формирование творения в виде света и кли, называемых гуф, и светом жизни в нем.
0: Вопросы.
2: Когда он пишет, что желание получать придет в формирование в своем конечном виде, есть какое-то выяснение?
0: Его конечная форма, когда он полностью отрывается от источника, вплоть до того, что можно описать, да, что он оторвался. Я не знаю, как даже это сказать. Принадлежит все-таки еще авая, там есть еще свет и кли. То есть это значит кли, это желание. А свет, который придает жизнь этому желанию, свет исходит из Творца, а кли – это результат света, когда они спустились вместе. Но когда дошли вместе до такой минимальной формы, формы, что в желании нет ощущения, откуда он. И в кли нет в свете ощущения, что он принадлежит Творцу. Поэтому называется это тело и жизнь в нем, гуф. Но ощущение гуф и жизнь в нем — это ощущение скрытия. И поэтому называется, что пока еще находится в этой авая, в самом ее низу.
2: Мы говорим, что и в нашем мире мы можем видеть свойства дачи в природе.
0: Наш мир — это отпечаток духовного мира. Отпечаток — это нечто другое. Есть особый материал, особое желание, которое не принадлежит желанию Творца, поэтому называется иллюзорным миром, где в нем это как печать оставила, да, свой отпечаток от духовной структуры в этом мире. И тут не меняется уже, в принципе, ничего. Ну, меняются, конечно же, вещи в человечестве. И эти вещи, и весь этот процесс, который проходит человечество, это продвигает человека. Но то, что продвигает, это не развитие материи, а та самая точка, которая находится в скрытии, точка, которая находится в конце всех ступеней лестницы, да, которые сходят сверху вниз, и она начинает развиваться снизу вверх. И вот развитие этой точки приводит к развитию также и человеческого общества, человеческих желаний. Но это внешний такой результат. Если бы не было развития относительно Творца в том самом желании, которое является конечной точкой авая, то в этом мире не было бы никаких изменений. Все были бы как животные. Но только именно потому, что внутри этого животного, можно сказать, внутри, да, там, где облачается, да, душа в теле, да, биологическое тело. Нет, такого нет, конечно же. Но именно потому, что тут есть желание, которое относится к развитию, желание в конце авая, поэтому то и человеческие желания, они тоже изменяются. И человеческое общество, да, все это общество, где все подобны животным, оно как бы развивается, пока эта точка не раскрывается, что называется, точка в сердце. И все вот эти вот желания человеческие, они направлены таким образом, чтобы развивать эту самую точку, помогать ей, содействовать ей в ее развитии. Но не то, что они сами по себе становятся килим. Желания, которые развиваются в человеке, хотя он и исправляет их по отношению к людям, которые в этом как бы мире, но эти желания духовные. как это сказать, получает как бы другие формы, деньги, уважение, знания, отношение к другим, люблю их, пренебрегаю, ненавижу. Это человек, наши человеческие желания, не их нам надо исправлять. Это значит, что придет в момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются желания, которые уже относятся к авая. Желания гораздо большие, глубокие, желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе надо только исправлять, и этим ты придешь к концу исправления. Совсем не так. Пробудятся тут такие желания, которые называются клипот. Вот их тебе понадобится исправить, и в них ты придешь к концу исправления. А желания, которые есть между нами сейчас, по отношению к человечеству, между нами в группе, это не клипот. Почему? Они не направлены на Творца. И поэтому не их мы на самом деле исправляем в духовном. Благодаря им мы удостоиваемся духовного. Это пока тут подготовка.
2: Четвертый пункт. И это необходимость нисхождения, желание получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия, вызвано тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света в Кли его последующее исторжение из Кли делает Кли пригодным к его предназначению. Объяснили. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилось однажды от своего света, оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом.
0: Да, здесь мы приходим к изучению уже общих свойств между Кли и светом. И именно потому, что свет — это отдача. Я не знаю, что такое свет. Название такое, да? Это отдача. Творец. Боре. Здесь положительное что-то, только лишь.
1: Аришон.
0: Первичный.
1: Акувея лахен.
0: Поэтому все определяющее. Определяющий.
1: Аюцеше кли.
0: Получается, что кли, которая рождается от него, рождается.
1: Невра.
0: И создается творение
1: тахат шлита,
0: находится под властью
1: в биколь давар аор ута,
0: и во всем свет всегда первый и определяет, и не забывать это нигде. То есть, если желание, да, а он как бы со знаком минус. Почему минус? Потому что чувствует себя, что он несовершенен. Отрицательный, негативный — это несовершенный. И поэтому должен, нуждается в свете. Нуждается в свете. Это все и определяет. То есть все желания, все решимот, все, что пробуждается в Кли, Кли будет знать, человек будет знать, что Творец первый, и оно, он делает все. И получается так, что свет действует как бы изнутри самого Кли, для того, чтобы пробуждать и возбуждать желание, а и желание к самому себе, да, из самого. И кто тогда это Кли? Тогда Кли — это тот, кто ощущает, что есть кто-то, кто пробуждает его. Сила пробуждающая. Это от Творца. И сила, да и куда пробуждает, это тоже Творец. Так кто такой Кли? Кли — это тот, кто ощущает, что с ним происходит, и только лишь.
1: Вимазе Афраа.
0: А что такое помеха? Его помеха может соединить того, кто его пробуждает, и к кому пробуждает. Вот здесь вот как раз помеха, помехи, всякие посторонние мысли. Как вот это пишет Бальсулам в статье «Спереди и сзади объемлешь ты меня». Четвертый пункт. Это необходимость нисхождения желания получать по четырем указанным стадиям мира Хабия, тем, что есть великое правило для Килим, согласно которому распространение света и его исторжение, света же, только света, делает Кли пригодным, да, к его предназначению. Какое предназначение? Реагировать таким образом, что свет пробуждает его, строит его, формирует. Так реагировать. Объяснение. Потому что до тех пор, пока Кли еще не отделилась однажды от света. Что значит «отделилась»? То есть чувствуешь, что оно оторвалось от света. Оно слито со светом и отменено в нем, как свеча перед факелом. И в этом он не может выйти и определить себя в том, что он есть ощущающий, а свет действует в нем также при распространении, исходе и также наполнении. То есть в конечном счете Кли должно быть самостоятельным для того, чтобы определить, установить, что свет приводит его в действие со всех сторон.
2: Эта отмена происходит из-за того, что существует диаметральная противоположность между ними. Ведь свет — это благо, исходящее из Ацмуто, как сущее из сущего. И по замыслу творения в бесконечности он полностью свет отдающий, и в нем нет совершенно ничего общего с желанием получать. А Кли противоположно ему и представляет собой огромное желание получать этот свет, являясь корнем нового, созданного из ничего творения. И нет в нем ничего, относящегося к отдаче. Поэтому, когда они связаны друг с другом вместе, отменяется желание получать в свете, находящемся в нем, и не может оно определить свою форму, а лишь после того, как свет один раз покинет его. Ведь после того, как свет покидает его, оно начинает очень сильно стремиться к нему, и это страстное стремление устанавливает и определяет форму желания получать надлежащим образом. А после того, как свет возвращается и облачается в него, с этого момента они уже считаются двумя разными вещами — Кли и свет, или тело и жизнь. И пристально рассмотри сказанное здесь, ибо это глубочайшие вещи.
0: Это значит, что в конечном счете делается очень простое действие. Свет.
1: Аор буне это кли.
0: Свет строит кли.
1: Эх.
0: Как?
1: Осе это рацион. А вы рацион ломонгаш.
0: Делает желание, но желание не ощущается. Рацион. Наполняет желание.
1: Аскан маргишим милуй.
0: Тогда здесь ощущается наполнение. Оставляет это желание. Ощущает пустоту.
1: Аз маргишим рацион.
0: И тогда ощущают желание.
1: Озер.
0: И тогда возвращаются и наполняет. И тогда ощущается наслаждение. Какая разница есть между наслаждением и наполнением? Огромная разница.
1: А рацион кодем?
0: Желание предваряет наполнение. и на самом деле тогда ощущает наслаждение. Есть наполнение, а есть наслаждение. И это две вещи совершенно разные. Наслаждение постигается за счет стремления, страсти.
1: Барур, есть машу.
0: Понятно, что есть что-то дополнительное со стороны кли.
1: Бирасон, лоя.
0: То, что в желании не было. То есть есть желание и есть другое желание. И в чем разница между ними? Стремление, страсть. Тогда разница в наполнении называется наслаждением.
2: Да, устремление — это то, что нам необходимо. А сейчас мы подведем итоги в десятках. У нас есть 6 минут подвести итоги того, что мы слышали, и записать вопросы по этому поводу.
0: Клипот, который надо исправлять, но их нет в десятке, их нет тут. И надо понять, что это находится выше этого. Поэтому если будем развивать стремление, то, что мы услышали сейчас, то у нас будет и сила, и способность через объединение прийти к тем исправлениям, да, тех самых клипот.
2: Мы слышали о различии между желанием и устремлением. Желание приходит от природы. А развитие этого желания — это дополнить наше дополнение от Малхут, когда Малхут старается прикрепиться к Бине.
0: Мы учили то, как замысел творения,
3: рацион, веор,
0: то есть это и желание, и свет не сходили вместе сверху вниз до этого мира для того, чтобы привести творение, то есть прийти к состоянию, которое называется творение. То самое желание, которое оно оторвано от света самостоятельно, и сейчас может начать свое развитие снизу вверх.
2: Я очень, мне понравилось, как Рав рассказал нам о развитии желания, желания, которое направлено к Творцу, и нужно прилагать усилия, чтобы это было основное наше занятие, и это тот акцент, который мы даем нашему действию, и то, что мы хотим построить между нами.
0: Я тоже услышал такое же ударение на те типы желания, которые мы определяем, что это не желания животные и не человеческие, но речь идет, все, что говорится в науке Каббала об исправлении желаний, это желание к цели, которые за пределами этого мира, к Творцу. И отношения, исправление отношений между товарищами — это как раз не в этих-то желаниях, не в животных желаниях.
2: Мы слышали о законе, когда распространение света и выход света делает клип предназначенным для последующей...
0: Гавриэль пишет, что ты хочешь исправить свое сердце. Средство же для исправления — это сила, которая приходит свыше и называется Торой. Свет в ней возвращает к источнику. А я добавлю, что Рав начал урок с того, что он подчеркнул то, что все, что мы читаем в науке Каббала, то речь идет не о людях, а о желаниях.
2: Да, свет, который заходит в кли, это он был там в начале процесса и выходит из кли для того, чтобы у кли было ощущение, что у него есть. есть недостаток в свете.
0: Как приходим к такому желанию, после того, как мы потребности, как мы пришли к такому скрытию, что мы не ощущаем и не света, и не желание, которое было связано со светом. В этом как раз наша работа в десятке. Надо начать возбуждать снизу вверх, да, весь этот отпечаток, который произвел на свет. Ни одна форма не потеряна. Мы должны это все возобновить. И это то, что мы делаем в нашей учебе.
2: Мы получили еще такую поддержку. Мы увидели, как свет строит кли и наполнение. Это зачем мы бежим постоянно. Только для того, чтобы укрепить действия относительно святости объединения, и мы продолжим выяснять нашу молитву и строить устремление, чтобы это было направлено на необходимость отдачи друг другу.
0: А что такое кли? Кли — это желание, которое ощущает, что что-то его пробуждает. И к кому пробуждает? К Творцу. Вот помеха, то, что я услышал, это как раз то, что не может соединить одно с другим, не может отнести это к Творцу. Но все это происходит с тем самым кли, который ощущает.
2: Мы также слышали о желании получать свет, который получается из ничего нового. Он обязан спуститься через все миры, Силут, Брия, Ицира, Сия, и тогда, собственно, это творение будет как свет и кли. То есть это как тело и жизнь в нем.
0: Да, хаверим, а теперь мы будем рады услышать ваши вопросы здесь, в зале. Мировой кли, пожалуйста.
4: Шломо, кен.
2: Шломо, пожалуйста.
4: Большое
2: спасибо. Я слышал, что свет и кли спускаются в самое низкое место, 125 ступеней, и свет становится более мутным, а кли становится более грубым. Что происходит? Он просто чувствуется более слабым, или что происходит? Мы учили несколько принципов. Прежде всего, все говорится со стороны кли. Как кли определяет свет? Свет — это свет бесконечности постоянно. А со стороны кли, кли может определить света как что-то одно или что-то другое в соответствии с экраном. И Рав говорит нам, что при спуске сверху вниз, распространении через 125 ступеней, желание начинается более грубым, и тогда то, что он получает как свет, чувствуется как свет, тоже становится грубым, пока не приходит к самому низкому месту духовной лестницы. Это называется нижняя часть мира Асия. Есть миры Ак, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И в каждом из них есть пять парцуфим и пять сферот. Вместе это получается 125 ступеней. 5 умножить на 5 умножить на 5. И самая нижняя ступень называется уже этот мир, который называется самая нижняя часть мира Асия. Это самая нижняя ступень духовного. Не относится к нашему миру надуманному, когда есть тело, все наши желания, животные желания всевозможные, и для того, чтобы существовать, как Рав описал нам, еда, секс, мишпаха, семья, или как какие-то человеческие желания, это все еще не относится к духовному миру. Почему это называется духовный мир? Потому что там есть какое-то отношение к Творцу. И даже если это отношение называется полное скрытие или снизу вверх даже точка в сердце, которая пробуждается, это уже называется, каким-то отношением к Творцу. А ниже этого, если нет Творца, нет никакой связи с духовным. Так самая низкая, самая мутная ступень, которая, когда есть полное скрытие, и там есть свет самый, так сказать, грубый. И также в первой части урока мы слышали, что в духовном нету чуть-чуть. Или есть экран, или нет экрана. И если есть духовное, или нет духовного. Рав дает там пример о кошерном мясе, да? Есть кошерное мясо, и все. Есть возможные имена, названия, такие или другие виды. Но на самом деле это или есть, или нет. То есть кли кошерное, то, которое есть масах, экран и отраженный свет. Пожалуйста, еще вопросы.
0: Рав сказал, что не говорят о животных ощущениях, да, пяти этих органов ощущений. Тогда как же я измеряю свое состояние? В соответствии с чем? Да, прекрасный вопрос. Меня слышно? То, что мы тогда, в принципе, тут делаем-то, мы также слышали и в фокус-группе, в этом-то как раз вся наша работа. Как вот уже Гилад сказал секунду назад, мы хотим работать между нами для того, чтобы развивать это самое устремление. Да, то, что видели на последнем чертеже Рава, устремление — это что, собственно, дает вот эту разницу между наполнением и наслаждением. Нет устремления, мы находимся на самой нижней ступени, в полном скрытии абсолютном, без какого-либо ощущения, связи с духовным. Чем больше мы работаем между собой, в группе, в окружении, в той группе, где вы сейчас создали эту группу молодых, то есть для всех мы тем самым возбуждаем стремление к связи с Творцом, положительную связь, когда мы хотим ощутить Его и быть со всеми духовными желаниями, быть связанными с Ним, связать эти желания с Ним. Как Раф это назвал в начале, что желания, направленные на Творца, называются чем? Клипот как раз. Вначале это клипа, а потом, когда мы ее исправляем, вот эти желания, эти устремления, мы начинаем раскрывать духовное намерение в нем до конца исправления, да, пока мы не сливаемся с Творцом полностью.
4: Май.
5: Туда.
2: Спасибо. Клипот — это, собственно, осознание кли своего желания получать, или другими словами, существование клипот зависит ли от устремления? Да, прежде всего, как для того, чтобы объяснить и продолжение предыдущего вопроса, Рав сказал так: отношение к другим, когда я люблю их, или пренебрегаю, или ненавижу, это желания, наши человеческие желания, а не их мы должны исправлять. То есть, он говорит нам, Рав говорит нам, в тот момент, когда человек направляет себя на Творца, пробуждаются в нем желания, которые относятся к Творцу, более глубокие желания, которые становятся духовными, потому что в них находится Творец. Не думай, что твое отношение к товарищу — это то, что тебе нужно исправить для прийти к гмар тикун. Вообще нет. Здесь пробуждаются желания, которые называются клипот, и их тебе нужно будет исправить, и через них ты придешь к вечернему исправлению. То есть там, где нет отношения к Творцу, а не какое-то представление, фантазии, нет там, нет там Творца, нет ни клипот, ни душот. Это какие-то отношения, как есть человек среди людей. Социология, психология, это вообще не относится. Там, где находится Творец, начинает быть Творец, там начинаются отношения уже. Очень просто. Если ты хочешь раскрытия Творца ради себя, это клипа. Если ты хочешь ради ближнего, ради Творца, то это уже не для себя, это чисто от желания получать. Это называется святость душа. И здесь много вариантов понимания. В нашем надуманном мире нет вообще клипот, потому что нет никакого истинного отношения к Творцу. Еще вопросы, пожалуйста. Авраам.
0: Напрашивается вопрос. Хиссарон, тогда что значит жить в желаниях? Рав сказал, мы должны жить в желаниях, а в желаниях есть много форм. И он сказал в продолжении, что пока я не выхожу на поле, чтобы работать, что значит тогда жить в желаниях? А какие желания?
2: То, что я спрашиваю, мои желания уже направлены в сердце на Творца. Это уже называется, что я живу в этих желаниях?
0: В этом как раз и есть вот это вот отличие. Когда мы начинаем выяснять, каждый начинает выяснять для себя, на самом деле я могу ли быть в каком-то намерении на Творца в одиночку? Я ведь желание получать, нет у меня ничего другого. Поэтому мы находимся в окружении, учимся вместе с первоисточников, которые обучают нас, что мы материи только желание получать, и насколько мы находимся в окружении, которое поднимает в нас важность Творца, важность свойства отдачи, то я могу вообще начать говорить, что я вообще занимаюсь желаниями, которые становятся направленными на Творца. Потому что у меня со своей стороны нет этого ничего. А если бы было, так мне тогда никто и не нужен, чтобы начать работать, развивать эту точку, скажем. Но когда понятно, что нет у меня даже капли этого, какого-то намерения, не к Творцу, а в товарищах. Это есть. Почему? Почему у них это есть? Мы говорили об этом всю неделю. Мы играем друг перед другом. Мы играем даже, что вот это нам важно, что вот это самая высочайшая вещь, вот это свойство Творца, отдача. Тогда у меня выхода нет. Если я преклоняю себя перед группой, перед окружением, я начинаю получать от них то, что важно им. Почему мы хотим отменять себя перед товарищем? Потому что то, что важно товарищам, будет важно и мне. А это только намерение на Творца, дача Творцу, быть в подобии, по форме с ним. И если мы начинаем работать над этим, туда все свое внимание направлять, тогда мы выходим на настоящее поле, где там можно как-то приблизиться к своему Творцу.
2: Последний вопрос. На этом поле мы говорим, что это поле собственного, это действие между товарищами. В конце урока Рав дал пример, когда свет, собственно, давит на кли и дает ему это устремление. Это происходит, собственно, в десятке, когда мы работаем друг с другом. И это то, что дает свету давить на кли и пробудить его?
0: Проверим и будем знать. Если не проверим, так и вообще ничего не достигнем. Это уже наверняка.
2: Вумен Кармель.
6: Тогда раба. Шалом лекулам. А шилай казот килюше.
0: А вопрос такой. Если я правильно тут понимаю, что после сокращения свет в конечном счете должен сократиться, а авию должен ослабнуть. То есть это такой конус, который достигает мира Асия, где в мире Асия свет и желание должны быть настолько равны, чтобы начать работы, настоящую работу, как бы духовную? Или я где-то тут запуталась?
2: Мне кажется, да, что ты запуталась. Спуск сверху вниз, распространение. Рав объяснил нам, что до сокращения свет первичен, а после сокращения клипер вечно. Но все-таки распространение сверху вниз, и мир осия — это самое отключенное, оторванное место между кли и светом, когда до такой состояния, что последняя часть осия — это есть только маленькая точка связи между кли и светом. И есть еще продвижение вниз — это уже разбиение, это уже наше животное состояние. Мы начинаем нашу работу из животного состояния. Нет Творца, нет связи, нет раскрытия, нет ничего. А там внизу есть только страдания, и кроме страдания ничего нас не подталкивает. Люди удостоились точки в сердце и начинают работать. Посмотреть на экран. Есть много товарищей, которые хотели спросить. Мы не дали турки, а МАК-22, и френч, МАК-22, и много товарищей, которые находятся с нами на экране. Что общего между ними? Только одно. Точка стремления, которую мы должны построить, прийти к связи с Творцом. И об этом мы будем говорить на следующих уроках. Есть у нас сообщение?
0: Да, сейчас два сообщения. Первое сообщение. В ближайшее воскресенье, 6 сентября, в 6.30 до 7.30, будет проходить мировое собрание товарищей. Тема «Пробуждаем снизу». Зажигаем сердца в преддверии регионального конгресса. Это будет происходить здесь, в учебном зале, в системе «Арвут». И еще сообщение. Ощущение, которое называется «Каббала». Приглашаем вас на особый вечер. Это будет происходить в понедельник. Как мы пожелаем себе Нового года, 7 сентября, гостиница «Ганеш Адмон». Вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых и родственников. Регистрация на сайте. Сейчас перерыв. Следующее наше событие — трапеза «Хумус» в 5.45. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает вкушает плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире, а фонд накапливается в мире будущем в работе».
2: Книги
1: Зоар сказано, Раби Аба сказал, «Зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира». Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство и имущество и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души».

0: то есть Зеерампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
1: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания осия, как написано, которое создано, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И Он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу. Это значит, что келим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а келим, которые должны сделать творение, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
0: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и Западом с намерением ради отдачи, они без сомнения работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому

0: Те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
1: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон. То есть, чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу... Уже после того, как начал обретать хисарон, получает наполнение этого хисарона. Это потому, что ощущение хисарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хисарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хисарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит, как трудно обрести это желание отдавать, это вызывает у него большой хисарон. Но зачем нам нужен большой хисарон? Причина в том, что то, что не является важным, мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять. Следовательно, прежде чем у человека будет настоящий хисарон, не дают ему свыше желаемое им, ведь хисарон и стремление делают это важным. Однако путь работы таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит, что наверняка другие были достойнее его и дал им творец желание отдавать. И это потому, что они были более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает от работы к внешним общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что они хотели бы убежать от работы, но им некуда идти, так как больше ни от чего они не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы, и несмотря на то, что у них есть подъемы и падения, они не отчаиваются. И об этом сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы из-за того, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, называемого выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу.
0: Из сказанного получается, что начало работы человека состоит в том, чтобы он принял на себя свойство высшей малхут. То есть вместо того, чтобы человек заботился только лишь о наполнении желания царя старого и глупого, то есть что вся его работа была только ради собственной выгоды, он принял на себя другого царя, называемого Выше Малхут. То есть он ставит над собой царем Творца над всеми своими органами. То есть все его органы будут служить Творцу. Это называется в работе исходом из Египта, то есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения Творцу, как сказано, «Я Творец ваш, всесильный, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным». И следует объяснить, что он вывел их из-под власти желания получать для себя и дал им желание отдавать. Это называется быть вам всесильным. То есть я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради моего имени. Это называется я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, как человеку обрести это ощущение, что желание получать — это нечто плохое? Кто сообщает человеку, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам Бар-Сулам пишет: «И поэтому Творец заложил страдания в получение для себя, которое заложено в человеке при рождении, как телесные боли, так и душевные боли. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями даже для самонаслаждения, в любом случае, благодаря свету в ней, он почувствует низменность и ужасную испорченность, которая есть в природе получения для себя. И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться от природы такого получения и полностью посвятить себя работе только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. В мире сказанного «все, что сделал Творец, сделал ради себя». И тогда Творец откроет глаза его, и он видит перед собой мир, полный абсолютным совершенством. И тогда он приобщится к радости его, которая была во время сотворения мира, где наши мудрецы сказали: не было такой радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Получается, что свет Торы — это то, что дает человеку хиссарон, чтобы у него была потребность просить у Творца, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя высшим Малхот, и все действия его были бы ради небес. А после этого, когда он уже удостоился свойства высшей Малхут, есть вторая ступень, которая называется свойством Торы. И это имена Творца, как сказано: Тора, Творец и Исраэль едины.
2: Согласно вышеизложенному, следует объяснить слова книги Зоар: «Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, где Дерампи, и ничего не останется от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, который удостоился их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем». И следует объяснить написанное: а фонд накапливается у него в мире будущем. Что это Зеранпин? Поскольку Зеранпин называется Тора, и это называется тот мир. То есть мир, который наступает после этого мира. Ибо этот мир называется Малхут, а следующий мир, который следует за этим миром, книга Зор называет Зеранпином, который является древом жизни, свойством Торы. Известно, что порядок работы таков, что человеку сначала надо удостоиться высшей Малхут, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но как человек может удостоиться намерения ради отдачи? А это, как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Получается, через Тору, то есть через свет, который в ней,
1: который возвращает к источнику. Получается, что Тора для него — это Эйтин, совет, и как достичь высшей Малхут.
2: Ибо Малхут называется этот мир, а свет, который возвращает к источнику, называется плодами. Другими словами, человек видит плоды своего труда, то есть он приложил усилия в Торе и получил от этого плоды. А плоды — это награда за работу, поэтому следует объяснить, что он вкушает плоды Торы. Это значит, что он удостоился благодаря Торе желания отдавать, которое называется свойством «возвращает к источнику», и это называется 613 советами. А потом приходит черед 613 пкудот, вкладов, которые уже являются сутью Торы. В качестве Тора Творец Израиль Единый. Это называется сутью Торы, и об этом сказано. Зейранпин — это древо жизни, которое является Торой. И в этом смысл того, что его фонд существует для будущего мира, который считается свойством Торы. Это называется фондом, который является сутью Торы. Тогда как высшая Малхут, которая является свойством этого мира, там Тора находится только в качестве плодов, то есть только как свет Торы, который возвращает к источнику. А Зейранпи называется фондом, который является сутью Торы. Это значит, их плоды в этом мире, которые называются Малхут, то есть свойство постоянной веры. А затем следует вторая ступень, называемая «следующий мир». То есть она идет после Малхут. И это Зейранпин, земля жизни. И это суть Торы.
0: Сказано, следует объяснить то, что он спрашивает, почему сердце зло. Он отвечает, что это так, потому что сказано, человек, которому Творец дал богатство, имущество и почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, но не дал ему Творец власть питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает, поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И на это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду высшая Малхут. И то, что свет в Торе возвращает к источнику, этот свет называется плодами. А потом он приходит к свойству фонд, который существует для него в будущем мире, когда он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. И этим книга Зоар объясняет, что тот, кто оскверняет себя и тянется к личной выгоде и ни в чем не испытывает недостатка для своего тела и души, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. И следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в знании. То есть он удостоился учить Тору и знать все законы. И у него есть имущество, то есть он знает, что, слава Богу, у него есть большое имущество в Торе и заповедях, о добрых делах. У него есть почет. И следует объяснить, что все уважают его из уважения к Торе. И тем не менее, не дал ему Творец власти питаться от этого.
2: А причина этого в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается его душа. То есть все его заботы о том, чтобы не было недостатка для себя лично, автоматически ему нечем питаться от святости. А все уходит в Ситре Ахре.
3: Везе шекатуб,
1: И в этом смысл написанного: чужой человек поглотит все. То есть клипа забрала все, потому что вся его работа была ради желания получать. И это является властью клипот. Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы и имущества, которое является имуществом Торы и заповедей, все находится во власти клипот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать, и отвечает по этому поводу. Это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит: человек, которому Творец дал богатство и имущество, то есть Творец дал ему сделать многое в святости. Но, несмотря на это, все было ради личной выгоды, поэтому все ушло в иные владения. Как сказано, что чужой человек поглотит все, то есть клипот, поскольку он работал для них, а не для святости. Однако следует знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает все из клипот, и все возвращается к святости, как написано: богатство проглотит и извергнет его.
0: Из сказанного, что есть плоды в этом мире, в качестве света вне, возвращающего к источнику, и от этого он получает высшую малхут. То есть работа заключается в том, чтобы выйти из-под власти желания получать и делать все, чтобы отдавать. А потом следует, фонд накапливается у него в мире будущем. И это свойство Торы в виде имен Творца. И можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Написано: «И Звулону сказал: радуйся, Звулон, выходу твоему, и Сосхар в шатрах твоих». Это учит нас тому, что они были соединены вместе. Один вышел и воевал, а другой сидел и занимался Торой. Один дает другому долю в своей добыче, а другой дает ему долю в своей Торе. И Сосхар — это Тиферет, а Звулон — это Малхут. Поэтому Звулон унаследовал участие в войне, поскольку он считается Малхут, то есть изобилие благодаря воинам, а доля Иссасхара в Торе, поэтому они участвовали вместе, чтобы Звулон был благословен через Иссасхара, и благословение Торы — это благословение во всем. И следует объяснить партнерские отношения Иссасхара и Звулона в плане работы в одном теле. То есть работа должна быть организована двумя способами.
2: Первое — в свойстве высшей Малхут, когда идет война начал, злого начала, выйти из-под власти любви к себе и принять на себя, чтобы все его действия были направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу, то есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. И это считается, что посредством войны он подчиняет его, и желание получать вынуждено делать все по его воле, то есть все его действия будут только с намерением отдавать. Но откуда свойство Звулуна берет силы для победы в войне? Это он берет от Иссасхара, то есть от Торы Иссасхара. И это как сказано выше: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И это то, что сказано: «Один дает другому долю от его Торы, и Сосхара — это Тиферет». И от Торы и Сосхара есть силы у Звулуна побеждать в войнах. И это как сказано выше, что он ест их плоды в этом мире. То есть видит плоды,
1: которое приносит ему Тора. То есть он видит, что благодаря свету Торы он был удостоен желания отдавать, ведь плоды называются прибылью от работы. И это, как сказано выше, называется свойством 613 этин советов. Это называется, что Иссахар дает ему долю от своей Торы, от чего он ест плоды. В этом смысл сказанного «и отдает часть добычи своей», что благодаря добыче, которую дает ему Звулон, он сидит и занимается Торой. А это означает, что если бы Звулон не давал ему от своей добычи, он не смог бы удостоиться Торы.
0: Следует объяснить, что здесь говорится о свойстве Торы в виде имен Творца. То есть 613 пкудин, вкладов, которые являются сутью Торы, как сказано выше. А суть Торы и невозможно достоиться, пока человек не удостоился свойства веры, высшей Малхут, с намерением ради отдачи. И тогда желание получать подчиняется, а желание отдавать властвует. Поэтому, когда у Малхут есть желание отдавать, и этого желания Малхут удостоилась благодаря воинам, и это называется, что она взяла добычу в войне. И когда она дает ему желание отдавать, он может сидеть в шатре Торы, и это свойство называется свойством Тиферет Зерампен. Тогда как, если на этой ступени еще нет желания отдавать, нет места сути Торы. И это называется партнерство Иссахара и Звулона в работе. То есть, как сказано выше, что когда Малхут выходит на войну, свойство Зерампера, называемое Тора, дает Малхут от своей Торы. То есть следует различать две составляющие в Торе. Первое — свойство «свет в ней возвращает к источнику», и отсюда исходит свойство плодов для Малхут.
2: Второе — свойство «суть Торы», что называется, а фонд накапливается в мире будущем. И это именно после того, как у Малхут есть желание отдавать, которого она удостоилась благодаря свету Торы, что называется плоды. И это, как сказали наши мудрецы, что тфилин руки предшествует тфилину головы. Так как тфилин руки, говорит Зоар, это свойство Малхут, слабой руки, и она нуждается в укреплении, так как высшая Малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить желание получать. А затем следует головной тфилин, считающийся свойством Торы.
3: כן, אז מאמר
0: статья говорит о партнерстве, которое мы должны найти внутри себя, найти также силы бороться со злым началом и получать силу от Торы, которая порождает в нас плоды и приводит нас к свойству веры, с которым мы можем привести Малхут к уровню Зерампина.
4: Мы впечатлились
2: из сказанного в статье, что должна быть необходимость прийти к келим отдачи, Будем продолжать выяснять это. Перейдем к уроку от 17 июля 2002 года.
0: Прослушали статью 3-го тома Шлавей Сулам. Что значит «вкушает плоды их»? В этом мире фонд накапливается в мире будущем в работе. Страница 113. Работа наша, Рабаш говорит, разделяется на две части. Бересулам говорит это в том, что он объясняет нам заповеди Торы. Он говорит, что Тора разделяется на две части. Первый этап Торы — это Тора исправления, потом Тора наполнения. Тора исправления — это Тора, которая называется «Совет» и «Сот», как исправить желание получать, пользоваться им ради отдачи. А Тора наполнения — это уже Тора наполнения — это имена Творца, то есть свет в ней, который уже вернул до этого источника, он сейчас приходит, чтобы наполнить кли и привести кли святые имена, то есть осознание Творца согласно подобию по форме с ним. И две эти части, по сути дела, называются Тора. Одна для исправления, а вторая для постижения. И согласно этому есть также отношение к Торе, которое называется плоды, и отношение к ней, которое называется фонд, который существует. Человек, который исправляет себя, исправляет часть, которую он способен, исправит часть, которую не способен, остается для общего исправления, которое приходит потом в Зивуге Рафалим Микапцель при приходе Машеха. И в соответствии с этим наслаждается от того, что делает сейчас, исправляет сейчас, а также от света, который светит ему из точки окончательного исправления, которое называется «фонд существует для будущего мира», в будущем мире. На самом деле ему не удается исправить себя, кроме как включения своего в девять первых. Это то, что делает душа в течение всего своего процесса на духовной лестнице. Поэтому свет исправления по-настоящему раскрывается только в окончательном исправлении. Это называется «фонд существует в будущем мире». Пока не вошли в намерение ради отдачи, не называется, что находится ни в заповеди, ни в Торе. Все действия человека без экранов, намерение ради получения, и все, что он понимает и обретает от своей учебы, это пока еще не Тора, а подготовка. Тогда как, когда он переходит через Максом, он входит в свет веры, то есть в намерение ради отдачи. И тогда, согласно величине веры, ему раскрывается также постижение, свет подобия по форме. И тогда он исправляет себя в том, что ему можно, во взаимовключении в девяти первых, а в окончательном исправлении исправляется его исод целиком, основа. И что хорошо здесь объясняется в этой статье, это как Тора говорит в одном человеке, что все эти колена, связи между ними, это все находится в одном человеке, в его свойствах, и нет у нас никакой основы позволения объяснять эти вещи в этом мире, в таком виде, как у нас принято здесь, в разных телах, во времени движения, месте. Потому что тогда Тора становится уже не святой Торой, а просто выходит из своей святости, и невозможно в грубых облачениях увидеть, в чем действительно настоящее намерение тех действий, о которых она рассказывает. И при этом человек совершенно отдаляется от истинного объяснения, и тогда Тора для него — это не инструкция, как исправить себя, а становится своим облачением или сказаниями, или историей, или какие-то как бы материальные действия в этом мире, но не порядком исправления и раскрытием святых имен. Поэтому надо всегда объяснять все, что написано в святых книгах.
5: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
6: Кто хочет начать?
5: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба — это та-та-та. И все. Каждый.

0: удовлетворите все желания, то...
1: Как меняется наша молитва? От

0: Урок номер 5. Сядем поудобнее. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется. Я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже. Как, при каких условиях я могу просить у Творца? Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление. Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать
1: творите все желания, то
0: как меняется наша молитва?

0: то не меняется.
1: Как я должен вдохновлять группу на общую? Кто за то, чтобы продолжать семинары? А кто за то, чтобы задавать вопросы?

0: חברים, עסקנו השבוע בתפילה, החיסרון העיקרי.
1: Друзья, мы на этой неделе занимались молитвой. Главный хисарон, что такое главный хисарон, о котором человек должен молиться. Мы сейчас прочтем молитву десятки. Мы хотим войти в урок вместе.
2: Боре, хабер, это
1: Творец, соедини наши желания в одно желание. Наши сердца в одно сердце, и дай нам просить не о себе, а за товарищей, об объединении между нами и о приближении к Тебе.

0: קטע אחד. אני צריך
1: לבנות דרך ברורה של תפילה. החל מהלב שלי, דרך לבבות החברים, начиная от моего сердца, через сердца товарищей к Творцу. Я должен построить четкий путь молитвы, начиная от моего сердца, через сердца товарищей и вплоть до Творца. Раф Лайтман, 1 октября 2023 года. Насколько вы объединитесь друг с другом, насколько вы прилепитесь друг к другу, насколько вы почувствуете, что вы думаете вместе, чувствуете вместе, близки друг к другу, согласно этому ваша молитва будет сильнее,

0: אם מתחברים עשרה אנשים ביניהם,
1: Если соединяются между собой 10 человек и обращаются к Творцу, молитва их совершенна, абсолютно. И Творец, конечно, слышит ее и отвечает на нее. Если соединяются 10 человек между собой и обращаются к Творцу, тогда их молитва совершенна, абсолютно. И Творец, конечно, слышит ее и отвечает на нее. Рав, доктор Михаил Лайтман, 23.
2: Садна пила.
1: Активный семинар. Как нам соединить все молитвы всех товарищей в одну молитву десятки? Еще раз. Как нам объединить все молитвы всех товарищей в одну общую молитву десятки? Активный семинар. Да, главное, что все молитвы объединяются, что каждый молится за других, этим включается и в общую молитву тоже. Насколько нам удается объединить все молитвы с источником, с отдачей, в усилиях объединить все молитвы. Мы хотим соединить все в одну молитву, которая поднимется к Творцу. Да, общая молитва десятки должна быть от цели десятки в объединении, о том, что мы хотим почувствовать Творца внутри десятки. Все личные молитвы мы должны направить на то, что Творец раскроется между нами. И для этого все время устраивать молитву заново, чтобы над всеми личными молитвами была молитва, чтобы прилепиться к Творцу. Я думаю, что мы отменимся и будем молиться, чтобы желание Творца исполнилось, чтобы мы направляли на добро. Отмена всех приведет к отмене желания Творца, и это будет одной общей молитвой для всех. Да, отмена, я бы еще добавил взаимовключение между нами. Два этих действия могут привести к общей молитве и просить у Творца, чтобы он соединил наши молитвы. Стараться ощутить общий хисарон относительно цели и попросим Творца, чтобы он помог нам с этим, так мы все будем вместе, вместе с Творцом. И построим это вместе. Смена, которую говорили товарищи, своим просить Творца, при всем видеть товарищи, что они молятся больше, чем я, что они все время занимаются этим, не убегают от этого. Я самый маленький из них, они самые большие в мире. И они единственные, кто занимается этим из миллиардов. И так мы действительно соединимся с ними, получаем от них еще больше силы молиться. Да, чтобы мы постарались почувствовать стремление каждого, стремление сердца, чтобы направить все в одно место. Семинар молчания. Включим в наши сердца хисароны товарищи и поднимем вместе одну молитву. Включим в наши сердца хисароны товарищи и вознесем вместе одну молитву.

Yeah.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Как на каждой неделе мы выбираем субботу, тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который стоит почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим, молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью Высшего Света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творения требуется только одно, единственное, правильное желание к тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания, неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно, точь-в-точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну, а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать и на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет
начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви, во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится, тут многих, то есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге, каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя, если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами. Он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества. Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющее друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы.
Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать